0: района Краснодарского края Алексей.
1: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. Если в любом случае ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
2: Какого бензина нет?
1: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется. Потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут, кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
0: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
3: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
4: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
3: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
5: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
3: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
6: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненицкий, автономный округ, да, Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
3: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
7: «Бизнес говорит».
8: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
9: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. Мне налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
8: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
10: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
8: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС и пообещала индивидуальный подход.
11: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
8: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries, примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Бизнес ФМ издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Кершен. Все эти книги издательство пытается снова отправить в печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
12: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять все последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто, неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
13: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
12: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
0: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
7: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
14: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
7: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Абликулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перельчук подробнее.
16: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
17: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Семитрон, можно привести аналогию с автомобилями, это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент, это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин, и в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
16: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
18: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
19: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
18: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится. По сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
16: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
20: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
21: Что касается
1: касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом, у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье, при этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
20: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать ей плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
2: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
20: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества «Веган» выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поле» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
21: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиенты животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
0: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
4: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
22: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал Новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна?
0: И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. А буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Бизнес-ФМ. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная, эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткоф и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
9: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло, но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машины находятся примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
10: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
11: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
10: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
9: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 2022 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 2023-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
23: Проект
8: и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
12: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
13: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет.
6: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
22: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
23: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
22: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
24: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
24: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «ЮТЭЙР» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM» у микрофона.

0: августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и Локомотив. РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству Локомотива, что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
1: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что Локомотив в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
0: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
2: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективная. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
0: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
1: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
0: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки, пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
3: Рубль и российские рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты, денежной массы, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты, денежной массы приводит к тому, что рублей в рублевом мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом.

0: шагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
1: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
0: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
1: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
0: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
1: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
0: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
2: С начальником аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. феврале 2026 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг, сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. В учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
7: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще после. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. То есть, в любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. стоять днем на жаре. Вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
8: Какого бензина нет?
7: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышенная за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
2: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
9: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
10: Если ты, дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
9: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
11: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
9: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
12: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Мало-Ненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
9: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
5: «Бизнес говорит».
13: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
14: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налоговая, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, откроется эта ошибка.
13: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредит в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
15: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
13: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
16: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
13: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries, примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
2: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги с программой детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
17: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень сейчас непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
18: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
17: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
2: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Валберес привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Валберес занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Валберес заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Россия – единственная страна в мире, публично установившая особую систему пенсионного обеспечения своих космонавтов. В США гражданские астронавты являются сотрудниками НАСА и в зависимости от оклада, который они получали в агентстве, при выходе на пенсию могут рассчитывать на пособие от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Пенсия военных астронавтов определяется правилами, принятыми в оборонном ведомстве США для летчиков-испытателей и может составлять, в зависимости от звания, от 6 до 10 тысяч долларов. Все китайские тайконавты имеют воинские звания. Их армейская пенсия в пересчете на американскую валюту от 1,5 до 3 тысяч долларов США. В России космонавтам обеспечены ранний выход на отдых по выслуге. Размер пенсии обычно составляет около 500 000 рублей в месяц. Но в некоторых случаях может превышать миллион. Особая пенсия на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Авликулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании Комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перечук подробнее.
19: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
20: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
19: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
21: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
22: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
21: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
19: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
23: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
24: Касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
23: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
0: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
23: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачество Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поля» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
1: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичный культурный, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
2: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Пречистенке и Патриарших прудах – 23-24 квадрата соответственно. Максимальная – 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс». За означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг в ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла 2-е место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал Новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все 3 зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM.
5: Да,
2: Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
7: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло, но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машины находятся примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
8: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
10: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
8: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
7: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 2022 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 2023-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
11: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для Ю-129 это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
23: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере и современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
9: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно. Покупателя нет.
2: Владимира Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
5: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
12: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
5: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
14: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «ЮТЭЙР» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи «Московский Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени.

0: выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
1: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
0: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
2: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
0: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
1: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
0: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
3: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, мы об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
4: Например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если другой будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
4: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет другие валюты.

0: Сегодня, но для того, чтобы охлаждение прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
1: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
0: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
2: С начальником аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500,000, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это $50-70 миллионов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз с самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти и Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация «Ходит в Ростех». Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 км в час. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах «Валберис» сгорели 11 миллионов книг, сообщило «Бизнес-ФМ» издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварии и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Бизнес-ФМ. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
6: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, сейчас люди там стоят по 4 часа.
7: Какого бензина нет?
6: Кодовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял 92-й, залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. делать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
2: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
7: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
8: Если ты дедушка-пенсионер, 40 километров в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
7: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
9: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего, необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
7: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
10: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах есть перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Мало-Ненецкий автомобиль, новый округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
7: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? В такой истории в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
11: «Бизнес говорит». Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам, и случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
12: Получается, меня налоговые хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
11: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нистратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
13: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
11: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
14: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
11: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries. Примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило «Бизнес-ФМ» издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньяна, Аси Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
15: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что не восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень сейчас непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
16: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
15: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
2: Борис Кузнецов, гендиректор «Росман». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Валберес привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росман» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Валберес занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Валберес заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножия на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней и бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сардар Уликулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перельчук подробнее.
18: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
19: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
18: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
20: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
21: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
20: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится. По сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
18: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
22: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
23: Касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх местах медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
22: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
0: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
22: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества «Веган» выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поля» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
1: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиенты животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
2: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 2026 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
4: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал Новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
7: Досмотры судов, переводящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный прилет из Иркутска. В Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
9: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
10: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его головной разработчик — это китайская компания. И с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты. Тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
12: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
10: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
9: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай — фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква R, которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
13: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. оружия. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан. Двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно, китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее. Самого двигателя фактически пока нет. Для Ю-129-го это еще следующий этап. То есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
22: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
11: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет.
8: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
14: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
15: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
14: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
16: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютейр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута – с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 4-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в 4-м туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже

0: уход Бодракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что Локомотив в случае перехода за Бодракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
1: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
2: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективная. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
1: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
0: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
1: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки, пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
3: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1% с 3%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты, денежной массы, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты, денежной массы приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
4: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
4: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
5: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
4: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика

0: Как рыночек через влияние на токи, притоки валюты влияло на курс, просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
1: С начальником аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Снеглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
3: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска, подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом, теневым флотом, очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство «Белта». В Россию проследовали 8 человек, на Украину – 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация «Ходит в Ростех». Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг, сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. В учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
5: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех. Еще после за 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, сейчас люди там стоят по 4 часа.
6: Какого бензина нет?
5: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка, вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
1: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
7: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
8: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
7: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компании «Обухов» Дмитрий Амелин.
9: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
7: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
5: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автоном. Округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
7: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
10: Бизнес говорит.
11: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
12: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налоговая, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
11: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
13: Привязать ограничения не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
11: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
14: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
11: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
1: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Business FM, издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ», романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
15: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
16: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
15: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
1: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха.
2: Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября. Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перечук подробнее.
17: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
18: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
17: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому ГМО в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
19: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
20: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
19: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
17: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
21: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
22: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом, у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парках аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
21: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
23: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
21: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества «Веган» выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поля» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
0: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, то веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
1: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Бофта. Крупнейший зерновой терминал новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержан 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера Федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море именно обороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершила перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный прилет из Иркутска. В Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си одноклассник нашего МС-21, они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Чередникова.
6: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин С-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально С-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде С-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
7: Комок С-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик – это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
8: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
7: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
6: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 2022 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 2023-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква R, которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться С-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
6: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы и разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала «Про зерно» Владимир Петриченко.
11: когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспортеров, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ, и, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что, когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет.
1: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
12: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925.
14: Как появлялись города на Business FM.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютейр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
29: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпука в ближайшее время

0: А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
1: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
2: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
1: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
0: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
1: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
3: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
4: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
4: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
5: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
4: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
3: С Начальником аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки «Брент» вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%.

0: Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В середине 17 века в Англии активно продвигались новые колониальные товары – чай, кофе и шоколад. Тогда же открылась первая лондонская кофейня. Ее хозяин выпустил листовки с яркой надписью, набранной заглавными буквами в центре страницы. «Истинная правда кофепития». Это был первый случай использования заголовка в рекламе. Реклама. Наша профессия.
3: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
3: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 6:57. В студии Олеся Потапова. Более 50 беспилотников сбито в Ленинградской области. Возгорание возникло в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Специалисты приступили к тушению. Боевая работа продолжается, добавил он. Петербургский аэропорт Пулково работает по согласованию. По данным Фонтанки, рейсы отправляются, прибывают, хотя есть задержки. На подлете к Москве сбито 10 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Два коммерческих судна из Объединенных Арабских Эмиратов атакованы в Ормузском проливе. Обстрелу подверглись суда, принадлежащие нефтегазовой корпорации ADNOC. Пострадавших нет, сообщили в самой компании. Экспорт креветок из России в первом полугодии вырос на 17%. В стоимостном выражении до 76 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агроэкспорт. Среди импортеров лидирует Южная Корея, поставки в которой выросли в 2,5 раза до 57 миллионов долларов. Также в топ-5 покупателей вошли Китай, Япония, Беларусь и Казахстан. Россиянка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Этот титул стал для нее 5-м. Россияне выступают на первенстве Европы под нейтральным флагом. Второе место заняла еще одна представительница России, Анна Калмыкова. Бронзовым призером стала Елена Кала из Франции. Соревнования проходят в Хорватии. Ранее сообщалось, что две российские спортсменки столкнулись с визовыми проблемами перед вылетом в Загреб. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Возгорание произошло в порту Усть-Луга. После атаки беспилотников сообщил губернатор Ленинградской области. Что конкретно горит, не уточняется. Над регионом за утро было сбито более полусотни БПЛА. Очереди на заправки вернулись в российский регион. Их наблюдают в том числе в Москве. Многие вернулись к системе «Чет-нечет» в Оренбургской области. После атаки остановлен крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. А возможен ли компромисс по топливу для вашей машины? 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона дополнительного налога. С историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Проблемы у нее начались с подачи личной декларации ФНС, в которой была допущена ошибка. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему «Чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди, как туристы, так и местных, стоят по несколько часов. Бензина не хватает, говорит житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
8: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. То есть в любом случае ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
6: Какого бензина нет?
8: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вот вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем. Вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
7: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. В директ Макса Бизнес FM столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. Любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра, через приложение Яндекс.Заправки отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы, что есть бензин, это запас для спецтранспорта. Также водители отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но 92-й есть. Можно ли изливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Здорожный.
9: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
10: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
9: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
11: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо делать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
9: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
12: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе, в принципе, и есть. Вся номенклатура выпускается просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких, наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
9: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
1: «Бизнес говорит».
13: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
14: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, откроется эта ошибка.
13: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредит в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
15: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
13: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
16: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
13: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Business FM.
7: Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по разгону скорости. За чуть более 5 чем секунд поезд, левитирующий благодаря магнитам, разогнался до 800 км в час. Причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
17: Подробности. Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает поезд вперед. Эта технология называется маглев, сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский маглев развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
19: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
18: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Транширы. Индийский миллионер Датта Фуге за свою любовь к желтому металлу получил прозвище «Золотой человек». Состояние он сделал на выдаче кредитов, а тратил заработанное в основном на золотые украшения. Браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за 240 тысяч долларов. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды. Транжиры на Бизнес FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лодникова. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках вновь увеличилась. По данным Центробанка, в первой декаде августа она достигла 12,89% годовых. Показатель растет уже четвертый период подряд. При этом ставки немного увеличились по вкладам сроком от 3 месяцев до года и более, а по самым коротким – до 3 месяцев немного снизились. ЦБ рассчитывает показатели на основе предложений крупнейших банков страны. Апелляция утвердила снос 18 домов около Горьковского водохранилища. Нижегородский областной суд оставил в силе решение о сносе самовольных построек в поселке Зеленый Дол. Как сообщили в суде, 18 домов незаконно возвели на землях лесного фонда. Ассоциации «Зеленый Дол» отказали во встречном иске. По данным «Коммерсант Приволжья», тяжбы вокруг законности коттеджного поселка, юридическое лицо которого согласовало проект освоения лесов у Минлесхоза, тянутся с 2019 года. В очередном споре эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы сделали выводы, что дома являются капитальными постройками, возведение которых на землях лесного фонда запрещено. В Нижегородской области 6-й год подряд сохраняется положительная динамика роста занятости населения. С 2020 года общая численность занятых в регионе увеличилась на 20%, заявил замгубернатора Егор Поляков. В абсолютных цифрах за последние 6 лет работающих граждан стало больше на 300 тысяч человек, причем 100 тысяч из них вышли на работу или легализовали свой труд только за прошлый год. По словам замгубернатора, это каждый 10-й житель региона, который смог найти свое дело, начать получать белую зарплату и обрести социальные гарантии. Параллельно с этим в 10 раз выросло число самозанятых нижегородцев, а количество работников, с чьих доходов работодатель официально удерживает НДФЛ, увеличилось на 3%. Несмотря на позитивную статистику, Егор Поляков отметил, что рынок труда все еще нуждается в дальнейшем обелении, а предприятия испытывают потребность в кадрах. Достигнутые положительные результаты, по его мнению, необходимо удерживать. Школьные базары и ярмарки в столице Приволжья в этом году снова работать не будут. Об этом не о Нижний Новгород сообщили в Департаменте развития предпринимательства. Организация сезонных торговых мероприятий проводится по заявлениям. Предприниматели должны самостоятельно обратиться в департамент за разрешением. На сегодняшний день заявок на проведение школьных базаров и ярмарок в период подготовки к новому учебному году не поступало. Предыдущие 2 года школьные базары не работали по аналогичной причине. Администрация Бутурлинского муниципального округа объявила закупку на строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 2,6 миллиона рублей. Подрядчику необходимо построить специализированную площадку в деревне Филиппово на территории Придорожной. Объект включает 2 основных раздела работ – непосредственно площадку для складирования снега и подъездную дорогу к ней. В рамках строительства площадки требуется разработка грунта, устройство песчаного и щебеночного основания, укладка асфальта, бетонного покрытия из мелкозернистой смеси. Больше половины опрошенных россиян отдают предпочтение бумажным книгам. Таковы данные исследования «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить их с собой не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом каждый четвертый, напротив, больше любит электронные книги за их удобство. Каждый 10-й выбирает аудиокниги, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% опрошенных сообщили, что книги вообще не слушают и не читают. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем и вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, температура на уровне +10 и временами дождь. Ночью существенных изменений не предвидится, на термометре будет также плюс 10, а с неба будут идти осадки.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: ВК объявила о росте выручки на 12% в первом полугодии. Все операционные сегменты показали рост и положительную рентабельность, сообщили в компании. Ранее «Коммерсант» сообщил, что у ВК впервые уменьшилась аудитория после того, как некоторые ее приложения удалили из App Store и Google Play. ВК с представленными данными не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. ВК также сослались на данные «Медиаскоп», представитель которого сообщил «Коммерсант», что в июле по сравнению с июнем месячная аудитория приложений в ВКонтакте выросла на 1% до почти 76 миллионов. Макс на 1% до 81,5 миллиона, а у ВК Видео на 3% до 27,5 миллионов. Участники рынка объясняют расхождение методикой подсчетов, добавляя, что ВК в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора. Суд оштрафовал компанию «Квант» на 20 тысяч рублей за непредоставление документов, из-за которого Гострудинспекция Нижегородской области не смогла провести внеплановую проверку по обращениям о выплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекция направила компании почтовым отправлением решение о проведении документарной проверки и запрос необходимых документов, однако организация их не предоставила. Инспекторы квалифицировали действия предприятия как воспрепятствование контрольному мероприятию, повлекшее невозможность его проведения. После этого Гострудинспекция составила протокол и передала материалы в суд. Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в мастер-классе развития инфраструктуры туризма, который состоится в ВИКСе 20 августа. Мероприятие организовано областным Минпромом совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут узнать о подходах к созданию и модернизации объектов, обсудить особенности реализации таких проектов и вопросы ведения бизнеса в этой сфере, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия запланирована теоретическая и практическая части, лекции, мастер-классы, индивидуальные консультации. Спикерами выступят представители администрации городского округа ВИКСа, корпорации развития Нижегородской области, агентства развития города ВИКСа и Выксунского металлургического завода. Подать заявку можно до 19 августа через портал мойбизнес52.рф. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
23: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1908 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 13 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес ФМ. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Ленинградской области за ночь сбито 54 беспилотника. А возгорание возникло в порту Устьлуга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Сейчас идет тушение пожара. А беспилотная опасность уже отменена. В Петербургском аэропорту Пулково снят ограничение на прием и выпуск самолетов. Также, по данным Росавиации, ограничения сняли и в столичном аэропорту Домодедово. Два коммерческих судна из Объединенных Арабских Эмиратов атакованы в Ормузском проливе. Обстрелу подверглись суда, принадлежащие нефтегазовой корпорации «Эднок». Пострадавших нет, сообщили в самой компании. Новый машину скорой помощи, которую обещал президент Владимир Путин на встрече с работниками больницы на Итурупе, доставят на следующей неделе. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области. О необходимости замены одной из машин скорой помощи попросили сотрудники Курильской центральной районной больницы, когда лечебное учреждение посетил глава государства. Он пообещал поспособствовать решению проблемы. Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил оперативно предоставить необходимый спецтранспорт. Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 280 человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа. Почти 4000 человек получили ранения. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал пиратством и разбоем попытки Запада ограничить движение российских судов и их аресты. Чем ответит Россия на практике? Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. МС-21-310 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ОАК. На этом фоне первый международный полет совершил китайский Комак Си-919. Какой самолет, вкруче, наш или китайский? 11 миллионов книг сгорело на слайдах Wildberries. Об этом Бизнес FM сообщили в издательстве «Росмен». В основном учебная литература для школьников, включая букварей, пособия по подготовке к ЕГЭ. Эти и другие темы в нашем эфире. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего ждать теперь, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
11: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера Федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотр осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уитков и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
7: Это был комментарий Георгия Буфт. И телеграм-канал Буфт знает. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров. Скорость составила до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть ранее стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Comac C-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 MAX и Airbus A320 Neo. Кто круче, взлетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Черенева.
12: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
14: Comac C-919 не сильно отличается от Boeing или Airbus.
13: Airbus, который в России эксплуатируется, он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его головной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
14: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
13: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
12: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
15: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться C-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
12: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: 11 миллионов книг сгорело на складах Wildberries, сообщила Бизнес ФМ издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварь и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На предстоящий год на учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо АСТ», роман Захара Прилепина, Маргарита Симоньяна, Аси Лавринович, а также классика, в том числе «451 градус по Фаренгейту», Брэдбери и бестселлеры «Если все кошки в мире исчезнут», Генки Кавамуры, «Кофе на краю земли», Джона Стрелеки. У «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения. Тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канашибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить в печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
16: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять все последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
24: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
16: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
7: Борис Кузнецов, гендиректор издательства «Росмен». По его словам, ситуация с атаками на склады «Вайлдберрис» привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через «Вайлдберрис» занимают долю 30% денежного выражения. Говорят участники рынка, «Вайлдберрис» заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
17: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на «Бизнес FM».
22: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
20: «Деньги к деньгам» на «Бизнес FM».
25: Компании и корпорации.
26: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
26: Чистая прибыль X5 сократилась почти на 29% во втором квартале этого года, отчиталась компания. Причина – резкий рост расходов из-за повышенной долговой нагрузки и выплат дивидендов. Выручка X5 в апреле и июне, напротив, выросла почти на 10%. Компания «Балтика» выпустила лимитированную коллекцию одежды с креативной студией «Outlaw Креатив». Тема «Пивоваренное производство», сообщает «Шопперс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики». В основу коллекции легли принты с фартуком пивовара, в кепку встроили открывашку, а пуговицы на комбинезоне выполнили в форме пивных крышек. Цены на вещи из коллекции выше среднего. Худи стоит 13,5 тысяч, комбинезон – 21 200. Сеть магазинов «Фамилия» перезапустила обувной бренд «Пауло Конте». Права на него компания получила в сентябре прошлого года. «Фамилия» называет бренд премиальным. Женские туфли продает по цене от 7 тысяч рублей. Бренд «Пауло Конте» создан предпринимателем Андреем Ротарем в 2001 году. В июне 2023 года суд признал компанию банкротом, пишет «Шопперс». Ее долг перед Сбербанком составлял больше 1 миллиарда рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве 7:47. Индекс Мосбиржи на утренней сессии продолжает свое снижение. Сейчас показатель находится на уровне 2228 пунктов, минус 0,16%. Падение наблюдалось и накануне, как и по рынку акций, так и по рублю. Рубль усилил темп падения, евро поднялся накануне в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, юань до 12,5. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
27: Все-таки история с
0: некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты, денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
1: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
0: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
1: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
0: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
1: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
0: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с

0: Центы даже чуть меньше. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УКРИ Капитал Сергей Суверов.
1: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. И это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отмечу, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструментов, облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
0: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Росстат опубликовал на этой неделе данные по инфляции. В июле она составила 54%, в июне было 87%. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,6%. Теми, кто в теме, как российские авторы могут заинтересовать зарубежные издательства еще до выхода книги. Недавно это удалось авторам фэнтези, который будет называться «Фатум Гайер», писательнице Алисе Джукич и художнице Каролине Харид. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. В какой-то мере этому поспособствовала изоляция российского рынка в последние годы, считает Алиса Джукич.
2: Если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы даже не попала в издательство.
3: У нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Романтическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18:30 на Business FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru. ГОС добрался до красной икры. Росстандарт закрепил в ГОСТе обязательные требования к этому продукту. В соответствии с ними зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Уточняется, что икра тихоокеанского лосося должна быть обработана поваренной солью с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов, но можно и без них. Икринки должны быть чистыми, целыми, без пленок и сгустков крови. Цвет должен быть однородным, наличие посторонних примесей не допускается. Зачем это делается и как повлияет на рынок, рассказал руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: На мой взгляд, это важное событие. Неправильно, когда красная икра в каких-то, не знаю, непонятных мешках, там, какими-то половниками рассыпается в магазине, по таре, там, по баночкам, кулечкам. Надо понимать, что рыбная продукция и икра – это продукт повышенной опасности для здоровья. Это все находилось когда-то в море, без кислорода, и как только оно поднимается наверх к нам сюда, к людям, это все портится буквально за сутки-двое. Поэтому ГОСТы, которые государство предъявилось, они нужны. Для нормального бизнеса никакой дополнительной нагрузки нет. У нас полно икры, которая сделана по ГОСТу в нормальных банках с нормальными добавками, которые можно складывать вокруг. А вот для недобросовестных товаропроизводителей это либо надо затраты какие-то нести и приводить в соответствие государства, либо уходить с рынка. Нигде в мире вообще икру из открытых каких-то бочек и так далее в магазинах не развешивают. Это просто недопустимо. К сожалению, есть еще нелегальная, неучтенная, если хотите, браконьерская продукция из красной икры, которая попадает на рынок, вбивает просто цены капитально. И товаропроизводителю, который провел затраты для того, чтобы выполнить требования государства, очень сложно конкурировать. Поэтому здесь решается, на мой взгляд, 2 задачи. Это здоровье населения и надо слить с рынка всякого рода подозрительных, незаконопослушных предпринимателей.
0: Валентин Балашов. Новый ГОСТ для Красной Икры разработал всероссийский

0: Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и Тихоокеанский филиал в НИРО. Документ начнет действовать с 1 июня будущего года. С этого момента контроль за качеством красной икры будет повышен, говорят участники рынка.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножия на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней, бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 7:58. Студия Олеся Потапова. В порту Услуга продолжается тушение пожара, вызванное атакой дронов. За ночь в Ленобласти было сбито 54 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Сейчас беспилотная опасность в регионе отменена. В аэропорту Пулково снято ограничение на прием и выпуск самолетов. На подлете к Москве было сбито 10 украинских дронов. Минувшей ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты. О пострадавших или разрушениях информации не было. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, предусматривающую введение пошлин на импорт беспилотников и их компонентов. Считаю необходимым ввести пошлины в 100% на импорт дронов с максимальной взлетной массой, превышающей 100 килограммов, отмечается в документе. Кроме того, 25% пошлины будут введены на импорт дронов со взлетной массой до 25 килограммов. Министру торговли США в случае необходимости разрешается вводить и другие пошлины на беспилотники. Такие шаги Трамп объяснил соображениями национальной безопасности. По его мнению, США стали слишком сильно зависеть от поставок дронов из-за рубежа. Минувшая ночь стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. Столбик термометра опустился до плюс 9,7 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он привел данные центральной метеостанции на ВДНХ. Чуть теплее ночью было на Балчуге 10,7 градуса, а холоднее в Новой Москве, где столбик термометра опустился до 7,5 градусов. По словам синоптика, предстоящая ночь ожидается такой же холодной. Это будет финал нынешнего арктического вторжения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Возгорание произошло в порту Услуга после утренней атаки беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области. Что конкретно сгорелось, не уточняется. А над регионом за утро было сбито более полусотни БПЛА. Очереди на заправки вернулись в российские регионы. Их наблюдают в том числе в Москве. Многие регионы вернулись к системе «чет-нечет». В Оренбургской области после атаки был остановлен крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. Возможен ли компромисс по топливу? 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона дополнительного налога. С историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Проблемы у нее начались с подачи личной декларации ФНС, в которую закралась ошибка. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать в систему счет нечета и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных, стоят по несколько часов, бензина не хватает, говорит житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
6: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех. Еще после за 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
5: Какого бензина нет?
6: Годовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял 92-й, залил, уж что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вот вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
0: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. В Директ Макса Бизнес-ФМ столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. Любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра. Через приложение Яндекс.Заправки отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы, что есть бензин, это запас для спецтранспорта. Также водители отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но 92-й есть. Можно ли изливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Здорожный.
7: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
8: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
7: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы столицы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
9: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
7: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
10: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
7: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
1: «Бизнес говорит».
11: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
12: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. Мне налоговая, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
11: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нистратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
13: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
11: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
14: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
11: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по разгону скорости. За чуть более 5 секунд поезд, левитирующий благодаря магнитам, разогнался до 800 км в час. Причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
15: Подробности. Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает поезд вперед. Эта технология называется маглев, сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский маглев развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
16: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
17: ОО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывают АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
21: Тоже отдых. Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха. Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября.
22: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
1: Вы
21: эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Волонтеры и полиция возобновляют дежурство на Нижегородских АЗС. Решение в региональном министерстве энергетики и ЖКХ пояснили в том числе неоправданным ажиотажем и несоблюдением водителями системы «Чет-нечет». В ведомстве добавили, что применение QR-кодов для покупки топлива на АЗС региона на сегодняшний день не планируют. Рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ ожидается в Нижегородской области уже в начале сентября, когда дети вернутся в сады и школы, а взрослые из отпусков, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. В новом эпидсезоне доминировать будут свиной грипп и агрессивный гонконгский грипп. Из-за этого Всемирная организация здравоохранения уже обновила состав вакцин на 2026-2027 год. Весной ударит грипп Б. Вторая волна заболеваемости опасна осложнениями у детей и пожилых, рассказал Никонов. Гражданам рекомендуют готовиться заранее и особенно следить за анонсами вакцинации. Экономия по торгам в Нижегородской области в июле превысила 350 миллионов рублей, сообщили в Минэкономразвития и инвестиций региона. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, работ по сносу объектов капитального строительства, на поставке медицинского оборудования. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников. Всего в январе-июле экономия по итогам проведенных правительством торгов составила 1,5 миллиарда рублей. Власти региона подготовили проект изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода. Документ размещен на сайте мэрии. Изменения касаются одной из территориальных зон города, зоны коммунально-обслуживающих объектов с небольшими посетительскими потоками, ТПК-0. Сейчас там разрешено размещать объекты, которые обслуживают жителей и не создают серьезной нагрузки на окружающую территорию. Например, инженерные сооружения, гаражи и складские помещения. Проектом предлагается разрешить строить в этой же зоне предприятия строительной промышленности. Речь идет о заводах и цехах по производству кирпича, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов, а также бытового и строительного, газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции сборных домов или их частей. Сейчас проект проходит общественное слушание. Минлесхоз Нижегородской области заключил соглашение с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт» о помощи в поиске пропавших в лесах людей. Договоренность позволит выстроить единую систему реагирования от поступления сигнала до организации поисковых групп и обмена информацией в режиме реального времени и повысить эффективность спасательных мероприятий. Министерство предоставит информацию о просеках, дорогах и прочих объектах лесной инфраструктуры, откроют данные с фотоловушек, предоставит средства связи и командно-штабные автомобили, а также возможность применения в поиске беспилотных авиационных систем. В свою очередь, «Лиза-Алерт» обязуется назначать координаторов для взаимодействия с Минлесхозом, своевременно информировать ведомство о ходе и завершении поисково-спасательных мероприятий, а также соблюдать требования законодательства при пребывании на природных территориях. Нижний Новгород вошел в число 10 финалистов конкурса «Семейная столица России» и поборется за статус города с наиболее развитой средой для семьи с детьми. В заключительный этап также прошли Казань, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Победители конкурса и призеров дополнительных номинаций объявят 13 октября. Город, который займет первое место, будет носить титул «Семейная столица России» в течение следующего года. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем и вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, температура на уровне плюс 10 и временами дождь. Ночью существенных изменений не предвидится, на термометре будет также плюс 10, а с неба будут идти осадки.
21: Валюта.
3: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
2: ВК объявила о росте выручки на 12% в первом полугодии. Все операционные сегменты показали рост и положительную рентабельность, сообщили в компании. Ранее «Коммерсант» сообщил, что у ВК впервые уменьшилась аудитория после того, как некоторые ее приложения удалили из App Store и Google Play. ВК с представленными данными не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. ВК также сослались на данные Mediascope, представитель которого сообщил «Коммерсант», что в июле по сравнению с июнем месячная аудитория приложения ВКонтакте выросла на 1% до почти 76 миллионов. Макс на 1% до 81,5 миллиона, а у ВК Видео на 3% до 27,5 миллионов. Участники рынка объясняют расхождение методикой подсчетов, добавляя, что ВК в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора. Суд оштрафовал компанию «Квант» на 20 тысяч рублей за непредоставление документов, из-за которого Гострудинспекция Нижегородской области не смогла провести внеплановую проверку по обращениям о выплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекция направила компании почтовым отправлением решение о проведении документарной проверки и запрос необходимых документов, однако организация их не предоставила. Инспекторы квалифицировали действия предприятия как воспрепятствование контрольному мероприятию, повлекшее невозможность его проведения. После этого Гострудинспекция составила протокол и передала материалы в суд. Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в мастер-классе развития инфраструктуры туризма, который состоится в ВИКСе 20 августа. Мероприятие организовано областным Минпромом совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут узнать о подходах к созданию и модернизации объектов, обсудить особенности реализации таких проектов и вопросы ведения бизнеса в этой сфере, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия запланирована теоретическая и практическая части, лекции, мастер-классы, индивидуальные консультации. Спикерами выступят представители администрации городского округа ВИКСа, корпорации развития Нижегородской области, агентства развития города ВИКСа и Выксунского металлургического завода. Подать заявку можно до 19 августа через портал мойбизнес52.рф. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Курс истории. Или история курса.
24: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
23: Курс истории или история курса на Бизнес FM. Через век.
6: Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
7: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которые вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги. Копия монеты, изготовленная методом гальванопластики, называется «Гальвана». Опытные коллекционеры всегда отличат ее от оригинала, но любители легко ввести в заблуждение. По закону на «Гальвана» должен стоять специальный знак. Но якобы из эстетических соображений он часто бывает очень маленьким. Самый надежный способ отличить копию от оригинала – проверка на звук. В отличие от чеканенной монеты, «Гальвана» дает...
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Беспилотник атаковал склад «Вайлдберрис» в поселке Мауш Тверской области. Обломками повреждена стена, сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, возникшее задымление было оперативно ликвидировано. Сотрудники предприятия не пострадали. На месте работает экстренная служба. Последствия атаки беспилотника в порту Стулуга в Ленинградской области ликвидированы. Жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, в регионе за ночь было сбито 54 беспилотника, после чего возникло возгорание в порту Стулуга. Фирсенко Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Этот титул стал для нее пятым. Россияне выступают на чемпионате Европы под нейтральным флагом. Второе место заняла еще одна представительница России, Анна Калмыкова. А бронза досталась Лей Николай из Франции. Соревнования проходили в Хорватии. Ранее сообщалось, что две российские спортсменки столкнулись с визовыми проблемами перед вылетом в Загреб. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина девятого в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ликвидированы последствия атаки БПЛА в порту Услуга в Ленинградской области, сообщил губернатор несколько минут назад. А ранее была информация, что в порту после атаки беспилотников произошло возгорание, а при этом что горело, так и не уточнялось, а всего над регионом за утро сбили более полусотни БПЛА. Владимир Путин заявил о том, что действия по захвату российских судов и продаже их имущества являются пиратством и разбоем. Об этом президент заявил во время военно-морских учений с борта ракетного крейсера «Варяг». Какими будут реальные действия Москвы? Комментарий Георгия Бофт буквально через минуту. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский для покраски ливреи. Между тем, свой первый пассажирский самолет между странами совершил Си-919. Китайский аналог какой круче, наш или их? Все подробности в ближайшее время.
21: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего ждать теперь, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
11: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. И если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международном международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основания захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море именно обороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
0: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров. Скорость составила до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть ранее стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Comac C-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 MAX и Airbus A320 Neo. Кто круче, взлетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Черенева.
12: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло, но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машины находятся примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
13: Комок Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
14: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
13: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
12: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
15: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее. Самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
12: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: 11 миллионов книг сгорело на складах Wildberries, сообщила Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей, пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На предстоящий год на учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо АСТ», роман Захара Прилепина, Маргарита Симоньяна, Аси Лавринович, а также классика, в том числе «451 градус по Фаренгейту», Брэдбери и бестселлеры «Если все кошки в мире исчезнут», Генки Кавамуры, «Кофе на краю земли» и Джона Стрелеки. У «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канашибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить в печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
16: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
17: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
16: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
0: Борис Кузнецов, гендиректор издательства «Росмен». По его словам, ситуация с атаками на склады «Wildberries» привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблем не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через «Wildberries» занимают долю 30% денежного выражения. Говорят участники рынка, «Wildberries» заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
18: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
20: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
27: Согласно легенде, в 1615 году некто Джейн Вокс купила большое поместье на Темзе, выше Лондона. В своем имении, названном Воксхолл, она открыла парк для загородных увеселений. Для избранной публики построили большой зал, где проходили концерты и балы. Практически ежедневно здесь устраивались многолюдные гуляния с иллюминацией, завершавшиеся фейерверком. Подобные парки для развлечений публики стали открываться и в других странах, в том числе и в России. Правда, их название переводили на русский уже не с английского, а с французского. Получилось «Вокс-зал» или «Воксал». В 1837-м в России заработала первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село и в Павловск. Чтобы приохотить людей к поездкам на новом транспорте, в Павловске был построен роскошный «Воксал» с рестораном и концертным залом. Благодаря его популярности все крупные сооружения для обслуживания пассажиров на железных дорогах России впредь стали называть вокзалами.
26: Говорящие фамилии на Business FM.
28: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
29: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
28: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
26: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: Компании и корпорации.
30: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
30: Чистая прибыль X5 сократилась почти на 29% во втором квартале этого года, отчиталась компания. Причина – резкий рост расходов из-за повышенной долговой нагрузки и выплат дивидендов. Выручка X5 в апреле и июне, напротив, выросла почти на 10%. Компания «Балтика» выпустила лимитированную коллекцию одежды с креативной студией «Outlaw Creative». Тема «Пивоваренное производство», сообщает «Шоперс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики». В основу коллекции легли принты с фартуком пивовара, в кепку встроили открывашку, а пуговицы на комбинезоне выполнили в форме пивных крышек. Цены на вещи из коллекции выше среднего. Худи стоит 13 500, комбинезон – 21 200. Сеть магазинов «Фамилия» перезапустила обувной бренд «Пауло Конте». Права на него компания получила в сентябре прошлого года. «Фамилия» называет бренд премиальным. Женские туфли продает по цене от 7 тысяч рублей. Бренд «Пауло Конте» создан предпринимателем Андреем Ротарем в 2001 году. В июне 2023 года суд признал компанию банкротом, пишет «Шоперс». Ее долг перед Сбербанком составлял больше 1 миллиарда рублей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «8:49 в Москве. С теми, кто в теме, как российские авторы могут заинтересовать зарубежные издательства еще до выхода книги. Недавно это удалось авторам фэнтези, который будет называться «Фатум Гайер», писательнице Алисе Джукич и художнице Каролине Харид. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. В какой-то мере этому поспособствовала изоляция российского рынка в последние годы, считает Алиса Джукич.
1: Если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы даже не попала в издательство.
2: У нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Романтическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18:30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Утро холодное, утро...
4: Но солнечное.
0: Ну, смотря где. Если смотреть на утреннюю сессию Московской биржи, солнце там не светит.
4: Ну, пока консолидацию некоторую мы наблюдаем. Все-таки снижение. Небольшой рост.

0: новостей геополитики, в плане переговорного процесса. Вроде как рынок жил тем, что должна делегация из США приехать вдруг откуда-то не возьмись, но пока вот тишина некоторая. Ну, хотя были заявления администрации американской, то, что вроде как неплохо было бы возобновить переговоры, но пока это все затихло, заглохло, тоже можно сказать, что рынок вот эту новость или эти ожидания перестал отыгрывать в сторону роста. Ну и в целом ситуация действительно сложилась, во всяком случае, техническая картина, так что пора бы уже было нарисовать коррекцию. Ну, вроде как нарисовали 3%, ну, в принципе, за день достаточно коррекционное движение, но многое дальше будет зависеть, конечно, от геополитики, но еще важнейший фактор – это монетарная политика Банка России. Здесь пока рынок ждет паузу на ближайшем заседании. Ну, 2 недели дефляции мы увидели в российской экономике, согласно данным Росстата и согласно недельным показателям, но не более того пока, но и не будем забывать, что это все-таки сезонный фактор, от года к году зачастую дефляция случается в конце лета, начало осени, так что в этом ничего такого странного нет. Вот в мае немножко странно было видеть дефляцию и вообще хорошее такое замедление инфляции, но пока, в общем и целом, все так, можно сказать, в рамках тех событий, которые обычно бывают и которые обычно рынок ждет. Что касается рубля, вот рубль продолжает слабеть, хотя утром пока не так сильно слабеет. Если рассматривать однодневные фьючерсные контракты на пару юань рубль, на доллар рубль, но вот юань уже выше 12,5, то есть почти 12 рублей 52 копейки, это однодневный фьючерсный контракт. Доллар США выше 84, даже, я бы сказал, ближе к 84,5. Ну, Банк России покупает валюту каждый день на повышенных объемах, почти 6 миллиардов рублей тратит. Временной лаг, наверное, все-таки уже попадает на низкие цены на нефть в июле. Ну, относительно низкие, там около 70 мы наблюдали. И все это сокращает приток валюты. Так что спрос есть, предложение поменьше. Пока, во всяком случае, поменьше. Спекулятивная игра против рубля продолжается и, видимо, продолжится.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Слово и деньги. Что-то ошибочное есть во всей концепции денег. Требуется все больше и больше, чтобы купить все меньше и меньше. Деньги как героин. Доза, которая годится в понедельник, не подходит в пятницу.
7: Уильям Берроуз, американский писатель и эссеист, член Американской академии искусств и литературы.
6: Слово и деньги на Business FM.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Пречистенке и Патриарших прудах 23-24 квадратных метра.

0: квадрата, соответственно, максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текто Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В Москве в 8:58 в студии Олеся Потапова. Российские военные поразили цели противника в порту «Измаил». Атакована железнодорожная станция, которая использовалась для хранения и транспортировки военных грузов, сообщает Минобороны. Кроме того, в акватории Черного моря поражены 2 судна, задействованные для сопровождения в порты Украины сухогрузов. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 553 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает военное ведомство. В Тверской области атакован склад «Wildberries». Незначительное повреждение получила стена. Последствия оперативно ликвидированы, сообщает пресс-служба компании. Сотрудники были заблаговременно эвакуированы, товары не пострадали. Российские паблики сообщили о крупнейших обысках на московской «Горбушке». По данным Мэшебазы, предположительно, они связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Силовики пришли на рынок накануне вечером. После проверки следственные действия перешли в обычные офисы. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Возгорание произошло в порту Усть-Луга после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области. Что за объект горел, не уточняется. На данный момент последствия ликвидированы. Кроме того, пришли новости из Твери. На складе «Wildberries» была обломками дрона повреждена стена. Никто не пострадал. Товары тоже в целости. Очереди на заправки вернулись в российские регионы, в том числе в Москву. Многие вернулись к системе «Чет-нечет». В Оренбургской области после атаки остановили крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. Возможен ли компромисс по топливу? 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история о том, как ошибка в личной декларации ФНС привела к большим финансовым потерям. Все подробности в ближайшее время. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему «Чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных, стоят по несколько часов. Бензина не хватает, говорит житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
4: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
2: Какого бензина нет?
4: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, уж что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем. Вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
3: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. В директ Макса Бизнес FM столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. Любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра. Через приложение Яндекс.Заправки отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы, что есть бензин, это запас для спецтранспорта. Также водители отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но 92-й есть. Можно ли изливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Здорожный.
5: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
6: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
5: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес FM председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
7: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантии и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
5: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
8: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
5: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? В такой истории в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
1: Бизнес говорит.
9: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
10: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
9: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
11: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
9: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС и пообещала индивидуальный подход.
12: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
9: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries, примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
3: Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по разгону скорости. За чуть более 5 секунд поезд, левитирующий благодаря магнитам, разогнался до 800 км в час. Причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
1: Подробности
13: Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает поезд вперед. Эта технология называется маглев, сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский маглев развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
14: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Валюты. Валюты.
17: Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США.
16: Валюты на Business FM.
18: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
19: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
18: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного. Только бизнес. FM.
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
23: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Промышленные предприятия Нижегородской области завершили первое полугодие с положительной динамикой. По данным Нижегородстата, индекс промышленного производства за 6 месяцев составил 100,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основу экономики региона по-прежнему составляют обрабатывающие производства, которые за полгода отгрузили товаров и услуг почти на 989 миллиардов рублей. Наибольший вклад в этот рост внесли производители готовых металлических изделий, нарастившие объемы на 28,5%, и мебельная фабрики, показавшие прирост 18%. Уверенно развивались также химическая промышленность, фармацевтика и производство текстиля. Особенно впечатляющие результаты продемонстрировала пищевая отрасль и производство товаров повседневного спроса. За полгода регион резко увеличил выпуск безалкогольных напитков почти на 72% и сливочного масла на 51,5%. Также значительно выросли объемы производства сыров, мяса птицы, мясных полуфабрикатов. Помимо продуктов питания, нижегородские заводы существенно нарастили выпуск конструкции из черных металлов, кухонной и столовой мебели, спецодежды и измерительных приборов. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выставило на публичные торги усадьбу Оболенских в Воротынском районе вместе с земельным участком. Документ размещен на сайте ведомства. Начальная цена лота составляет 1,2 миллиона рублей. Объект культурного наследия регионального значения представляет собой недостроенное здание площадью более 400 квадратных метров. На имущество установлены ограничения и обременения, в том числе запрет на регистрацию по постановлениям судебного пристава-исполнителя. Заявки на аукцион принимают с 14 августа по 1 октября. В России хотят ввести интернет по паспорту. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией и блокировкой запрещенного контента. По словам зампреда Комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, сейчас 95% аккаунтов в интернете фейковые, чем активно пользуются мошенники и распространители запрещенной информации. Число IT-специалистов в Нижегородской области выросло на 17% за год. В этой отрасли в регионе занято более 23 тысяч специалистов. Одновременно в регионе растет число самозанятых, работающих в IT-сфере. В Министерстве цифрового развития и связи отмечают, что все значимые проекты в регионе в области цифровизации обеспечены кадрами. Речь идет о телеком-инфраструктуре, импортозамещении, разработке программного обеспечения, создании и внедрении решений на базе искусственного интеллекта, аналитике данных и информационной безопасности. При этом наиболее сложным направлением для привлечения сотрудников остается информационная безопасность из-за узкой специализации. Вместе с тем и число вакансий в этой сфере сейчас невелико. В России в каждой школе до 1 сентября создадут комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по регулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем и вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, температура на уровне плюс 10 и временами дождь. Ночью существенных изменений не предвидится, на термометре будет также плюс 10, а с неба будут идти осадки.
21: Валюта.
0: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
23: Нижегородские предприниматели могут поучаствовать в вебинаре с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике Алексеем Шатиловым. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Вебинар состоится 2 сентября. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Количество мест не ограничено. Нижегородские компании уже поставляют в Алжир химическую продукцию, продукцию легкой промышленности. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о специфике выхода на рынок страны, условиях сотрудничества с местными предприятиями и экономическими. Положении. Во время встречи торговый представитель расскажет об этом и ответит на вопросы нижегородских предпринимателей, рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта международной кооперации «Экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Выручка Lenovo по итогам второго квартала составила рекордные 27 миллиардов долларов. Таким образом, она выросла на 43%. Этому поспособствовало прежде всего производство оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта. От них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до более чем 9 миллиардов. Это оказалось третьей частью общей выручки компании. Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и превысила 1 миллиард 100 миллионов долларов. После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%. Урбантех «Волга» вышла с концессии дорожных камер в Нижегородской области. По данным «Коммерсант», структура группы компании «Урбантех» вышла с инициативой о создании в регионе единой платформы управления транспортной системой «Спутник». Соглашение рассчитано на 12 лет. Предельная плата концедента составляет примерно 8,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного проекта концессии. Инвестиции в проект – около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется установить 400 камер фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. В правительстве Нижегородской области признали, стали возможным заключить концессию на этих условиях. Заявки принимают до 29 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: слушаете «Бизнес FM Москва».
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Проверено практикой.
1: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы 1 час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже в выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы 1 раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
0: Проверено практикой на Business FM. О чем это? Институциональный инвестор. Юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств в виде взносов, паев и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы, банки. Они обеспечивают почти половину торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже, торгуя, как правило, большими пакетами акций. Главные слова на Business FM. КТВН.
2: Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, а там они задавят вас своим опытом. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Последствия атаки ВСУ в порту Устюга ликвидированы, жертв нет, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его данным, в регионе за ночь были сбиты 54 беспилотника. В результате падения обломков произошло возгорание в порту. Ограничивалась работа аэропорта Пулково, сейчас ограничения сняты. Истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Принадлежность дрона не уточняется, сообщили в Минобороны Республики. Ранее в 4 муниципалитетах на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога, которая действовала около 30 минут. Российские паблики сообщили о крупнейших обысках на московской Горбушке. По данным МЭШ и базы, предположительно, они связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Силовики пришли на рынок накануне вечером. После проверки криптообменников следственные действия переместились в обычные офисы. Минувшая ночь стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. Столбик термометра опустился до плюс 9,7 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он привел данные центральной метеостанции на ВДНХ. Чуть теплее ночью было на Балчуге 10,7 градуса, а холоднее в Новой Москве, где столбик термометра опустился до 7,5 градусов. По словам синоптика, предстоящая ночь ожидается такой же холодной. Это будет финал нынешнего арктического вторжения. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Захват российских судов и продажи имущества – это пиратство и разбой, на который будет зеркальный ответ, заявил на этой неделе Владимир Путин. Чем в реальности может ответить Россия? Услышал ли Запад предупреждение? Об этом Георгий Бофт. МС-21 прилетел в Жуковский на покраску, а китайский Комак Си-919 совершил первый международный рейс. В чем похожи и чем отличаются два этих самолета? Разбираемся. На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Такие данные нашей радиостанции привели в издательстве «Росмен». Сгорели в основном литература для школьников, вроде пособий по подготовке к ЕГЭ и буквари, но также и частично художественная литература. Все подробности в ближайшее время. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
5: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткоф и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
4: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров. Скорость составила до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть ранее стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Comac C-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320neo. Кто круче, взлетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Черенева.
6: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
7: Comac C-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик это китайская компания. И с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты. Тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей о том, где и как он может эксплуатироваться.
8: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
7: Я вполне не исключаю этого. Но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы, и даже поддержку эксплуатации очень будет дорого стоить.
6: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
6: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: 11 миллионов книг сгорело на складах Wildberries, сообщила бизнес-фм издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварь и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На предстоящий год на учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо АСТ», роман Захара Прилепина, Маргарита Симоньяна, Аси Лавринович, а также классика, в том числе «451 градус по Фаренгейту», Брэдбери и бестселлеры «Если все кошки в мире исчезнут», Генки Кавамуры, «Кофе на краю земли», Джона Стрелеки. У «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения. Тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канашибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить в печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
10: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
11: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
10: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
4: Борис Кузнецов, гендиректор издательства «Росмен». По его словам, ситуация с атаками на склады «Wildberries» привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через «Wildberries» занимают долю 30% денежного выражения. Говорят участники рынка, «Wildberries» заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Чистая прибыль X5 сократилась почти на 29% во втором квартале этого года, отчиталась компания. Причина – резкий рост расходов из-за повышенной долговой нагрузки и выплат дивидендов. Выручка X5 в апреле и июне, напротив, выросла почти на 10%. Компания «Балтика» выпустила лимитированную коллекцию одежды с креативной студией «Outlaw Creative». Тема «Пивоваренное производство», сообщает «Шопперс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики». В основу коллекции легли принты с фартуком пивовара, в кепку встроили открывашку, а пуговицы на комбинезоне выполнили в форме пивных крышек. Цены на вещи из коллекции выше среднего. Худи стоит 13 500, комбинезон – 21 200. Сеть магазинов «Фамилия» перезапустила обувной бренд «Пауло Конте». Права на него компания получила в сентябре прошлого года. «Фамилия» называет бренд премиальным. Женские туфли продает по цене от 7 тысяч рублей. Бренд «Пауло Конте» создан предпринимателем Андреем Ротарем в 2001 году. В июне 2023 года суд признал компанию банкротом, пишет «Шопперс». Ее долг перед Сбербанком составлял больше 1 миллиарда рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «9:47 в Москве. С теми, кто в теме, как российские авторы могут заинтересовать зарубежные издательства еще до выхода книги. Недавно это удалось авторам фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайр», писательнице Алисе Джукич и художнице Каролине Харид. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. В какой-то мере этому поспособствовала изоляция российского рынка в последние годы, считает Алиса Джукич.
15: Если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы даже не попала в издательство.
16: У нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Романтическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18:30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Алексей, доброе утро.
17: Доброе утро.
4: Будет ли у нас добрым на дневной сессии? До открытия остается буквально несколько секунд. Цифры в преддверии не сказать, что обнадеживающие.
17: Ну, все по классике. Как я уже говорил, пока получается. Росли долго, 3 недели, даже больше. Потом один день коррекции. Ну, можно сказать, почти один день коррекции. Посмотрим, разовьется ли это движение или нет. А потом консолидация. Вот пока мы наблюдаем. Консолидацию, конечно, здесь сейчас нету серьезных прям предпосылок для того, чтобы сильно резко куда-то падать. Все-таки цены на нефть на уровнях, которые были выше в июле. Ну, тогда мы падали довольно стремительно. Уходили ниже 2000 пунктов по индексу Московской биржи. Сейчас цены на нефть близки к $90 за баррель. Но и в геополитике пока неплохих, не хороших новостей не наблюдается. Но единственное, что рубль продолжает снижаться. Хотя и падение рубля может остановиться, если все-таки рынок начнет расти потихонечку. Не исключено, что как раз накануне мы наблюдали процесс ухода в валюту игроков, которые закрывали свои позиции как раз на рынке акций и отчасти на рынке облигаций, хотя все-таки рынок, допустим, государственного долга в последнее время выглядит более устойчивым, чем рынок акций. Во всяком случае, таких сильных коррекционных движений там не наблюдалось. Итак, стартовала основная торговая сессия. Пока вот практически без изменений. Все укладывается в 1,2-3%. Все изменения 2233 пункта. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Ну, конечно, рынок ждал новостей геополитики. Тоже пока не дождался. Относительно возможного начала переговорного процесса или возобновления переговорного процесса не было такого пока. Ну и, конечно, рынок по-прежнему еще вынашивает идею того, что Банк России все-таки возьмет паузу в цене.

0: Доллар США торгуется в районе 84 рублей 40 копеек, а китайская валюта в районе 12 рублей 50 копеек. Пока, вот если брать, так скажем, утреннюю торговую сессию фьючерсными контрактами, то, в принципе, каких-то серьезных изменений не наблюдалось. Цены на нефть потихонечку начинают расти. Во всяком случае, смесь Brent вновь подобралась к уровню $88 за баррель. Но здесь рынку понятно, что пока, ну, на горизонте, во всяком случае, никаких договоренностей между США и Ираном не наблюдается. Наоборот, США усиливают давление, пока экономическое давление, а министр обороны США Пит Хексит заявляет, что американские военные силы могут сохранять морскую блокаду Ирана бесконечно долго.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножья на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней и бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол, на бизнес

0: Сильно, заметно, бесплатно, а главное, безобидно.
1: Для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят

0: Ввести пошлины в 100% на импорт дронов с максимальной взлетной массой, превышающей 100 килограммов, отмечается в документе. Кроме того, 25% пошлины будут введены на импорт беспилотников со взлетной массой не более 25 килограмм. Министру торговли США в случае необходимости разрешается вводить и другие пошлины на БПЛА. Такие шаги Трамп объяснил соображениями национальной безопасности. США стали слишком сильно зависеть от поставок дронов из-за рубежа, считает американский лидер. Более 730 миллионов звонков от мошенников получили россияне с начала года. Такие данные приводит оператор Билайн. Среди этого числа звонков был и спам. При этом более 60 миллионов были заблокированы. Система антифрод перехватывала звонки якобы от имени военкоматов, курьеров, почтовой доставки, Роскомнадзора, силовиков и так далее. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очереди на заправки вернулись в российские регионы. Их наблюдают в том числе в Москве. Многие вернулись к системе «Чет-нечет». В Оренбургской области после атаки был остановлен крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. А возможен ли компромисс по топливу у машины? Только что открылись торги на московской бирже. Дневная сессия стартует с падения индекса на 0,2%, 2232 пункта. А рубль тоже снижается на 0,1 к юаню, 12,46. 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга, которая допустила ошибку в декларации. Об этом рубрика «Бизнес говорит». Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему «Чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди, как туристы, так и местных, стоят по несколько часов. Бензина не хватает, говорит житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
3: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
4: Какого бензина нет?
3: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, уж что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена. Она учит, будут уезжать бедные домой.
2: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. В директ Макса Бизнес FM столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. Любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра. Через приложение Яндекс.Заправки отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы, что есть бензин, это запас для спецтранспорта. Также водители отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но 92-й есть. есть. Можно ли изливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Сдорожный.
5: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней

0: стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует E92 для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
1: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
0: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
2: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
0: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
3: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий, автономный округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
0: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? В такой истории в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
5: Бизнес говорит.
6: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
7: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
6: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
8: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
6: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
9: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
6: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Business FM.
4: Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по разгону скорости. За чуть более 5 секунд поезд, левитирующий благодаря магнитам, разогнался до 800 км в час. Причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
10: Подробности. Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает поезд вперед. Эта технология называется маглев, сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский маглев развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Индийский миллионер Датта Фуге за свою любовь к желтому металлу получил прозвище «Золотой человек». Состояние он сделал на выдаче кредитов, а тратил заработанное в основном на золотые украшения. Браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за 240 тысяч долларов. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды. транжиры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил запустить программу рефинансирования проектов импортозамещения, чтобы поддержать компании в условиях высоких ставок по кредитам и снижения спроса. Также он отметил необходимость стимулировать внутренний и внешний спрос, расширять практику офсетных контрактов и докапитализировать программы поддержки высокотехнологичных производств. Отдельно Шохин указал на необходимость поддерживать не только традиционные технологические отрасли, но и агропромышленный комплекс, станкостроение и другие базовые сектора. Кроме того, глава РСПП предложил ввести мораторий на новые платежи и резкое увеличение штрафов для бизнеса. Он отметил, что рост экологических платежей и санкций с будущего года может сократить инвестиционные возможности компаний. Отдельно Шохин призвал не применять новые ограничения на использование льготных налоговых режимов задним числом. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участков под 5 проектов с общим объемом инвестиций 347,5 миллионов рублей. Их реализация позволит создать около 70 рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Крупнейшим из одобренных проектов станет строительство производственно-складского комплекса компании «Гарантстрой» в районе улицы Щербакова в Нижнем Новгороде. Инвестор намерен вложить более 190 миллионов рублей и завершить работы за 50 месяцев. Предприятие «Танфер НН» получило участок в районе Шувалов канала под строительство цеха по производству автофургонов. Компания планирует инвестировать 60 миллионов в течение 5 лет. Еще 50 миллионов рублей компания «Проинвест» направит на размещение модульных некапитальных объектов туристической инфраструктуры в Борском округе. Кроме того, совет согласовал участки под строительство храма часовни в Дзержинске и производственно-складского здания для изготовления монументальной скульптуры в Борском округе. Вход на территорию Нижегородской ярмарки частично перекрыли. С сегодняшнего дня до 28 августа около павильонов будут проводить монтажные работы. Речь идет о свободном входе около остановки общественного транспорта ближе к стрелке. Попасть на ярмарочную площадь в этот период можно будет с центрального входа. Вся остальная территория ярмарочной площади открыта и работает в обычном режиме. Завтра в День города в Нижнем Новгороде состоится Волжская регата по парусному спорту. Участниками соревнований станут спортсмены и любители активного отдыха из столицы Приволжья и городов области, а также гости из Москвы, Петербурга, Архангельска, Владимира, Иваново, Казани, Кирова, Мурома, Тулы и других городов России. Волжская регата по традиции начнется с парада парусов. Колонна парусных яхт проследует по Волге от Борского моста через Стрелку напротив речного вокзала и Чкаловской лестницы до канатной дороги. Также в акватории Оки пройдет САП-парад. 200 САП серферов, среди которых в этом году больше профессионалов, чем любителей, проследуют от метра моста по Гребневскому каналу до Нижней Волжской набережной. Кульминацией спортивной и гоночной программы «Волжская регата» станут соревнования среди парусных яхт в разных классах. Мероприятие запрещено для детей. Звезда медленных лошадей Джек Лауден может стать новым Джеймсом Бондом. Шотландский актер претендует на роль во франшизе. Он пополнил список кандидатов, которые могут стать новым суперагентом в 26-м фильме серии. Ранее продюсер Эми Паскаль сообщила, что имя нового агента 007 зрители узнают до конца года. Джек Лауден получил широкую известность благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале BBC «Война и мир». О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, плюс 10 градусов и дождь. Вечером плюс 9, осадки продолжатся, ночью вновь 10 градусов выше 0, пасмурно и дождь.
5: Валюта.
12: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
11: Нижегородские предприниматели могут поучаствовать в вебинаре с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике Алексеем Шатиловым. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Вебинар состоится 2 сентября. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Количество мест не ограничено. Нижегородские компании уже поставляют в Алжир химическую продукцию, продукцию легкой промышленности. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о специфике выхода на рынок страны, условиях сотрудничества с местными предприятиями и экономическом положении. Во время встречи торговый представитель расскажет об этом и ответит на вопросы нижегородских предпринимателей, рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта международной кооперации «Экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Выручка Lenovo по итогам второго квартала составила рекордные 27 миллиардов долларов. Таким образом, она выросла на 43%. Этому поспособствовало прежде всего производство оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта. От них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до более чем 9 миллиардов. Это оказалось третьей частью общей выручки компании. Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению с вторым кварталом прошлого года и превысила 1 миллиард 100 миллионов долларов. После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%. Урбантех «Волга» вышла с концессии дорожных камер в Нижегородской области. По данным «Коммерсант», структура группы компании «Урбантех» вышла с инициативой о создании в регионе единой платформы управления транспортной системой «Спутник». Соглашение рассчитано на 12 лет. Предельная плата концедента составляет примерно 8,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного проекта концессии. Инвестиции в проект – около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется установить 400 камер фото- и видеофиксации, нарушение правил дорожного движения. В правительстве Нижегородской области признали возможным заключить концессию на этих условиях. Заявки принимают до 29 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Оплачивает ли бизнес подписки на ИИ-сервисы для своих сотрудников? Как показывают опросы, россияне стали чаще использовать искусственный интеллект в своей работе. По данным HeadHunter, на февраль этого года нейросети в своих рабочих задачах использовали более четверти трудоустроенных, а уже в августе обид работы платформа «Нетология» провели свое исследование, которое показало, что ИИ-сервисы в работе используют уже почти половина россиян. Платят ли за это сами работники из своего кармана? Валерий Убадоев подробнее.
13: Свежих исследований на эту тему как российского, так и зарубежных рынков крайне немало. Частично потому, что искусственный интеллект очень быстро вошел в различные рабочие процессы, и информация успевает устареть. Это видно даже по опросам, как много россиян используют ИИ в своей работе. В феврале их было 27%, а спустя несколько месяцев уже 48%. Конечно, опросы проводили разные компании, но динамику это более чем демонстрирует. В конце прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщил, что применение их моделей в рабочих целях за год резко выросло. Количество корпоративных пользователей подскочило примерно в 8 раз по сравнению с ноябрем 2024 года. Так что мы решили опросить предпринимателей из разных сфер, а применяют ли их сотрудники ИИ в своей работе? И если да, то кто за это платит? Для IT-компании нейросети, ожидаемо, крайне важны, продолжается основатель Bittrex24 Сергей Рыжиков.
14: У нас уже, наверное, с полгода действует правило, что у каждого сотрудника должна быть своя модель, подписка, которой он пользуется. И это не просто пожелание, а это фактическое требование к сотрудникам, потому что это повышает их производительность. У нас, во-первых, есть своя модель Bittrex24 Cowork, которую мы предоставляем каждому сотруднику. Мы компенсируем сотрудникам использование других моделей. Если они говорят, что им требуется какая-то модель другая, мы позволяем им их покупать и за счет компании оплачиваем. Но разработка активно использует Claude или Codex.
13: Но ИИ применяется и в других секторах реальной экономики, в том числе и в недвижимости. В основном сотрудники используют бесплатные версии ИИ-моделей, но при необходимости компания оплачивает подписки на нейронки с расширенным функционалом, рассказывает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
15: Сейчас на самом деле меняется рынок труда, и будут востребованы те специалисты, которые сам себе режиссер, сам себе продюсер, которые умеют пользоваться ИИ. В основном это разработка корпоративной такие внедрения, аналитика, рекрутинг тоже ИИшку пользуются, финансы, закупки тоже юридически. юридический департамент. Но если ты берешь огромный объем, у тебя стоит KPI там за 2 недели сделать такую-то задачу, то у тебя чуть ли не 20 часов включен компьютер и работает. Это уже затраты идут. Не такие большие, но идут, покупаем, да, подписки. Иишка очень быстро захватывает все буквально сферы. Может, через полгода, через год мы даже не будем задумываться, что это что-то новое.
13: Сейчас ИИ стал уже не конкурентным преимуществом, а, по сути, базовой необходимостью. Какие-то предприниматели полноценно его внедрили в свою работу только в этом году. О своем опыте рассказывает генеральный директор VM Partners Дарья Мушта. Эта компания консультирует бизнес по работе с Китаем.
16: Мы активно используем и Cloud, и ChatGPT, причем у нас платные версии, расширенные. У нас используют в основном китаисты для перевода с русского на китайский, с китайского на русский. Это нам очень сильно упростило работу. А также проводить какие-то дополнительные проверки и по данным. И используем в основном для ежедневных операционных целей. В нашей компании я, по сути, принудительно внедрила где-то, наверное, в начале этого года. И там задача была всем начать использовать Cloud, потому что он максимально отвечает нашим задачам.
13: В Ирландии, по данным на март, лишь 35% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели им оплачивают подписки на ИИ-сервисы. А в Штатах, как сообщалось в январе, доля компаний, тратящих средства на ИИ-подписки, выросла до 47% по сравнению с 26% годом ранее. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги.
18: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
5: История денег на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. По одной из легенд, во время Второй мировой войны на британских базах пилоты в ожидании боевых вылетов развлекались гонками на самодельных машинках, собранных из подручных материалов. В ход шли легкие трубы для авиационных шасси, двигатели от стартеров и аварийных генераторов. А взлетные полосы легко превращались в гоночный трек. Это развлечение пережило войну. В 1956 году на автогонках в Помоне в Калифорнии бывший пилот, механик Арт Инглс, представил простейшую гоночную машину без кузова. Он назвал ее «карт», то есть «тележка». Через год была основана «Go Kart Company». А еще через 3 года только в Великобритании насчитывалось более 100 фирм, которые занимались производством картов и комплектующих. Компания «Go Kart» дала название не только новому классу гоночных машин. Картинг до сих пор и развлечение для любого возраста, и серьезный спорт. Имя нарицательное на Business FM.
17: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Половина Екатеринбурга осталась без горячей воды. Подачу восстановят не раньше 20 августа, сообщили в Свердловском филиале компании Т+. Проблемы с водоснабжением в нескольких районах начались еще 7 августа. В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках, водоканал был вынужден увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. 10 августа водоканал завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды. Суд Севастополя арестовал подозреваемую в подрыве военнослужащего. Уточняется, что женщина была задержана накануне, она действовала в интересах украинских спецслужб, сообщили в ФСБ. По их данным, женщина подорвала самодельное взрывное устройство, в результате погиб мужчина. Новую машину скорой помощи, которую обещал президент Владимир Путин на встрече с работниками больницы на острове Туруп, доставят на следующей неделе, сообщили в правительстве Сахалинской области. О необходимости замены одной из машин скорой попросили сотрудники Курильской центральной районной больницы, когда лечебное учреждение посещал глава государства. Он пообещал способствовать решению проблемы. Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил оперативно предоставить необходимый спецтранспорт. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Захват российских судов и продажа имущества – это пиратство и разбой, на которые будет зеркальный ответ. Об этом заявил Владимир Путин на днях. Услышал ли Запад это предупреждение? Об этом Георгий Бух через минуту. МС-21 прилетел в Жуковский. На покраску китайский Комакс Си-919 совершил первый международный рейс. В чем похожи и в чем отличаются два этих самолета? Разбираемся. Польша и Украина меняют. Киев дает Варшаве МиГи-29, а в обмен получит большое количество дронов и технологий. По данным портала из Польши, договоренность может быть достигнута уже в ближайшие недели. Все подробности в нашем эфире. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов, рассматривают возможность их захвата и продажи имущества и назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать, комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
3: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международном международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основания захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Польша и Украина завершают переговоры о передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польска», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, в которой в Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Киевом обязательств, получила новый импульс после назначения Умерова главой СВР Украины. А при этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: На вооружении ВВС Польши на конец 25-го года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26-го года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале 26-го года уже были готовы к передаче, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас, вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, которых мы не знаем, которые возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных — это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас — это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым, и вероятно, грубо говоря, ночевать они будут, в кавычках, возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается незавершенным, нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политику» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газет связывала с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. В Подмосковье его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Ранее стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Все одноклассник нашего МС-21 оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче, влетит ли китайский самолет на российский рынок? Об этом Светлана Чередникова.
5: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
6: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его головной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России.
7: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
6: Я вполне не исключаю этого, но здесь путь будет более долгий, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок.
5: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай фюзеляжный фюзеляж и оперение, выбирали силовую установку. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний и в 23-м исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
8: Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. И потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. Когда он в итоге полетит, никто не знает, он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет.
5: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Валюты. Валюты. Белорусский рубль пришел на смену советским деньгам в 1992-м. Был момент, когда новую валюту хотели назвать талер в память о былой принадлежности территории княжеству литовскому. Но остановились все же на рублях. Изображения животных, которые украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики». Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: Чистая прибыль X5 сократилась почти на 29% во втором квартале этого года, отчиталась компания. Причина – резкий рост расходов из-за повышенной долговой нагрузки и выплат дивидендов. Выручка X5 в апреле и июне, напротив, выросла почти на 10%. Компания «Балтика» выпустила лимитированную коллекцию одежды с креативной студией «Outlaw Creative». Тема «Пивоваренное производство», сообщает «Шопперс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики». В основу коллекции легли принты с фартуком пивовара, в кепку встроили открывашку, а пуговицы на комбинезоне выполнили в форме пивных крышек. Цены на вещи из коллекции выше среднего. Худи стоит 13 500, комбинезон – 21 200. Сеть магазинов «Фамилия» перезапустила обувной бренд «Пауло Конте». Права на него компания получила в сентябре прошлого года. «Фамилия» называет бренд премиальным. Женские туфли продает по цене от 7 тысяч рублей. Бренд «Пауло Конте» создан предпринимателем Андреем Ротарем в 2001 году. В июне 2023 года суд признал компанию банкротом, пишет «Шопперс». Ее долг перед Сбербанком составлял больше 1 миллиарда рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:47 в Москве. Теми, кто в теме, как российские авторы могут заинтересовать зарубежные издательства еще до выхода книги. Недавно это удалось авторам фэнтези, который будет называться «Фатум Гайер», писательнице Алисе Джукич и художнице Каролине Харид. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Но в какой-то мере этому поспособствовала изоляция российского рынка в последние годы, считает Алиса Джукич.
10: Если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы даже не попала в издательство.
11: У нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
12: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Романтическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня, 18:30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса. И, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
13: Добрый день.
2: А российский фондовый рынок уже почти и не падает.
13: Ну и не растет особо. В целом консолидация, как мы с утра и говорили, пока все укладывается в такое классическое состояние рынка после довольно длительного роста, более 3 недель рос российский рынок акций. Наступил момент коррекции, но он совпал и с неким коррекционным движением на рынке нефти. Но после снижения на 3% накануне пока мы наблюдаем консолидацию. 2236 пунктов. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Но большой вопрос, в какую сторону все-таки будет выход из этой консолидации. Это будет рост или падение. Но здесь многое, конечно, зависит от геополитики. Хотя в последнее время некая тишина в плане вот каких-то переговорных процессов. Да, были заявления со стороны чиновников Белого дома, но были они уже довольно давно относительно того, чтобы неплохо возобновить было бы, конечно, переговорный процесс. Но вот не более того. Рынок, конечно, ждал еще и новостей относительно приезда некой делегации из США, которая не приехала и, видимо, пока не собирается. Так что в плане геополитики, вот в плане каких-то переговорных процессов здесь некое затишье мы наблюдаем. Что касается уже монетарной политики, денежно-кредитной политики Банка России, но здесь тоже рынок пока не меняет свое мнение. Да, дефляция в российской экономике – это хорошо. 2 недели подряд наблюдаемое снижение потребительских цен, но это всего лишь недельные показатели. И, конечно, это сезонный фактор, который периодически проявляется. Конец лета, начало осени. Не всегда, кстати, он был дефляционным, этот период. Но зачастую была дефляция. Так что дефляцией тоже никого сейчас не удивишь. Ну и рынок по-прежнему не исключает того, что Банк России перестанет снижать ставку, то есть возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Тоже такой фактор не очень хороший для рынка акций. Но посмотрим, может, драйверы появятся, конечно, может, цены на нефть пойдут выше, с учетом того, что все-таки в последнее время стало ясно рынку, никаких переговоров между США и Ираном не ведется. Может быть, какие-то консультации, но это не прямые переговоры, обмен информацией, может, какой-то происходит. Но вроде как собирались продлить перемирие еще. Даже если продлят, то понятно, пока Ормузский-то пролив остается закрытым. Много было информации, вот вы

0: Но конкретики рынок не видит, то есть переговорного процесса в этом плане сейчас не наблюдается. Ну и цены на нефть после вчерашней коррекции, здесь тоже все, кстати, по классике, выросли, сконсолидировались, откатились. Теперь вновь цены на нефть начинают расти, около 1,5% прибавляют контракты в Лондоне. В районе 88,5 долларов торгуется баррель. Смеси Брента, рубль падает, продолжает падать, китайский юань превысил 12,5 рублей. Таким образом, рубль обновляет в паре с иностранными валютами минимальное значение марта текущего года. Вот тогда китайская валюта была в районе 12,5. Если брать текущую ситуацию, 12 рублей 51 копейка и подрастает китайский юань на 6 копеек. Доллар США, ну, здесь в меньшей степени доллар сегодня, во всяком случае, задействован в росте. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 84,5 рубля. Ну, посмотрим. Сейчас комфортно спекулятивно играть против российского рубля, и Банк России на повышенных объемах покупает валюту, и вроде как есть спрос со стороны импортеров, и пока некое ограниченное предложение со стороны экспортеров.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Россия – единственная страна в мире, публично установившая особую систему пенсионного обеспечения своих космонавтов. В США гражданские астронавты являются сотрудниками НАСА, и в зависимости от оклада, который они получали в агентстве, при выходе на пенсию могут рассчитывать на пособие от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Пенсия военных астронавтов определяется правилами, принятыми в оборонном ведомстве США для летчиков-испытателей, и может составлять, в зависимости от звания, от 6 до 10 тысяч долларов. Все китайские тайконавты имеют воинские звания. Их армейская пенсия в пересчете на американскую валюту от 1,5 до 3 тысяч долларов США. В России космонавтам обеспечен ранний выход на отдых по выслуге. Размер пенсии обычно составляет около 500 000 рублей в месяц. Но в некоторых случаях может превышать миллион. Особая пенсия на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой 1000 рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Все московские аэропорты. Внуково, Домодедово.

0: До Жуковского и Шереметьево ввели временное ограничение на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация. Это связано с безопасностью полетов. Суд приговорил россиянина к 23 годам заключения и штрафу 800 тысяч рублей за шпионаж в пользу Польши. По данным ФСБ, Георгий Пирогов уехал в Польшу в начале СВО. Он передавал иностранным спецслужбам секретные данные о российском вооружении. Мужчина использовал связи в оборонной промышленности, добывал секретные данные о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные сведения о лицах, имеющих доступ к гостайне. Он также переводил криптовалюту для ВСУ. Закупал и доставлял амуницию из Польши в Киев. Российские паблики сообщают о крупнейших обысках на московской Горбушке. По данным Мышебазы, предположительно, они связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Силовики пришли на рынок накануне вечером. После проверки криптообменников следственные действия переместились в офисы. Последствия атаки ВСУ в порту Устюг-Луга ликвидированы, жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, в регионе за ночь были сбиты 54 беспилотника. В результате падения обломков произошло возгорание в порту, ограничивалась работа аэропорта Пулково, ограничения уже сняты. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очереди на заправки вернулись в российские регионы. Их наблюдают в том числе в Москве. Многие регионы снова возвратили систему «чет-нечет». В Оренбургской области после атаки остановлен крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. Подойдет ли машине 92-й? 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. А проблемы ее начались из-за ошибки в декларации для ФНС. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Индекс Мосбиржи перешел к символическому росту, но, тем не менее, остается на уровне 2236 пунктов. А вчерашние 2300 сейчас выглядят довольно сложной целью. Рубль падает на 0,5% прямо сейчас. 12 рублей 52 копейки стоит китайская валюта. Доллар в небиржевом рынке уже 84,40. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, накануне был полностью остановлен крупный НПЗ в Орске. А ремонт может затянуться на полгода. А регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему «чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно на всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
3: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках Лукойл и Газпромнефть топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо. Там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го. 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких, не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 3 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве, то есть люди ищут альтернативные способы.
2: Егор Рябков, автор телеграм-канала про такси, сам таксист из Краснодара. Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. Местами топливо пропадало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива было, пусть и отпускали его с ограничениями. А в директ Макса Бизнес ФМ столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. И любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра, через приложение Яндекс к заправке отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы то, что есть бензин, это запас для спецтранспорта. Также водители отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но 92-й есть. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Здорожный.
4: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
5: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
4: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
6: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
4: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
7: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автомобиль, новый округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
4: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратился предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
1: «Бизнес говорит».
8: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
9: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налог, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
8: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредит в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нистратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
10: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
8: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
11: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
8: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries. Примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по разгону скорости. Чуть более чем за 5 секунд поезд левитирующий. Благодаря магнитам разогнался до 800 км в час. А причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
12: Подробности. Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает направлять поезд вперед. Эта технология называется «Маглев», сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский «Маглев» развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
1: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
13: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Прямо сейчас.
2: ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Брянске. Один человек погиб, 6 пострадали. Об этом только что сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона.
1: Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Индийские компании вложили около 5,5 миллиардов долларов в российский нефтегазовый сектор. При этом совокупная прибыль индийских партнеров по отдельным проектам, в частности с Роснефтью, достигла 9 миллиардов, сообщает агентство ТАСС. Индия является третьим в мире потребителем нефти. Около 90% потребляемой нефти страна импортирует. Также она входит в число крупнейших импортеров природного газа. Садоводческая отрасль России испытывает серьезный дефицит сезонных работников. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной. В некоторых регионах сообщили в Ассоциации садоводов. Там уточнили, что нехватка рабочих рук для сбора урожая фиксируется в регионах центральной части России. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Заметно лучшая ситуация в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют и бюрократические барьеры, которые не позволяют оперативно привлечь для уборки иностранных работников. Московская биржа с 14 сентября будет начинать работу на час раньше, с 9 утра. В это время будет начинаться основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на 1 час и составит 10 часов. Расчеты публикации основных индексов Московской биржи будут также стартовать с 9 утра. Время торгов расширено с учетом пожеланий инвесторов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Минут держитесь курса.
2: Десять 16 в Москве. Репетиции осени в столице подходят к концу. Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала одной из самых холодных в городе с начала лета. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Дневная температура не превысит плюс 18. Но уже завтра начнет теплеть. Так что погода выходные жители столичного региона порадует, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
14: В субботу погода в столичном регионе продолжит улучшаться. Погода будет определять северо-восточные периферии антициклона, центр которого будет располагаться над Украиной. При переменной облачности ни ночью, ни днем в субботу осадков не ожидается, но ночи будут прохладными. В Москве минимальные 9-11, местами до плюс 7. По области 8-13, преобладающие, местами до плюс 5. Днем за счет солнца температура воздуха будет повышаться. Максимальная температура в столице 20-22, по региону 18. 20-23 градуса. Ветер сменит направление на западный и уже не будет таким порывистым, как накануне. В ночь на воскресенье погода облачно с прояснениями. Местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха у нас станет чуть выше, потому что пройдет теплый атмосферный фронт. Ночная температура в Москве 13-15 градусов, по региону 10-15. Днем переменная облачность уже без существенных осадков. Конвекция тепла продолжится. Дневная температура 23-25 в Москве, 22-27 по области. Ветер уже западный, юго-западный, не очень сильный. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме. На следующие дни погода будет преобладать с переменной облачностью, но в дневные часы местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура на понедельник-среду 12-17 минимальная. Дневная температура 21-27 градусов.
2: Татьяна Позднякова, Метеоновости. Между тем, в столичном регионе сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В МЧС москвичей и жителей Подмосковья призвали быть бдительнее и соблюдать осторожность. Оплачивает ли бизнес подписки на e-сервисы для своих сотрудников? Как показывает опрос, россияне стали все чаще использовать искусственный интеллект в своей работе. По данным ХХРУ, на феврале этого года нейросети в своих рабочих задачах использовали 27% трудоустроенных. А уже в августе на вид работы и платформа «Нетология» провели свое исследование, которое показало, что e-сервисы в работе используют уже почти половина россиян. Платят ли за это сами работники своего кармана? Об этом Валерий Убадоев.
15: Свежих исследований на эту тему как российского, так и зарубежных рынков крайне мало. Частично потому, что искусственный интеллект очень быстро вошел в различные рабочие процессы, и информация успевает устареть. Это видно даже по опросам, как много россиян используют ИИ в своей работе. В феврале их было 27%, а спустя несколько месяцев уже 48%. Конечно, опросы проводили разные компании, но динамику это более чем демонстрирует. В конце прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщил, что применение их моделей в рабочих целях за год резко выросло. Количество корпоративных пользователей подскочило примерно в 8 раз по сравнению с ноябрем 2024 года. Так что мы решили опросить предпринимателей из разных сфер, а применяют ли их сотрудники ИИ в своей работе? И если да, то кто за это платит? Для IT-компании нейросети, ожидаемо, крайне важны, продолжается основатель Bittrex24 Сергей Рыжиков.
16: У нас уже, наверное, с полгода действует правило, что у каждого сотрудника должна быть своя модель, подписка, которой он пользуется. И это не просто пожелание, а это фактическое требование к сотрудникам, потому что это повышает их производительность. У нас, во-первых, есть своя модель Bittrex24 Cowork, которую мы предоставляем каждому сотруднику. Мы компенсируем сотрудникам использование других моделей. Если они говорят, что им требуется какая-то модель другая, мы позволяем им их покупать и за счет компании оплачиваем. Ну, разработка активно использует Claude или Codex.
15: Но ИИ применяется и в других секторах реальной экономики, в том числе и в недвижимости. В основном сотрудники используют бесплатные версии ИИ-моделей, но при необходимости компания оплачивает подписки на нейронки с расширенным функционалом, рассказывает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
17: Сейчас на самом деле меняется рынок труда, и будут востребованы те специалисты, которые сам себе режиссер, сам себе продюсер, которые умеют пользоваться ИИ. В основном это разработка корпоративной такие внедрения, аналитика, рекрутинг, тоже ИИшку пользуются, финансы, закупки, тоже юридический департамент. Но если ты берешь огромный объем, у тебя стоит KPI там за 2 недели сделать такую-то задачу, то у тебя чуть ли не 20 часов включен компьютер и работает, это уже затраты идут. Не такие большие, но идут, покупаем, да, подписки. ИИшка очень быстро захватывает все буквально сферы. Может, через полгода, через год мы даже не будем задумываться, что это что-то новое.
15: Сейчас ИИ стал уже не конкурентным преимуществом, а, по сути, базовой необходимостью. Какие-то предприниматели полноценно его внедрили в свою работу только в этом году. О своем опыте рассказывает генеральный директор VM Partners Дарья Мушта. Эта компания консультирует бизнес по работе с Китаем.
18: Мы активно используем и Claude, и ChatGPT, причем у нас платные версии, расширенные. У нас используют в основном китаисты для перевода с русского на китайский, с китайского
14: китайскую на русский. Это нам очень сильно упростило работу. А также проводить какие-то дополнительные проверки и по данным. И используем в основном для ежедневных операционных целей. В нашей компании я, по сути, принудительно внедрила. Где-то, наверное, в начале этого года. И там задача была всем начать использовать Claude, потому что он максимально отвечает нашим задачам.
15: В Ирландии, по данным на март, лишь 35% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели им оплачивают подписки на ИИ-сервисы. А в Штатах, как сообщалось в январе, доля компаний, тратящих средства на ИИ-подписки, выросла до 47% по сравнению с 26% годом ранее. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Четвертый тур РПЛ стартует сегодня матчем Оренбург-Локомотив. Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне. И это еще не все неприятности. Локомотив попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщика в четвертом туре, в сюжете нашего спортивного обозревателя.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информирует все тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпука в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
20: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
19: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
21: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, а отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
19: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
20: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
19: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах родина примет «Акрон», Ростов сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
3: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
1: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. В результате ракетного удара по жилому дому в Брянске один человек погиб, 6 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Все пострадавшие доставлены в больницу. В жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы. Половина Екатеринбурга осталась без горячей воды. Отключение продлили еще на неделю. По крайней мере, до 20 августа, сообщают местные СМИ. Проблемы с водоснабжением в нескольких районах начались еще 7 августа, когда отключили холодную воду. Из-за паводка фильтры на водоканале сильно загрязнились, их требовалось промыть. Аварийно-восстановительные работы завершились 10 августа. Подача холодной воды была восстановлена в полном объеме. Кроме того, проблемы с питьевой водой наблюдаются и в Кургане. По данным УРАРУ, горожанам рекомендуют использовать воду только для технических нужд. Ограничение связано с проведением ежегодной дезинфицирующей промывки водопроводных сетей. Столица Абхазии Сухум и все курортные города на западе республики остались без энергоснабжения в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Авария произошла после попадания молнии в опору ЛЭП. В результате без света остались Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, сообщает Минэнерго. Более 700 миллионов звонков мошенников получили россияне с начала года. Такие данные приводит оператор Билайн. Среди этого числа звонков был и спам. При этом более 60 миллионов были блокированы. Система «Антифрод» перехватывала звонки якобы от имени военкоматов, курьеров и почтовой доставки, Роскомнадзора, силовиков и так далее. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Захват российских судов и продажи имущества – это пиратство и разбой, на который будет зеркальный ответ, заявил на этой неделе Владимир Путин. Чем в реальности может ответить Россия? Услышал ли Запад предупреждение? Об этом Георгий Бофт. Польша и Украина могут поменяться. Украина получит самолеты МиГ-29, а в Варшаве достанутся беспилотники различных типов и украинские технологии. Впрочем, сделка по-прежнему под вопросом, и есть мнение, что она не будет закрыта. Полмира помогает Китаю обходить американские тарифы. Об этом говорится в докладе Белого дома. Согласно ему, с 2018 года порядка 40 стран перепаковывали или переклеивали бэджики на китайской продукции, затем поставляли их в США. Эти и другие темы в нашем эфире.
1: До
2: Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов, рассматривают возможность их захвата и продажи имущества и назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать, комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал Бов знает.
5: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера Федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают с спецпосланников Трампа Уиткоф и Кушнер, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Польша и Украина завершают переговоры о передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польска», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, в которой в Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Киевом обязательств, получила новый импульс после назначения Умерова главой СВР Украины. А при этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: На вооружении ВВС Польши на конец 25-го года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26-го года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале 26-го года уже были готовы к передаче, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас, вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, которых мы не знаем, которые, возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных — это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас — это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым, и вероятно, грубо говоря, ночевать они будут, в кавычках, возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается незавершенным, нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политику» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газет связывала с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. Великая китайская афера. В США заявляют, что полмира помогает Китаю обходить американские тарифы. После введения США пошлины на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился. Но, как следует из доклада американской администрации под названием «Великая реэкспортная афера», которую опубликовал Белый дом, значительная их часть стала идти через третьи страны. Они получают минимальную обработку, например, переупаковку, смену маркировки или документов, после чего экспортируется в США как товар другой страны. И в этой теневой схеме поставок участвует порядка 40 стран.
1: Подробности.
4: На обложку доклада о теневых поставках китайских товаров в Америку изобразили троянского коня. Только не из дерева, а из контейнеров для перевозки грузов. В документе фигурирует более 40 стран, которые прямо не обвиняются в незаконных поставках, но якобы так или иначе являются участниками схемы с реэкспортом продукции из Китая. Среди них Мексика, Канада, Индия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Южная Корея, ОАЭ, Панама, Казахстан и некоторые страны ЕС. Например, Польша, Чехия и Венгрия. Какие-то страны, по мнению США, занимаются переупаковкой товаров, другие предоставляют склады или организуют логистику. Товары различные, от электродвигателей, трансформаторов, термостатов до пластиковых и упаковочных изделий. Особое внимание Вашингтон уделяет Мексике, Вьетнаму и Индии. По оценке Минторга США, в 2025 году через эти три страны без уплаты тарифов в Америку могло попасть китайских товаров на сумму около 67 миллиардов долларов, из-за чего США недополучили примерно 28 миллиардов долларов. Решать проблему американцы планируют, конечно, с помощью ИИ и сделать для таможенных служб своеобразного цифрового детектива. Система под названием AI Detective Border будет сопоставлять маршруты грузов, документы, происхождение компонентов и даже фотоконтейнеров и находить несоответствие еще до попадания товара на американский рынок. Логика следующая. Если, например, компания в определенной стране заявляет, что произвела электронику на 500 миллионов долларов, а ее завод физически не способен выпускать такой объем, система будет сообщать о несоответствии. Таким образом, торговая война с Китаем уже не ограничится простым введением тарифов, а выйдет на новый уровень отслеживания всей глобальной цепочки поставок.
2: В американской администрации подчеркивают доказательства, что весь объем торговли между Китаем и перечисленными странами незаконный нет, и гарантии, что введенные меры помогут добиться снижения реэкспорта, тоже нет.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 15 августа. Клуб Алексея Козлова. Мариам Мирабелла и музыканты проекта «Мираиф» представят традиционный вечер памяти пианиста-композитора и создателя коллектива Армена Мирабелла. В программе его авторские произведения и песни в специальных аранжировках. Концерт станет теплым музыкальным посвящением, объединяющим память, любовь и творчество. А на сцену вместе с Мариам выйдут друзья и единомышленники Армена Мирабелла. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
7: Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
4: Один из крупнейших агрохолдингов России, агрокомплекс Ткачева, в 2026 году планирует собрать около 3 миллионов тонн зерновых, на 23% больше прошлогоднего результата. Сейчас агрохолдинг уже намолотил свыше 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет почти 52 центнера с гектара. При этом сбор озимого ячменя снизился на 4%, до 138,5 тысяч тонн. Уборочная кампания в хозяйствах агрохолдинга выходит на финишную прямую. Объединенная судостроительная корпорация обсуждает строительство судов для Северного морского пути на верфях дружественных стран, прежде всего Китая, пишет «Ведомости». Речь идет о крупнотоннажном флоте. Корпорации рассматривают это как временную меру с последующей локализацией производства в России. До 30-го года для работы на Севморпути потребуется 62 судна. Сейчас российским верфям не хватает мощности и оборудования для их строительства. Компания «Марс» начала продавать M&M, Skittles и Starburst без искусственных красителей. Для окрашивания компания использует свекольный сок, куркуму, каротиноиды и спирулину. Они позволяют получить красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета. Синий пока остается проблемой. На разработку натуральных красителей «Марс» потратила больше 10 лет и опросила свыше 13 тысяч потребителей. Покупатели готовы к изменению оттенков, но не хотят перемен во вкусе. В апреле 2025 года американские власти объявили о планах постепенно отказаться от синтетических красителей в продуктах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок пять в российской столице. Теми, кто в теме, как российские авторы могут заинтересовать зарубежные издательства еще до выхода книги. Недавно это удалось авторам фэнтези, который будет называться «Фатум Гайер», писательнице Алисе Джукич и художнице Каролине Харид. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. В какой-то мере этому поспособствовала изоляция российского рынка в последние годы, считает Алиса Джукич.
9: Если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы даже не попала в издательство.
10: У нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Романтическая тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую еще раз.
22: Добрый день.
2: Ну что, наверное, обратим взор на российский рынок. Там очень странная ситуация.
22: Да, обычная.
2: Ну как? Вот час назад мы с тобой говорили, что в районе 0% изменения, а сейчас минус 1,2%.
22: Да. Ну, кстати, вновь в отсутствии каких-то прям страшных новостей.
2: И 2209
22: пунктов. Рынок потихонечку продолжает вот это коррекционное движение. Но если бы были какие-то новости, действительно, которые можно было бы трактовать в пользу падения, да, тогда можно было говорить уже о том, что рынок перешел к падению после довольно длительного роста или о каком-то развороте. Но пока вот речь идет о коррекции, и если посмотреть то, о чем пишут участники торгов, все говорят пока про коррекцию на самом деле. Никто не говорит про разворот. Но будем надеяться, что это всего лишь коррекционное движение. Хотя, действительно, конец недели, в принципе, почему бы и нет. Зачастую бывает так, что пятница на российском рынке акций падающая. Так что больше процента уже теряет действительно индекс Московской биржи 2207 пунктов. Но здесь по-прежнему ориентиры-то остаются все те же самые. Геополитика, где некое затишье. Это, конечно, денежно-кредитная политика Банка России, где тоже может наступить затишье в плане снижения ставки. Но, во всяком случае, рынок ждет того, что все-таки паузу возьмет Банк России, даже несмотря на то, что, ну, продлится, наверное, все-таки период дефляции, который мы сейчас наблюдаем. Во всяком случае, снижение потребительских цен наблюдается вторую неделю подряд. Такой сезонный факт, который повторяется от года к году, но на самом деле не всегда. Зачастую, да, дефляция была в этот период. Вот сейчас дефляция. Мало кого удивляет, конечно, но, тем не менее, если все-таки будет какой-то более длительный период, может быть, и рынок изменит свое мнение относительно паузы в цикле снижения ставки Банком России. Хотя даже если Банк России продолжит снижать ставку по 25 базисных пунктов, остается немного заседаний до конца года. В принципе, это тоже может быть как пауза. На самом деле, можно расценивать вот так, что это тоже пауза, если 25 базисных пунктов. Так что ориентиры, в принципе, есть у рынка, но пока не приводят они к тому, чтобы рынок как-то резко-резко вернулся к росту. Ну, подождем. Может, действительно, пока коррекционное движение. Нефть вот сегодня вернулась к росту, на самом деле, не сильному, но, тем не менее, с 90 до 87 мы опускались, потом 88 наблюдаем сейчас. И около процента прибавляет контракты в Лондоне. Ну, здесь рынок, конечно же, следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в Персидском заливе, в Ормузском проливе. Пока все ограничивается громкими заявлениями, ну, во всяком случае, со стороны США звучат громкие заявления, то, что будут они серьезно давить на Иран экономически, в первую очередь, и, соответственно, пока будут воздерживаться от каких-то ударов, хотя президент США не раз говорил нам о том, что есть возможность еще раз как-то сильно ударить по Ирану. Ну, в общем, пока США воздержатся. Были, кстати, сообщения, но они, опять же, со ссылкой на источники, то, что все-таки некое продление будет вот этого соглашения. Ну, оно даже не соглашение, просто режим прекращения огня. Вот его хотят еще продлить США и Иран, но напрямую они не общаются, сообщаются через неких переговорщиков пакистанских. Вот как раз оттуда утечка информации периодически происходит. И вот утечка информации последняя была на тему того, что США и Иран собираются вот этот режим прекращения огня продлить. Поэтому рынок сильно не растет, все-таки нету горячей фазы конфликта, но, с другой стороны, и движение танкеров через Ормузский пролив тоже особо не наблюдается. Хотя Иран и Оман продолжают переговоры о создании механизмов безопасного судоходства в Ормузе, но, как говорится, пока это не точно. То есть до конца еще не договорились, еще каких-то окончательных не было сообщений вот об окончании этого переговорного процесса. Но раз уж нету конкретики, то и США как-то пока не спешат, ну, либо каким-то образом это поддержать, либо, наоборот, не поддержать вот это вот эти решения Омана и Ирана. Ну и помимо этого, конечно, компании, которые отслеживают движение танкеров, сейчас пишут о том, что, ну, не то чтобы совсем остановилось движение вообще судов через Ормузский пролив, но оно крайне низкое. Вот там компании некоторые сообщают то, что чуть ли не 6 судов в четверг прошло через пролив, 14 было во вторник. В июле было примерно 26 в день, но это когда действовал меморандум, о котором много говорили, который быстро

0: тратят. Противовес этим покупкам практически нету на рынке. Да, валют поступает, но ее, видимо, не хватает в плане противовеса. Да еще плюс участники торгов отмечают то, что есть спрос на импорт. Но побольше, может быть, валюты на рынке будет уже ближе к единому дню уплаты налогов. Обычно это 28 число каждого месяца. Посмотрим, как в этой ситуации поведет себя рубль. Но пока, видимо, рубль нацелился на дальнейшее, может быть, не резкое, но все-таки постепенное сползание.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
2: Знай меру. Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Ваттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт.
1: Знай меру. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность, умение говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность – в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос «Кого мы ищем и под какую задачу? Какие качества помогут достичь результата в этой роли?»
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ атаковали ракетами жилой дом в советском районе города Брянска. По данным ИВРИО, губернатора региона Егора Ковальчука, предварительно один человек погиб, шестеро пострадали, они госпитализированы. В жилом доме возник пожар, идет ликвидация последствий, жильцов дома эвакуировали. В России появится единая морская администрация в сфере торгового мореплавания. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время управлением торговым мореплаванием в России занимаются администрации морских портов. Законопроект направлен на централизацию руководства в этой сфере.

0: Российские паблики сообщают о крупнейших обысках на московской горбушке. По данным МЭШ, и предположительно они связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Силовики пришли на рынок накануне вечером после проверки пунктов криптообмена. Следственные действия переместились в их офисы. Суд приговорил россиянина к 23 годам заключения и штрафу 800 тысяч рублей за шпионаж в пользу Польши. По данным ФСБ, мужчина уехал в Польшу с начала СВО. Он передавал иностранным спецслужбам секретные данные о российском вооружении. Мужчина использовал связи в оборонной промышленности, добывал секретные данные о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные сведения о лицах, имеющих доступ к гостайне. Новости на Бизнес ФМ каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские фондовые индексы ускоряют свое падение. Индекс Мосбиржи, индекс РТС теряют уже почти 1.5%. 2204 пункта. Таков показатель по основному индикатору, по индексу Мосбиржи. Рубль при этом немного, но укрепляется к юаню в эти минуты. На буквально 2 копейки. 12.44 стоит китайская валюта. Очереди на заправках снова появились в российских регионах. Их наблюдают в том числе в Москве. Многие вернулись к системе чет-нечет. В Оренбургской области после атаки был остановлен крупный Орский НПЗ. Водители жалуются, что не везде есть 95-й бензин. Можно ли его заменить 92-м в новых машинах? За творческое наследие Григоровича спорит его единственный потомок, а также театр. Авторские права на балет Григоровича стали предметом расследования в делах о мошенничестве. Об этом также подробнее в ближайшее время. Вторая волна топливного кризиса с начала августа была атакована сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
3: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняет, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНГ, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800. Длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках «Лукойл» и «Газпромнефть» топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких, не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
2: Егор Рябков, таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси в Москве». Также вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. А местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицит топлива было, пусть его и отпускали с ограничениями. В директ Макса Бизнес ФМ столичные таксисты пишут, что значительная часть смены уходит на то, чтобы заправиться. И любопытная деталь, цитирую сообщение таксиста Александра. Через приложение Яндекс.Заправки отображается наличие топлива, но сама заправка не дает заправиться. Якобы то, что есть, это бензин, это запас для спецтранспорта. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
4: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он в колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть, по часу, может быть, по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно, где я обычно заправляюсь. У нас здесь есть Роснефть. И позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
2: Это был Павел, водитель такси из Клина. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
5: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
6: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
5: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
7: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего, необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
5: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
8: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе, в принципе, и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких, наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
5: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Кому теперь принадлежит щелкунчик? Авторские права на балет Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил журнал «Пост». Исходя из публикации, за творческое наследие великого хореографа спорит его единственный потомок, племянник Николай Каратыгин, которому Григорович перед смертью отписал часть имущества, и бывший управляющий балетной труппы Большого театра России Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие.
1: Подробности.
9: Как пишет издание «Пост», авторские права на 11 балетов, в том числе «Жизель», «Спартак», «Иван Грозный», оказались в руках фонда Юрия Григоровича, который якобы создал и возглавил экс-управляющий балетной труппы Большого помощник Григоровича Руслан Пронин. Получив права на спектакли почти сразу после смерти патрона, он заявил права на авторские отчисления за все постановки Григоровича, которые могут составлять десятки миллионов рублей в год. Спустя полгода после смерти хореографа, вступив в права наследования квартиры и средствами на счетах, единственный близкий родственник, племянник Григоровича Николай Каратыгин, написал в полицию заявление о мошенничестве, указав, что Пронин якобы обманул балетмейстера. На момент передачи прав на балеты Юрию Николаевичу было 98 лет. Он жил в санатории, принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям. А весной этого года Николай Каратыгин подал иск фонду Юрия Григоровича, в котором оспаривает права фонда на произведение дяди. Также по информации журнала, Пронин судится с фирмой-посредником «Театральный агент», который занимается денежными отчислениями за авторские права на театральные постановки. Занималась она и правами Григоровича, пока тот был жив. Издание утверждает, что маэстро хотел, чтобы права на его творческое наследие отошли именно Большому театру, хотя сам Григорович этого не заявлял и при жизни неоднократно критиковал театр, с которым у него были сложные отношения.
2: Право на творческое наследие Григоровича – это астрономические цифры. Кроме Большого, его постановки и его версии балетов идут на многих отечественных сценах и в разных странах. На гала-концертах исполняют отрывки, в интернете есть телеверсии, записи, телетрансляции. Григорович – это наша балетная база, напоминает балетный музыкальный критик Лейла Гучмазова.
10: Нет такого театра на территории России и в русскоязычном пространстве, где бы не шли балеты Григоровича. До недавнего времени и Баварская опера, и многие другие театры с большим удовольствием исполняли «Спартака». Такой же еще популярности пользуется «Легенда о любви». В общем, вопрос о наследии, кому останутся авторские права, не менее любопытный и замечательный, чем в случае с Рудольфом Нуриевым. Там этим остался заниматься фонд по воле Нуриева. Что происходило в последние месяцы жизни Григоровича, знаете, кривотолки разные. Были разговоры, что на него влияют какие-то люди очень сильно. Были разговоры, что он отрезан от мира по факту, хотя сам этого не понимает. Сказать это доподлинно я не могу. Разбираться с этой историей, с авторскими правами на его балеты, это дело для большой группы очень хороших юристов. Совершенно непонятная ситуация с наследием Григоровича. Каким образом это принадлежит Большому театру? Хороший вопрос. Первый раз всерьез отечественный балет задумался о том, кому принадлежит что, во время пандемии, когда многие большие театры мира, ведущие мировые театры, стали показывать свои спектакли. И вот тут возник вопрос, имеет ли право конкретный театр показывать конкретный спектакль, либо это воля хореографа-постановщика. Тогда этим всерьез никто не озаботился на перспективу, хотя Юрий Николаевич тогда уже был в возрасте. В любом случае, то, что сейчас сейчас это перешло в какую-то активную фазу, ну, значит, есть что делить. В идеале представляется, чтобы это был большой фонд, который бы не только следил за состоянием спектаклей и точностью авторской мысли, но и чтобы он поощрял молодых хореографов, молодые таланты, чтобы он занимался какой-то конкретной деятельностью во благо искусства балета вообще, а не во благо отдельных персон.
2: Лейла Гучмазова, балетный музыкальный критик. Юрий Григорович возглавлял Большой с 1988 по 1995 годы. А в советский период плоды труда постановщика считались собственностью театра. В нулевые он вновь вернулся к руководству Главного театра страны и выпустил обновленные редакции некоторых своих балетов. Но у Большого уже есть опыт возобновления показа спектакля Алексея Ратманского «Светлые ручьи», несмотря на запрет автора. Мы направили запросы о комментариях обеим сторонам, споры о наследстве, а также в пресс-службу Большого театра России.
1: Прямо сейчас.
2: Так, индекс Мосбиржи, между тем, клюнул ниже 2200 пунктов. Правда, сейчас вернулся, 2201, вот прям вот на сию секунду. Но 2200 пробивалось, и случилось это впервые с 31 июля. Сейчас потери по основному индикатору уже проценты почти 0,6.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил запустить программу рефинансирования проектов импортозамещения, чтобы поддержать компании в условиях высоких ставок по кредитам и снижения спроса. Также он отметил необходимость стимулировать внутренний и внешний спрос, расширять практику офсетных контрактов и докапитализировать программы поддержки высокотехнологичных производств. Отдельно Шохин указал на необходимость поддерживать не только традиционные технологические отрасли, но и агропромышленный комплекс, станкостроение и другие базовые сектора. Кроме того, глава РСПП предложил ввести мораторий на новые платежи и резкое увеличение штрафов для бизнеса. Он отметил, что рост экологических платежей и санкций с будущего года может сократить инвестиционные возможности компаний. Отдельно Шохин призвал не применять новые ограничения на использование льготных налоговых режимов задним числом. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участков под 5 проектов с общим объемом инвестиций 347,5 миллионов рублей. Их реализация позволит создать около 70 рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Крупнейшим из одобренных проектов станет строительство производственно-складского комплекса компании «Гарантстрой» в районе улицы Щербакова в Нижнем Новгороде. Инвестор намерен вложить более 190 миллионов рублей и завершить работы за 50 месяцев. Предприятие «Танфер-НН» получило участок в районе Шуваловского канала под строительство цеха по производству автофургонов. Компания планирует инвестировать 60 миллионов в течение 5 лет. Еще 50 миллионов рублей компания «Проинвест» направит на размещение модульных некапитальных объектов туристической инфраструктуры в Борском округе. Кроме того, совет согласовал участки под строительство храма-часовни в Дзержинске и производственно-складского здания для изготовления монументальной скульптуры в Борском округе. Вход на территорию Нижегородской ярмарки частично перекрыли. С сегодняшнего дня до 28 августа около павильонов будут проводить монтажные работы. Речь идет о свободном входе около остановки общественного транспорта ближе к стрелке. Попасть на ярмарочную площадь в этот период можно будет с центрального входа. Вся остальная территория ярмарочной площади открыта и работает в обычном режиме. Завтра в День города в Нижнем Новгороде состоится Волжская регата по парусному спорту. Участниками соревнований станут спортсмены и любители активного отдыха из столицы Приволжья и городов области, а также гости из Москвы, Петербурга, Архангельска, Владимира, Иваново, Казани, Кирова, Мурома, Тулы и других городов России. Волжская регата по традиции начнется с парада парусов. Колонна парусных яхт проследует по Волге от Борского моста через Стрелку напротив речного вокзала и Чкаловской лестницы до канатной дороги. Также в акватории Оки пройдет САП-парад. 200 сапсерферов, среди которых в этом году больше профессионалов, чем любителей, проследуют от метра моста по Гребневскому каналу до Нижней Волжской набережной. Кульминацией спортивной и гоночной программы «Волжская регата» станут соревнования среди парусных яхт в разных классах. Мероприятие запрещено для детей. Звезда медленных лошадей Джек Лауден может стать новым Джеймсом Бондом. Шотландский актер претендует на роль во франшизе. Он пополнил список кандидатов, которые могут стать новым суперагентом в 26-м фильме серии. Ранее продюсер Эми Паскаль сообщила, что имя нового агента 007 зрители узнают до конца года. Джек Лауден получил широкую известность благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале BBC «Война и мир». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, плюс 10 градусов и дождь. Вечером плюс 9, осадки продолжатся, ночью вновь 10 градусов выше ноля, пасмурно и дождь.
1: Валюта.
12: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
11: Нижегородские предприниматели могут поучаствовать в вебинаре с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике Алексеем Шатиловым. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Вебинар состоится 2 сентября. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Количество мест не ограничено. Нижегородские компании уже поставляют в Алжир химическую продукцию, продукцию легкой промышленности. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о специфике выхода на рынок страны, условиях сотрудничества с местными предприятиями и экономическими положении. Во время встречи торговый представитель расскажет об этом и ответит на вопросы нижегородских предпринимателей, рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта международной кооперации «Экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Выручка Lenovo по итогам второго квартала составила рекордные 27 миллиардов долларов. Таким образом, она выросла на 43%. Этому поспособствовало прежде всего производство оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта. От них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до более чем 9 миллиардов. Это оказалось третьей частью общей выручки компании. Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению с вторым кварталом прошлого года и превысила 1 миллиард 100 миллионов долларов. После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%. Урбантех «Волга» вышла с концессии дорожных камер в Нижегородской области. По данным «Коммерсант», структура группы компании «Урбантех» вышла с инициативой о создании в регионе единой платформы управления транспортной системой «Спутник». Соглашение рассчитано на 12 лет. Предельная плата концедента составляет примерно 8,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного проекта концессии. Инвестиции в проект – около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется установить 400 камер фото- и видеофиксации, нарушение правил дорожного движения. В правительстве Нижегородской области признали возможным заключить концессию на этих условиях. Заявки принимают до 29 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейтмедик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». о деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В ранней Советской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV. К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ нанесли удар по Дядьковскому району Брянской области. Повреждены гражданские объекты, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Пострадавших нет. Ранее сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в советском районе Брянска. Погиб один человек, шестеро ранены. Жильцов дома эвакуировали. На данный момент на территории Брянской области объявлена ракетная опасность. Работает система оповещения, предупредил в РИО губернатора. Следственные действия на столичной Горбушке закончились задержаниями. В торговом центре на улице Барклая с ночи проводились обыски. По данным МЭШ, предположительно, следственные действия связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Канатную дорогу воздушный трамвай на ВДНХ закрыли сегодня из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте московского комплекса. По правилам, канаткой нельзя пользоваться при порывах ветра свыше 15 метров в секунду и во время грозы. Завтра аттракцион будет работать в стандартном режиме, говорится в сообщении. Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра назначена Марина Брусникина. С 2023 года она была главным режиссером. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Президентом театра стал Алексей Бородин, который более 40 лет занимал должность художественного руководителя. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. О чем все обернулось? Мужчину лишили водительских прав за пьяную езду на самокате. 37-летний москвич катался вечером недалеко от Филевского парка, когда его остановили для проверки. Содержание алкоголя в крови превысило норму в 7 раз, а решающим фактором стала мощность устройства. В чем особенности истории и каких ошибок не стоит повторять остальным? Как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским творцам? Мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого уже проданы в 5 стран. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
1: Бизнес говорит.
14: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
15: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
14: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходом доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
16: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
14: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
17: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
14: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
13: С теми, кто в теме. Сегодня романтическая тема о том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам. Мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого уже проданы в 5 стран, Алисы Джукич и Каролины Харид.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
18: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харид. Каролина, Алиса, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайер» еще не вышла в печать. Как получилось, что о ней еще до выхода узнали зарубежные издательства? Каролина, вам слово.
19: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу. И потом так вот закрутилось, завертелось, они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала, они, как и русская аудитория, очень рады.
18: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
20: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов.
19: Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
18: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
20: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
18: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
20: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило. И мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее лиричность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была была уверена, что она не русский художник. В итоге написала об одной из социальных сетей. Причем написала на английском языке. Hello и так далее. Я не просилась в коллаб, я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя, просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королевы. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
3: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишет Алиса Джукич на английском.
21: Каролина, а вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства?
3: Mm-hmm. Я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
21: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
3: Да. Вообще аудитория очень разнообразная. Я не думала, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть действительно очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
21: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
3: Вообще первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому и коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
21: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории и почему он популярен?
20: Я думаю, он откликается сейчас у аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему dark? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулей на крышах. Вот такого вайба.
21: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики, и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще?
3: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика, и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое. Комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бёртон — один из них.
21: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
20: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы. Нам должен быть будет процент. Ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
21: Алиса, вы не скрываете, что написание книг — это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
20: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах. И когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, что я подписала им книги.
21: Каролина, вы живете в Пензе. Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного, или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
20: Я задумывалась в планах, ну не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей — это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
21: Каролина, а вы?
3: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня, я все-таки довольно медлительная.
21: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
20: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы в свое время просто бы даже не попала в издательство. Поэтому в какой-то степени это действительно помогло найти новые имена.
19: Я тут с Алисой согласна. Я уже давно говорю, что у нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов. Поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
11: Спасибо за интересную беседу. Это были авторы фэнтези Фатум Гайер, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
13: С Алисой Джукич и Каролиной Харид беседовала Ольга Кашинская. Все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
1: Прямо сейчас.
13: Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Прямо сейчас 2186 пунктов, минус 2,2%. Индекс РТС потерял столько же и сейчас находится на отметке 821 пункт. Снижение проходит на фоне геополитической напряженности и ослабления ожиданий скорого возобновления переговоров по Украине после последних заявлений главы МИДа России Сергея Лаврова. К этой теме обязательно вернемся. Вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: Реклама.
4: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере «Макс». Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты.
6: Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на два порядка дешевле американского доллара.
1: Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Один из крупнейших агрохолдингов России, агрокомплекс Ткачево, в 2026 году планирует собрать около 3 миллионов тонн зерновых, на 23% больше прошлогоднего результата. Сейчас агрохолдинг уже намолотил свыше 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет почти 52 центнера с гектара. При этом сбор озимого ячменя снизился на 4%, до 138,5 тысяч тонн. Уборочная кампания в хозяйствах агрохолдинга выходит на финишную прямую. Объединенная судостроительная корпорация обсуждает строительство судов для Северного морского пути на верфях дружественных стран, прежде всего Китая, пишет «Ведомости». Речь идет о крупнотоннажном флоте. Корпорации рассматривают это как временную меру с последующей локализацией производства в России. До 30-го года для работы на Севморпути потребуется 62 судна. Сейчас российским верфям не хватает мощности и оборудования для их строительства. Компания «Марс» начала продавать «ММДМ», «Скитлз» и «Старбёрст» без искусственных красителей. Для окрашивания компания использует свекольный сок, куркуму, каротиноиды и спирулину. Они позволяют получить красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета. Синий пока остается проблемой. На разработку натуральных красителей «Марс» потратила больше 10 лет и опросила свыше 13 тысяч потребителей. Покупатели готовы к изменению оттенков, но не хотят перемен во вкусе. В апреле 2025 года американские власти объявили о планах постепенно отказаться от синтетических красителей в продуктах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
13: 12:47 в Москве. Китайский поезд на магнитной подушке побил рекорд по набору скорости. За чуть более чем 5 секунд поезд, левитирующий благодаря магнитам, разгонялся до 800 км в час. Причем это уже третий рекорд по набору скорости за короткое время для этого поезда, сообщает китайский телеканал CGTN.
7: Подробности. Первые испытания этот экспериментальный поезд прошел в июне 2025 года. Тогда он набрал скорость в 650 км в час примерно за 7 секунд. И это уже был рекорд. Затем состав превзошел этот результат и на этой неделе побил рекорд вновь, разогнавшись до 850 км в час за 5,3 доли секунд. Сам поезд весит чуть больше тонны, а набирает он такую скорость благодаря магнитам, с помощью которых он буквально левитирует над рельсами. Из-за этого силы трения по сути нет, а магнитная волна, которую разгоняют катушки, толкает поезд вперед. Эта технология называется маглев, сокращенно от магнитной левитации. Испытания проводятся в провинции Хубэй. Отмечается, что этот состав не только может быстро набирать высокую скорость, но и плавно останавливаться. Тормозной путь составил примерно 200 метров. В Китае, Японии и Южной Корее есть и пассажирские составы на магнитных подушках, но они не такие быстрые. Например, шанхайский маглев развивает скорость до 300 км в час. Сверхскоростные, как тот, что побил рекорд, не предназначены для транспортировки людей. Ученые ожидают, что принципы, лежащие в его работе, приведут к созданию систем, которая сможет быстро запускать ракеты и истребители.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Приветствую, Алексей.
8: Добрый день.
13: Ну вот случилось. Индекс Мосбиржи упал ниже 200 впервые с конца июля. Прямо сейчас 2186 пунктов.
8: Ну, пока, скажем, коррекция, хотя может и предпосылки появиться в ближайшем будущем, но в чем они будут заключаться? Вот рынок ждал, что возобновится переговорный процесс, да, и вроде как ждал приезда делегации американской, ну, об этом не раз говорили чиновники сами, администрация американская, о том, что готовы они возобновить переговорный процесс, и хорошо бы было это сделать. И даже, если не ошибаюсь, президент США Дональд Трамп тоже об этом говорил. Но не едут они, не едут. Ну и все. И ждать перестали, на самом деле. На рынке в этом плане рынок уже вырос достаточно хорошо. Были для роста и вот геополитика такие предпосылки. И цены на нефть выше 90 поднимались. В общем-то, все складывалось неплохо. Плюс еще вот эти дивидендные выплаты, которые получали участники торгов, не исключено, что частично тоже они в рынок реинвестировали. Может быть, не все. Может, и на объемов было немного на самом деле. Но, тем не менее, эти деньги тоже на рынок попадали. Но теперь становится понятно, что в ближайшем будущем не видать нам переговорного процесса возобновления. Сергей Лавров говорит нам о том, что глава МИД Российской Федерации, то, что российская сторона не отказывается разговаривать со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в случае их визита. Россия передала в Госдепартамент США ряд вопросов о предоставлении Вашингтоном разведданных Киеву и вовлеченности в осуществление ударов ВСУ вглубь России. Ну, в общем, и Лавров сказал, что мы ультиматумы никакие не ставим, отвечая на вопрос, может ли Москва перед переговорами с Виткоффом и Кушнером поставить ультиматум для предотвращения таких действий со стороны США. В общем-то, ничего такого страшного министр не сказал, но, тем не менее, рынок, как мы видим, усилил падение. Ну, отыграна вот эта идея возможного визита и начала переговоров. Приедут — хорошо, тогда уже будем разбираться, на самом деле. Что дальше? Цены на нефть пока остаются на высоких уровнях, но и 90, видимо, уже в умах инвесторов, в умах участников торгов тоже. Вот эти $90 за баррель тоже отыграны. Рубль падающий, ну, тоже, можно сказать, падать пока перестал. Сегодня китайская валюта достигала уровней 12,5 рублей, даже преодолела это значение впервые с 19 марта, но здесь, видимо, уже Спекулятивная игра против рубля потихонечку сходит на нет, хотя в текущих условиях могла бы продолжиться. Банк России по-прежнему будет покупать валюту. Поступления валютные пока не такие большие, с учетом провала стоимости барреля в июле. И здесь не исключено, что вот рынок может продолжить игру против российского рубля, но, скорее всего, уже она будет не такая интенсивная, ближе к тому моменту, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Так что рубль приостановил тоже, пока, во всяком случае, приостановил свое падение. В общем-то, после трех недель роста мы видим, пока будем считать, что это не разворот на рынке акций, пока это все укладывается в коррекцию, двухдневное падение. Ну, даже усилилось падение, 2,4% уже теряет индекс Московской биржи, 2183 пункта. Нефть 87,5 долларов. Пока рост сохраняется примерно 0,5%. Но здесь тоже такая ситуация, в общем, неоднозначная складывается. С одной стороны, нет горячей фазы противостояния Ирана и США. И вроде как в средствах массовой информации писали о том, что продлится вот этот режим прекращения

0: Для премиальных клиентов.
1: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб. Место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет. Но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодное предприятие, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «грейви» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного. Однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день.
3: Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в САО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске выросло до 7. Об этом сообщает Следственный комитет. В числе раненых пожилые люди и ребенок. Ранее сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Советском районе Брянска. Погиб один человек. Изначально сообщалось о 6 пострадавших. Минтранс планирует расширить перечень запретных для полетов зон до 818. Сейчас действует список из 374 зон, утвержденных в 2022 году. Ограничения предлагается ввести на полеты над охраняемыми, особо важными государственными и опасными объектами. По информации газеты «Коммерсант», ограничения будут распространяться на все типы воздушных судов, включая и беспилотники. Гособвинение запросило для политика Льва Шлосберга 12 лет и 1 месяц колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко». В России Шлосберг признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С 5 декабря прошлого года он находится в СИЗО. Построенный по серийным технологиям пассажирский самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на подмосковный аэропорт.

0: Аэропорт имени Громова. Он преодолел более 4000 километров, сообщает Ростех. Полет прошел штатно. Все системы отработали как положено. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиазавода 3 августа под управлением летчиков-испытателей. Как ранее заявлял глава Ростеха Сергей Чемезов, завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Прямо сейчас 2178 пунктов. Падение уже почти на 2,6%. Снижение проходит на фоне геополитической напряженности и ослабления ожиданий скорого возобновления переговоров по Украине после последних заявлений главы российского МИДа. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать их обратно. Подробнее о ситуации с топливом в регионах буквально через минуту. В РАМТе сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем. Эти и другие темы в эфире Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских МПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет нечет», а и ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены также растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
3: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров. Буквально перед выходными прошлыми этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
2: Житель Оренбурга Антона. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот. поворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все, бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНГ, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь, сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди, и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках Лукойл и Газпромнефть топлива нет вообще, имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть, цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких несетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
2: Про такси Егор Рябков. В столице также вновь появились очереди на заправках, и ценник пополз вверх. Местами топливо подорожало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицит топлива было, пусть и его отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
5: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он в колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть по часу, может быть по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть, и позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
2: Водитель такси из Клина Павел. В Севастополе топливо частично вернули в свободную продажу. АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС отпускают по QR-кодам. Остальные виды топлива доступны без ограничений. Ранее власти региона заявили, что ожидают полного восстановления поставок к началу сентября. В РАМТе сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического международного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 1980 года. Брусникина работает в театре с 2023. До нового назначения она занимала должность главного режиссера, также ставила спектакль в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатирикони» и других театрах. С 2018 года Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика» и уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
6: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было. Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, а я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности. Если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
7: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
6: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
7: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
6: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений ощущения, конечно, общие.
7: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там измененные?
6: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
7: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
6: Мне кажется, что преемственность — это прекрасно, но любому театру всегда нужен новый этап. В зависимости от времени, и, конечно, мы должны стоять на месте и должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
2: Брусникина, лауреат премии правительства России, обладательница медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений. Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате. 37-летний мужчина катался вечером недалеко от Филевского парка, когда его остановили для проверки. Содержание алкоголя в крови превысило норму в 7 раз. Решающим фактором для лишения прав стала мощность его самоката — больше 250 ватт. По закону такое средство индивидуальной мобильности приравнивается к мопеду, подлежит регистрации, а для управления им нужны права. Но главное, его водитель является полноправным участником дорожного движения со всей юридической ответственностью для транспортных средств. В суде москвича на 1,5 года лишили водительских прав, а также назначили штраф в 45 тысяч рублей, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
8: Все, что больше 250 ватт, приравнивается к мопедам. Все, что меньше, это электросамокаты, СИМ. Такую правовую позицию Верховный суд высказал 5 февраля 2024 года после моей соответствующей жалобы. То есть именно после этой даты Верховный суд занял четкую позицию и стал разделять, что такое СИМ, а что такое мопеды с точки зрения, если приравнивать электросамокаты к мопедам. Получается, такое транспортное средство подлежит обязательной регистрации для управления им необходимого водительского удостоверения, на то, что это СИМ. На электросамокат, мощностью которого больше 250 ватт, необходимо водительское удостоверение категории М, мопед. И если водитель не имеет права управления, его также могут привлечь к ответственности по статье 12.7, часть 1. Там предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Почему в данном случае лишение прав на 1,5 года? Потому что мопед — это транспортное средство, и в соответствии с примечаниями к статье 12.1 Кодекса об административных правонарушениях, это водитель, который управляет таким транспортным средством, несет ответственность на общих основаниях с теми же водителями, которые, например, управляют обычным легковым автомобилем. Поэтому для него ответственность наступает по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Если бы у нарушителя не было водительских прав на авто, там предусмотрена ответственность арест от 10 до 15 суток, либо штраф для тех лиц, которые не могут быть подвергнуты аресту. Например, это у нас беременные женщины.
2: Лев Воропаев, автоюрист. Самокаты мощностью меньше 250 ватт и скоростью до 25 км в час не считаются транспортным средством. За пьяную езду на них штрафуют как пешеходов до 1,5 тысячи рублей. А вот штрафы от операторов кикшеринга за это же нарушение могут достигать 150 тысяч рублей. Это далеко не единичный случай. Ранее похожая ситуация произошла в Подмосковье. Там пьяного водителя самоката отправили в колонию на год. У него была непогашенная судимость за подобные нарушения. Несмотря на это, он вновь был пойман за рулем электросамоката в нетрезвом виде.
1: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
1: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Индийские компании вложили около 5,5 миллиардов долларов в российский нефтегазовый сектор. При этом совокупная прибыль индийских партнеров по отдельным проектам, в частности с Роснефтью, достигла 9 миллиардов, сообщает агентство ТАСС. Индия является третьим в мире потребителем нефти. Около 90% потребляемой нефти страна импортирует. Также она входит в число крупнейших импортеров природного газа. Садоводческая отрасль России испытывает серьезный дефицит сезонных работников. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной. В некоторых регионах сообщили в Ассоциации садоводов. Там уточнили, что нехватка рабочих рук для сбора урожая фиксируется в регионах центральной части России. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Заметно лучшая ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют и бюрократические барьеры, которые не позволяют оперативно привлечь для уборки иностранных работников. Московская биржа с 14 сентября будет начинать работу на час раньше, с 9 утра. В это время будет начинаться основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на 1 час и составит 10 часов. Расчеты публикации основных индексов Московской биржи будут также стартовать с 9 утра. Время торгов расширено с учетом пожеланий инвесторов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
2: Тринадцать шестнадцать в Москве. Репетиции осени в Москве подходят к концу. Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. В пятницу в столице будет облачно с прояснениями. Дневная температура не превысит 18 градусов, но завтра начнет теплеть. Так что погода в выходные жителей столичного региона порадует, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: В субботу погода в столичном регионе продолжит улучшаться. Погода будет определять восточные периферии антициклона, центр которого будет располагаться над Украиной. При переменной облачности ни ночью, ни днем в субботу осадков не ожидается, но ночи будут прохладными. В Москве минимальные 9-11, местами до плюс 7. По области 8-13, преобладающие, местами до плюс 5. Днем за счет солнца температура воздуха будет повышаться. Максимальная температура в столице 20-22, по региону 18-23 градуса. Ветер сменит направление на западный и уже не будет таким порывистым, как накануне. В ночь на воскресенье погода облачно с прояснениями. Местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха у нас станет чуть выше, потому что пройдет теплый атмосферный фронт. Ночная температура в Москве 13-15 градусов, по региону 10-15. Днем переменная облачность уже без существенных осадков. Адвекция тепла продолжится. Дневная температура 23-25 в Москве, 22-27 по области. Ветер уже западный, юго-западный, не очень сильный. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме. На следующие дни погода будет преобладать с переменной облачностью, но в дневные часы местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура на понедельник-среду 12-17 минимальная, дневная температура 21-27 градусов.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Между тем, в столичном регионе в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В МЧС жителей Москвы и Подмосковья призвали быть бдительнее и соблюдать осторожность. Польша и Украина завершают переговоры по передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польская», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, которую Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Украиной обязательства, получила новый импульс после назначения Умєрова главой СВР Украины. При этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации и эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На вооружении ВВС Польши на конец 25 года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26 года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале 26 года уже были готовы к передаче, ну там, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас, вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, которых мы не знаем, которые, возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных — это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас — это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым. И, вероятно, грубо говоря, ночевать они будут, в кавычках, возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политика» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газета связывает с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу вечером матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста Матч ТВ. Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
13: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
12: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
14: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, и что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
12: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
13: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением с Болотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
12: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
15: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия не получала от Турции по официальным каналам формального предложения о моратории на боевые действия в Черном море и не видит оснований для половинчатых мер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала недавнее заявление главы турецкого министерства иностранных дел, призвавшего остановить атаки на судоходство в Черном море. Москва считает нецелесообразным повторять зерновую сделку 2022-2023 годов, сорванную из-за недобросовестного ответного подхода Запада, отметила Захарова. По ее словам, Россия рассматривает атаки украинских дронов на торговые суда как целенаправленную политику с целью затянуть конфликт. В Москве не видят оснований для половинчатых мер, которые дадут Киеву передышку, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России. США заявили о поддержке японских претензий на Южные Курильские острова. Вашингтон признает суверенитет Японии над территориями, которые Токио называет северными, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс. Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе островов Хабамаи. Россия считает Южные Курилы своей территорией, признанной в соответствии с международным правом, и отвергает территориальные претензии Японии на эти острова. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. По информации следствия, вечером 13 августа на обочине дороги была найдена девушка с ножевыми ранениями. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти подростка не удалось. По данным следствия, между задержанным и убитой произошел конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил девочку ножом и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Канатную дорогу, воздушный трамвай на ВДНХ закрыли сегодня из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте московского комплекса. По правилам, канаткой нельзя пользоваться при порывах ветра свыше 15 метров в секунду и во время грозы. Завтра воздушный трамвай будет работать в стандартном режиме, отмечается в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Екатеринбург без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Подробнее о ситуации в регионе буквально через минуту. Великая китайская афера. В США заявляют, что полмира помогают Китаю обходить американские тарифы. После введения штатами пошлин на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился, но, как следует из доклада американской администрации, значительная их часть стала идти через третьи страны. Доклад есть. Какие будут выводы? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. По данным СМИ, за творческое наследие великого хореографа спорит его единственный потомок и бывший управляющий балетной труппы Большого театра. Кому теперь принадлежит Щелкунчик? Эти и другие темы на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. В городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования. В Тюмени жители жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели. Их почти нет в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Официальная версия властей – засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе, рассказал Business FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушкин.
16: По официальной версии, все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено большое содержание железа. Это было видно даже по внешней составляющей воды. То есть она шла ржавая, цвета газированных напитков. И это также доставляло неудобства для граждан.
17: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
16: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очные покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках, у кого электроплиты тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами, поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
17: А потенциальные виновные это все-таки кто?
16: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении, они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем, но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуации виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
2: Сергей Храмушкин, журналист из Екатеринбурга. Добавлю, в Свердловской области за несколько недель выпало до 280 миллиметров осадков. Это в 2.5 раза превышает месячную норму. В результате вода из болота и заболоченных низин, богатая органикой, попала в водохранилище. Кому теперь принадлежит Щелкунчик? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил журнал «Пост». Исходя из публикации, за творческое наследие великого хореографа спорят его единственный потомок, племянник Николай Каратыгин, которому Григорович передал перед смертью, отписал часть имущества, и бывший управляющий балетной труппы Большого театра России Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие.
18: Подробности. Как пишет издание «Пост», авторские права на 11 балетов, в том числе «Жизель», «Спартак», «Иван Грозный», оказались в руках фонда Юрия Григоровича, который якобы создал и возглавил экс-управляющий балетной труппы Большого помощник Григоровича Руслан Пронин. Получив права на спектакли почти сразу после смерти патрона, он заявил права на авторские отчисления за все постановки Григоровича, которые могут составлять десятки миллионов рублей в год. Спустя полгода после смерти хореографа, вступив в права наследования квартиры и средствами на счетах, единственный близкий родственник, племянник Григоровича Николай Каратыгин, написал в полицию заявление о мошенничестве, указав, что Пронин якобы обманул балетмейстера. На момент передачи прав на балеты Юрию Николаевичу было 98 лет. Он жил в санатории, принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям. А весной этого года Николай Каратыгин подал иск фонду Юрия Григоровича, в котором оспаривает права фонда на произведение дяди. Также по информации журнала, Пронин судится с фирмой-посредником «Театральный агент», который занимается денежными отчислениями за авторские права на театральные постановки. Занималась она и правами Григоровича, пока тот был жив. Издание утверждает, что маэстро хотел, чтобы права на его творческое наследие отошли именно Большому театру, хотя сам Григорович этого не заявлял и при жизни неоднократно критиковал театр, с которым у него были сложные отношения.
2: Права на творческое наследие Григоровича – это астрономические цифры. Кроме Большого, его постановки и его версии балетов идут на многих отечественных сценах и в разных странах. А на гала-концертах исполняют отрывки. В интернете есть телеверсии и записи телетрансляций. Григорович – это наша балетная база, напоминает балетный музыкальный критик Лейла Гучмазова.
19: Нет такого театра на территории России и в русскоязычном пространстве, где бы не шли балеты Григоровича. До недавнего времени и Баварская опера, и многие другие театры с большим удовольствием исполняли Спартака. Такой же еще популярностью пользуется «Легенда о любви». В общем, вопрос о наследии, кому останутся авторские права, не менее любопытный и замечательный, чем в случае с Рудольфом Нуриевым. Там этим остался заниматься фонд Поволи Нуриева. Что происходило последние месяцы жизни Григоровича, знаете, кривотолки разные. Были разговоры, что на него влияют какие-то люди очень сильно. Были разговоры, что он отрезан от мира по факту, хотя сам этого не понимает. Сказать это доподлинно я не могу. Разбираться с этой историей, с авторскими правами на его балеты, это дело для большой группы очень хороших юристов. Совершенно непонятная ситуация с наследием Григоровича. Каким образом это принадлежит Большому театру? Хороший вопрос. Первый раз всерьез отечественный балет задумался о том, кому принадлежит что, во время пандемии, когда многие большие театры мира, ведущие мировые театры, стали показывать свои спектакли. И вот тут возник вопрос, имеет ли право конкретный театр показывать конкретный спектакль, либо это воля хореографа, постановщика. Тогда этим всерьез никто не озаботился на перспективу, хотя Юрий Николаевич и тогда уже был в возрасте. В любом случае, то, что сейчас это перешло в какую-то активную фазу, ну, значит, есть что делить. В идеале представляется, чтобы это был большой фонд, который бы не только следил за состоянием спектаклей и точностью авторской мысли, но и чтобы он поощрял молодых хореографов, молодые таланты, чтобы он занимался какой-то конкретной деятельностью во благо искусства балета вообще, а не во благо отдельных персон.
2: Критик Лейла Гучмазова. Юрий Григорович возглавлял Большой с 1988 по 1995 годы, а в советский период плоды труда постановщика считались собственностью театра. А в нулевые он вновь вернулся в руководство Главного театра страны и выпустил обновленные редакции некоторых своих балетов. Но у Большого уже есть опыт возобновления показа спектакля Алексея Ратманского «Светлые ручьи», несмотря на запрет автора. Мы направили запросы о комментариях обеим сторонам спора о наследстве, а также в пресс-службу Большого театра России. Великая китайская афера. США заявляют, что полмира помогает Китаю обходить американские тарифы. После введения США пошлин на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился, но, как следует из доклада американской администрации под названием «Великая реэкспортная афера», которую опубликовал Белый дом, значительная их часть стала идти через третьи страны. Они получают минимальную обработку, например, переупаковку, смену маркировки или документов, после чего экспортируют в США как товар другой страны. И в этой теневой схеме поставок участвует порядка 40 стран.
20: Подробности.
21: На обложку доклада о теневых поставках китайских товаров в Америку изобразили троянского коня. Только не из дерева, а из контейнеров для перевозки грузов. В документе фигурирует более 40 стран, которые прямо не обвиняются в незаконных поставках, но якобы так или иначе являются участниками схемы с реэкспортом продукции из Китая. Среди них Мексика, Канада, Индия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Южная Корея, ОАЭ, Панама, Казахстан и некоторые страны ЕС. Например, Польша, Чехия и Венгрия. Какие-то страны, по мнению США, занимаются переупаковкой товаров. Другие предоставляют склады или организуют логистику. Товары различные, от электродвигателей, трансформаторов, термостатов до пластиковых и упаковочных изделий. Особое внимание Вашингтон уделяет Мексике, Вьетнаму и Индии. По оценке Минторга США, в 2025 году через эти три страны без уплаты тарифов в Америку могло попасть китайских товаров на сумму около 67 миллиардов долларов, из-за чего США недополучили примерно 28 миллиардов долларов. Решать проблему американцы планируют, конечно, с помощью ИИ и сделать для таможенных служб своеобразного цифрового детектива. Система под названием AI Detective Border будет сопоставлять маршруты грузов, документы, происхождение компонентов и даже фотоконтейнеров и находить несоответствие еще до попадания товара на американский рынок. Логика следующая. Если, например, компания в определенной стране заявляет, что произвела электронику на 500 миллионов долларов, а ее завод физически не способен выпускать такой объем, система будет сообщать о несоответствии. Таким образом, торговая война с Китаем уже не ограничится простым введением тарифов, а выйдет на новый уровень отслеживания всей глобальной цепочки поставок.
2: В американской администрации подчеркивают доказательств, что весь объем торговли между Китаем и перечисленными странами незаконный нет, и гарантии, что введенные меры помогут добиться снижения реэкспорта, тоже нет.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Знай меру. Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Ваттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт. Знай меру. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Один из крупнейших агрохолдингов России, агрокомплекс Ткачево, в 2026 году планирует собрать около 3 миллионов тонн зерновых, на 23% больше прошлогоднего результата. Сейчас агрохолдинг уже намолотил свыше 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет почти 52 центнера с гектара. При этом сбор озимого ячменя снизился на 4%, до 138,5 тысяч тонн. Уборочная кампания в хозяйствах агрохолдинга выходит на финишную прямую. Объединенная судостроительная корпорация обсуждает строительство судов для Северного морского пути на верфях дружественных стран, прежде всего Китая, пишет «Ведомости». Речь идет о крупнотоннажном флоте. Корпорации рассматривают это как временную меру с последующей локализацией производства в России. До 30 года для работы на Севморпути потребуется 62 судна. Сейчас российским верфям не хватает мощности и оборудования для их строительства. Компания «Марс» начала продавать M&M's, Skittles и Starburst без искусственных красителей. Для окрашивания компания использует свекольный сок, куркуму, каротиноиды и спирулину. Они позволяют получить красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета. Синий пока остается проблемой. На разработку натуральных красителей «Марс» потратила больше 10 лет и опросила свыше 13 тысяч потребителей. Покупатели готовы к изменению оттенков, но не хотят перемен во вкусе. В апреле 2025 года американские власти объявили о планах постепенно отказаться от синтетических красителей в продуктах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок семь в Москве. Теми, кто в теме. Сегодня романтическая тема о том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам. Мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого уже проданы в 5 стран, Алисы Джукич и Каролины Харид.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
20: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харид. Каролина, Алиса, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
4: Добрый день.
20: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайер» еще не вышла в печать. Как получилось, что они еще до выхода узнали зарубежное издательство? Каролина, вам слово.
4: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу. И потом так вот закрутилось, завертелось. Они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала. Они, как и русская аудитория, очень рады.
20: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
5: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов.
4: Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
20: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
5: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
20: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
5: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило. И мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее личность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была уверена, что она не русский художник. В итоге написала в одной из социальных сетей. Причем написала на английском языке. Hello и так далее. Я не просилась коллаб, я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя, просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королевы. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
4: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишет Алиса Джукич на английском.
20: Каролина, вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства?
4: Mm-hmm. Я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
20: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
4: Да. Вообще аудитория очень разнообразная. Я не думала, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть, действительно, очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
20: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
4: Вообще, первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
20: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории, почему он популярен?
5: Я думаю, он откликается сейчас аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему dark? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулий на крышах. Вот такого вайба.
20: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще?
4: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое, комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бёртон — один из них.
20: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
5: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы. Нам должен быть будет процент. Ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
20: Алиса, вы не скрываете, что написание книг – это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
5: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах. И когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, чтобы я подписала им книги.
20: Каролина, вы живете в Пензе. Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного, или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
5: Я задумывалась в планах, ну, не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей – это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
20: Каролина, а вы?
4: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня, я все-таки довольно медлительная.
20: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции с зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
5: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка

0: BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
2: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Ред, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Валюты. Китайский юань чеканился еще в 19 веке в основном из серебра, но окончательно в качестве национальной валюты он утвердился в 1948 году после победы коммунистов над Гоминьданом в китайской гражданской войне. Сегодня юань – одна из самых торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок, дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield ИИ стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим ЧС регионального характера введен в Забайкальском крае из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов. Меры приняли, чтобы ускорить помощь людям и восстановление инфраструктуры. Предварительный ущерб дорогам и мостам от паводка в Забайкалье оценивается более чем в 350 миллионов рублей. По словам главы региона, погодные условия сопоставимы с 2018 и 2021 годами. Однако на данный момент потопленных домов в крае уже нет. Финансирование на защиту от паводков выросло в 100 раз с 2019 года. Сейчас составляет 2 миллиарда рублей. Большая часть из 95 потопленных домов пострадала не от рек, а от ливневых дождей. Частичные перебои в подаче электроэнергии наблюдаются в столице Киргизии, Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС. Электричества не было уже несколько раз за пару минут, как уточняют местные СМИ. Отключение света наблюдается в нескольких районах города. Пока информация от ведомства о причинах возможных проблем не поступала. В Румынии в 5 километрах от границы с Украиной упал неизвестный беспилотник. Произошел взрыв, за ним последовал пожар. По предварительной информации, пострадавших и погибших

0: нет. Об этом сообщило румынское военное ведомство. Другие подробности пока не приводятся. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей. Ранее индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов. Впервые с конца июля. Прямо сейчас он находится на отметке 2157. А все это происходит на фоне геополитической напряженности и ослабления ожиданий скорого возобновления переговоров по Украине после последних заявлений главы российского МИДа Сергея Лаврова. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают их возвращать. Подробнее о ситуации буквально через минуту. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России. Эти и другие темы в эфире Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-нечет» и ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
3: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
2: Антон, житель Оренбурга. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНГ, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800. Длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, нет, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках «Лукойл» и «Газпромнефть» топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких несетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
2: Автор телеграм-канала «Про такси» Игорь Рябков. А в столице также вновь появились очереди на заправках, и ценник пополз вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива не было. Пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
5: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть по часу, может быть по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок, ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть. И позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
2: Водитель такси из Клина Павел. В Севастополе топливо частично вернули в свободную продажу. АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС отпускают по QR-кодам. Остальные виды топлива доступны без ограничений. Ранее власти региона заявляли, что ожидают полного восстановления поставок к началу сентября. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 1980 года. Брусникина работает в театре с 2023-го. До нового назначения она занимала должность главного режиссера. Также составила спектакли в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатирикони» и других театрах. А с 2018 года Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика» и уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
6: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было, Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, а я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности, если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
7: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
6: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
7: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
6: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений, конечно, общий.
7: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там измененные?
6: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
7: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
6: Ну, мне кажется, что преемственность — это прекрасно, но любому театру всегда нужен новый этап. Ну, как в зависимости от времени, и, конечно, мы не должны стоять на месте, даже не развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
2: Марина Брусникина, с творческой точки зрения, с назначением Брусникиной на должность худрука вряд ли что-то кардинально изменится. Рамп продолжит двигаться по той же позитивной траектории, считает театральный обозреватель и редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
8: Связано это прежде всего с просьбой самого худрука Алексея Бородина, который очень давно у руля и прекрасно построил театр, но и возраст, и силы, и все. Я думаю, что с этой целью, он вообще прекрасный стратег, он с этой целью несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера, именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Вот оно и произошло. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу и пошло навстречу, не стала присылать «Варяга». Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, знает ее возможности, а труппа там отличная. Ну и при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Мне кажется, это одно из лучших решений последнего времени Министерства культуры.
7: А что может измениться с назначением Брусникиной и новым худруком
8: Рампа? Ничего. Ничего не может измениться. Я допускаю мысль, что могут произойти перестановки в дирекции, да? Могут быть, могут не быть. Но, скажем так, с художественной точки зрения, если что-то произойдет чисто организационное, а творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат Российский молодежный театр один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку, не отходит от своего курса ни вправо, ни влево, сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм, экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов, причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. То есть они работают, у них нету творческих неудач, у них либо это супер, либо это на их уровне. Ну, там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
2: Марина Райкина, театральный обозреватель. Брусникина, лауреат премии правительства России и обладательница медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.
1: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
1: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Индийские компании вложили около 5,5 миллиардов долларов в российский нефтегазовый сектор. При этом совокупная прибыль индийских партнеров по отдельным проектам, в частности с Роснефтью, достигла 9 миллиардов, сообщает агентство ТАСС. Индия является третьим в мире потребителем нефти. Около 90% потребляемой нефти страна импортирует. Также она входит в число крупнейших импортеров природного газа. Садоводческая отрасль России испытывает серьезный дефицит сезонных работников. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной в некоторых регионах, сообщили в Ассоциации садоводов. Там уточнили, что нехватка рабочих рук для сбора урожая фиксируется в регионах центральной части России. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Заметно лучшая ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют и бюрократические барьеры, которые не позволяют оперативно привлечь для уборки иностранных работников. Московская биржа с 14 сентября будет начинать работу на час раньше, с 9 утра. В это время будет начинаться основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на 1 час и составит 10 часов. Расчеты публикации основных индексов Московской биржи будут также стартовать с 9 утра. Время торгов расширено с учетом пожеланий инвесторов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Четырнадцать шестнадцать в Москве. Репетиции осени в Москве подходят к концу. Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. В пятницу в столице будет облачно с прояснениями. Дневная температура не превысит 18 градусов, но завтра начнет теплеть. Так что погода в выходные жителей столичного региона порадует, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: В субботу погода в столичном регионе продолжит улучшаться. Погода будет определять восточные периферии антициклона, центр которого будет располагаться над Украиной. При переменной облачности ни ночью, ни днем в субботу осадков не ожидается, но ночи будут прохладными. В Москве минимальные 9-11, местами до плюс 7. По области 8-13 преобладающие, местами до плюс 5. Днем за счет солнца температура воздуха будет повышаться. Максимальная температура в столице 20-22, по региону 18-23 градуса. Ветер сменит направление на западный и уже не будет таким порывистым, как накануне. В ночь на воскресенье погода облачно с прояснениями. Местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха у нас станет чуть выше, потому что пройдет теплый атмосферный фронт. Ночная температура в Москве 13-15 градусов, по региону 10-15. Днем переменной облачности уже без существенных осадков. Адвекция тепла продолжится. Дневная температура 23-25 в Москве, 22-27 по области. Ветер уже западный, юго-западный, не очень сильный. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме. На следующие дни погода будет преобладать с переменной облачностью, но в дневные часы местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура на понедельник-среду 12-17 минимальная, дневная температура 21-27 градусов.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Между тем, в столичном регионе в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В МЧС жителей Москвы и Подмосковья призвали быть бдительнее и соблюдать осторожность. Польша и Украина завершают переговоры по передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польска», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, которую Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Украиной обязательства, получила новый импульс после назначения Умерова главой СВР Украины. При этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации и эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На вооружении ВВС Польши на конец 25 года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26 года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале начале 26 года уже были готовы к передаче, ну, там, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас, вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, о которых мы не знаем, которые, возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым, и вероятно, грубо говоря, ночевать они будут в кавычках. Возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политика» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газета связывает с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу вечером матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпука в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
13: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
12: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
14: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
12: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
13: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
12: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
1: Кто надо, услышал.
15: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минобороны опубликовала сводку за неделю. По сообщению ведомства, российские войска за этот период освободили Торецкое и Новониколаевку. В ДНР средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ. Проезды через досмотровые пункты на Крымском мосту по состоянию на 2 часа дня пятницы ожидает 1000 автомобилей, сообщили в информцентре. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 автомобилей, со стороны Тамани 200 транспортных средств. Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в 1 час, со стороны Керчи в 3 часа. Белый каменный мост в центре Москвы перекрыли для ремонта. На нем восстановят поверхности балок, ригелей, опорных стоек и плиты проезжей части. Гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение заменят на новое. Дорожное покрытие, тротуары рядом и на самом мосту обновят. Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Природный пожар бушует близ озера Кома на севере Италии. Он начался в ночь на пятницу и уже привел к эвакуации нескольких десятков мирных местных жителей. В тушении огня задействованы более 130 пожарных, спецавиации, волонтеры. Сильный ветер в этом районе способствует распространению пожара. Озеро Кома окружено горами и считается популярным направлением для отдыха в Италии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи упал больше, чем на 3%, на минимуме до 2150 пунктов. Это произошло впервые с конца июля. А внебиржевой курс доллара в моменте вырос до 85 рублей впервые за 5 месяцев. Такое резкое падение произошло после заявлений главы российского МИДа. Все подробности буквально через минуту. Екатеринбург без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели. Их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает. Что происходит с водой на Урале? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. По данным СМИ, за творческое наследие великого хореографа спорят его единственный потомок и бывший управляющий балетной труппы Большого театра. Кому теперь принадлежит Щелкунчик? Эти и другие темы на Business FM. Индекс Мосбиржи упал больше, чем на 3%. На минимуме показал 2150 пунктов, а прямо сейчас 2169. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 впервые с конца июля. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос на 85 рублей впервые, до 85 рублей впервые за 5 месяцев. Такое резкое падение произошло после заявлений главы российского МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вести». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Лавров также заявил, что Россия намерена ужесточать действия против объектов, которые, по оценке Москвы, обеспечивают украинский военный потенциал. Обсудим то, что происходит сейчас на рынках, с директором Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, доцентом экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым. Приветствую вас.
16: Здравствуйте.
2: А о чем говорят такие резкие падения фондового рынка и рубля?
16: Я думаю, что они говорят в первую очередь о том, что меняется спектр риска, связанных с российской экономикой в текущий момент. И вот эмоциональный фон, который возникает поверх новостного фона, он расширяет круг возможных негативных ситуаций, которые могут сложиться для российской экономики.
2: Но в целом это и есть такая реакция на подобные заявления, в том числе Лаврова. То, что непонятно до сих пор, приедут переговорщики из Штатов до конца августа в Россию или нет. Это все именно такое влияние геополитики, в том числе на эмоции?
16: Скорее всего, да, потому что, строго говоря, каждый из происходящих ныне событий, новостная повестка, она, строго говоря, отдельные события не могут привести к такому кардинальному изменению котировок. Речь идет, скорее всего, о совокупности фона вот этого и то, что он из какого-то вторичного становится, выходит принципиально на другой уровень, становится первичным фоном нашей жизни, и, соответственно, люди, которые делают ставки на те или иные состояния экономики и финансовых рынков, они вынуждены принимать во внимание значительно худший исход.
2: Ну а что касается рубля, он сейчас падает, доллар растет. При этом, ну, обычно, по крайней мере, в прежние времена, даже на фоне такой непростой геополитической ситуации, влияние на отечественную валюту оказывал в том числе и курс, и цены на нефть. Сейчас вроде бы Brent не демонстрирует падения, и нет каких-то новостей из Армузского пролива, которые так или иначе могли бы повлиять. Что с рублем в ближайшее время, по вашему мнению, будет происходить?
16: Я думаю, что рубль встал просто в другой совершенно трек, и он сегодня тоже находится под влиянием геополитики, рисков, ведь помимо торговой составляющей, на которую мы в последнее время обращали много внимания, есть еще и финансовая составляющая, куда идут потоки, и как финансисты распоряжаются своими средствами, как они их конвертируют. Вот на сегодняшний момент, по всей видимости, рубль становится менее привлекательной валютой для вложений, и это видно, в частности, по продажам валют со стороны экспортеров, которые сокращаются в последние месяцы.
2: Ну и напоследок вернемся к ситуации на рынке. Некоторые все-таки до сих пор считают, что это некая стабилизация, нет падения. Вы как полагаете, какая дальнейшая динамика и последствия?
16: Ну, давайте вспомним, что мы в августе находимся, что август – это традиционный месяц, когда люди ожидают каких-то подвохов, каких-то неожиданных событий. Вполне возможно, что и сезонный эффект имеет место, когда рынок относительно тонкий, многие люди находятся в отпусках, а действительно новостные явления могут восприниматься чересчур эмоционально, в том числе и с точки зрения восприятия грядущих рисков.
2: Ну, будем надеяться, что это эмоции. Спасибо с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ, обсудили ситуацию на рынках. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели. Их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Официальная версия властей – засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе, рассказал Бизнес-ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
17: По официальной версии, все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено большое содержание железа, это было видно даже по внешней составляющей воды, то есть она шла ржавая, цвета газированных напитков, и это также доставляло неудобства для граждан.
18: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
17: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очные покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники. У кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках. У кого электроплиты, тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами. Поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
18: А потенциальные виновные это все-таки кто?
17: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении. Они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем. Но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуации виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
2: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. В городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
19: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И эта стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Какую сейчас пить воду? Нам об этом сообщили заранее, за 2 дня предупредили горожан, поэтому у них было время, чтобы набрать питьевую воду, поэтому либо заранее набрали, либо покупная вода. Но я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры, поэтому регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, и из-за этих двух причин происходят либо локальные отключения воды, либо, может быть, даже, не знаю, пару раз в год на весь город произойти отключение на день. Нужно понимать, что после отключения несколько дней еще вода остается технической, потому что ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
2: Блогер из Кургана Владислав Грозный. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что в потемневшей воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но сейчас, как пишут СМИ, в некоторых районах запах, исходящий от воды, серьезно уменьшился, а то и вовсе исчез. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что питьевая вода в Тюмени соответствует гигиеническим нормативам и безопасно для населения, для использования ее достаточно прокипятить или отстоять. Великая китайская афера. США заявляют, что полмира помогают Китаю обходить американские тарифы. После введения США пошлин на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился, но, как следует из доклада американской администрации под названием «Великая реэкспортная афера», которую опубликовал Белый дом, значительная их часть стала идти через третьи страны. Они получают минимальную обработку, например, переупаковку, смену маркировки или документов, после чего экспортируются в Штаты как товар другой страны. И в этой теневой схеме поставок участвуют порядка 40 стран.
20: Подробности.
21: На обложку доклада о теневых поставках китайских товаров в Америку изобразили троянского коня. Только не из дерева, а из контейнеров для перевозки грузов. В документе фигурирует более 40 стран, которые прямо не обвиняются в незаконных поставках, но якобы так или иначе являются участниками схемы с реэкспортом продукции из Китая. Среди них Мексика, Канада, Индия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Южная Корея, ОАЭ, Панама, Казахстан и некоторые страны ЕС, например, Польша, Чехия и Венгрия. Какие-то страны, по мнению США, занимаются переупаковкой товаров. Другие предоставляют склады или организуют логистику. Товары различные, от электродвигателей, трансформаторов, термостатов до пластиковых и упаковочных изделий. Особое внимание Вашингтон уделяет Мексике, Вьетнаму и Индии. По оценке Минторга США, в 2025 году через эти три страны без уплаты тарифов в Америку могло попасть китайских товаров на сумму около 67 миллиардов долларов, из-за чего США недополучили примерно 28 миллиардов долларов. Решать проблему американцы планируют, конечно, с помощью ИИ и сделать для таможенных служб своеобразного цифрового детектива. Система под названием AI Detective Border будет сопоставлять маршруты грузов, документы, происхождение компонентов и даже фотоконтейнеров и находить несоответствие еще до попадания товара на американский рынок. Логика следующая. Если, например, компания в определенной стране заявляет, что произвела электронику на 500 миллионов долларов, а ее завод физически не способен выпускать такой объем, система будет сообщать о несоответствии. Таким образом, торговая война с Китаем Китаем уже не ограничится простым введением тарифов, а выйдет на новый уровень отслеживания всей глобальной цепочки поставок.
2: В американской администрации подчеркивают доказательств, что весь объем торговли между Китаем и перечисленными странами незаконный, нет, и гарантии, что введенные меры помогут добиться снижения реэкспорта, тоже нет.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
21: Один из крупнейших агрохолдингов России, агрокомплекс Ткачева, в 26-м году планирует собрать около 3 миллионов тонн зерновых, на 23% больше прошлогоднего результата. Сейчас агрохолдинг уже намолотил свыше 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет почти 52 центнера с гектара. При этом сбор озимого ячменя снизился на 4%, до 138,5 тысяч тонн. Уборочная кампания в хозяйствах агрохолдинга выходит на финишную прямую. Объединенная судостроительная корпорация обсуждает строительство судов для Северного морского пути на верфях дружественных стран, прежде всего Китая, пишет «Ведомости». Речь идет о крупнотоннажном флоте. Корпорации рассматривают это как временную меру с последующей локализацией производства в России. До 30-го года для работы на Севморпути потребуется 62 судна. Сейчас российским верфям не хватает мощности и оборудования для их строительства. Компания «Марс» начала продавать «ММДент», «Скитлз» и «Старбёрст» без искусственных красителей. Для окрашивания компания использует свекольный сок, куркуму, каротиноиды и спирулину. Они позволяют получить красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета. Синий пока остается проблемой. На разработку натуральных красителей «Марс» потратила больше 10 лет и опросила свыше 13 тысяч потребителей. Покупатели готовы к изменению оттенков, но не хотят перемен во вкусе. В апреле 25 года американские власти объявили о планах постепенно отказаться от синтетических красителей в продуктах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. С теми, кто в теме, сегодня романтическая тема. О том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам, мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого уже проданы в 5 стран, Алисой Джукич и Каролиной Харит.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харит. Каролина, Алиса, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
3: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайер» еще не вышла в печать. Как получилось, что они еще до выхода узнали зарубежные издательства? Каролина, вам слово.
20: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу, и потом так вот закрутилось, завертелось, они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала, они, как и русская аудитория, очень рады.
3: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
20: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов. Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
3: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
20: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
3: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
20: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило, и мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее лиричность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была уверена, что она не русский художник. В итоге написала в одной из социальных сетей, причем написала на английском языке, hello и так далее. Я не просилась коллаб, я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя, просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королевы. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
4: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишут: Алиса Джукич на английском.
3: Каролина, а вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства?
4: Mm-hmm. И, ну, да, я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
3: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
4: Да. Вообще аудитория очень разнообразная. Я не думаю, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть действительно очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
3: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
4: Вообще первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
3: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории, почему он популярен?
20: Я думаю, он откликается сейчас у аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему dark? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулий на крышах. Вот такого вайба.
3: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще?
4: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое, комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бёртон — один из них.
3: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
20: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы. Нам должен быть будет процент. Ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
3: Алиса, вы не скрываете, что написание книг — это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
20: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах. И когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, что я подписала им книги.
3: Каролина, вы живете в Пензе. Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного, или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
5: Я задумывалась в планах, ну, не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей – это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
3: Каролина, а вы?
20: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня, я все-таки довольно медлительная.
3: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции с зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
5: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы в свое время просто бы даже не попала в издательство. Поэтому в какой-то степени это действительно помогло найти новые имена.
20: Я тут с Алисой согласна. Я уже давно говорю, что у нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
3: Спасибо за интересную беседу. Это были авторы фэнтези Фатум Гайер, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Алисой Джукич и Каролиной Харид беседовала Ольга Кашинская. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на

0: Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр ренда к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Валюты на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
1: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 14:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. ВСУ сегодня нанесли ракетный удар по зданию многоэтажного жилого дома в советском районе города Брянска. В результате атаки один человек погиб, еще семеро пострадали. Среди пострадавших ребенок и пожилые люди. Их госпитализировали, жильцов дома эвакуировали. Власти Брянской области отмечают, что все пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по дому осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Яблоко подало в Верховный суд жалобу на решение о снятии партии с выборов. В судебной инстанции подтвердили поступление апелляции. Напомню, 12 августа Верховный суд отстранил Яблоко от участия в выборах в Госдуму. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Забайкальском крае из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов. Меры приняты, чтобы ускорить помощь людям и восстановление инфраструктуры. Предварительный ущерб дорогам и мостам от паводка в регионе оценивается более чем в 350 миллионов рублей, отметил губернатор. В Румынии в 5 километрах от границы с Украиной сегодня упал неизвестный беспилотник. Произошел взрыв, за ним последовал пожар. Пострадавших нет. Румынское военное ведомство отметило, что радиолокационные средства не смогли отследить воздушную цель, поскольку она шла на малой высоте. Принадлежность беспилотника выясняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С начала августа было атаковано сразу несколько российских.

0: российских НПЗ возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. А в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчавшие или вовсе отменявшие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать ограничения. Подробности о ситуации буквально через минуту. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Это означает, что банки постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей. Ранее индекс Мосбиржи упал ниже 2200 впервые с конца июля. Все это происходит на фоне геополитической напряженности и ослабления ожиданий скорого возобновления переговоров по Украине после заявлений главы российского МИДа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-нечет» и ограничили объемы отпуска. Топливо в канистры запрещено. Цены также растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
1: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
0: Житель Оренбурга Антон, многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
2: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все, бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь, сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках «Лукойл» и «Газпромнефть» топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких, не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобиль и езжу на электромобиле и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
0: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, в столице также вновь появились очереди на заправках и ценники поползли вверх. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
3: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он в колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть по часу, может быть по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок, ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему нету бензина? Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно где я обычно заправляюсь. У нас здесь есть Роснефть, и позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нету бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
0: Водитель такси из Клина Павел. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 80-го года прошлого века. Брусникина работает в театре с 23-го года. До нового назначения она занимала должность главного режиссера, также ставила спектакли в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатирикони» и других. А с 2018-го Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика» и уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
4: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, а я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности, если в должности главного режиссера я, в общем, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
5: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему, там, насколько хотите строить свой театр?
4: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина, и больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом, и все равно, как было направление театра, и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
5: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях, или это будет полностью ваша зона ответственности?
4: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений, конечно, общее.
5: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры, или там измененные...
4: Мы все время приглашаем, да, стараемся приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
5: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
4: Мне кажется, что преемственность — это прекрасно, но любому театру всегда нужен новый этап, в зависимости от времени, и, конечно, мы должны стоять на месте, должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
0: Марина Брусникина, с творческой точки зрения, с назначением Брусникиной вряд ли что-то кардинально изменится, и это к лучшему, считает театральный обозреватель и редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
6: Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, вся труппа там отличная. И при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Вообще прекрасный стратег. И несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу, не стало присылать варяга.
5: А что может измениться с назначением Брусникина и новым Хутруком?
6: Ничего не может измениться. Я допускаю, что могут произойти перестановки в дирекции, чисто организационные. А творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат Российский молодежный театр один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку. Не отходит от своего курса ни вправо, ни влево. Сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм. Экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов. Причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. У них нету творческих неудач. Ну там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
0: Театральные обозреватели Марина Райкина, Брусникина, лауреат премии правительства России, обладательница медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5 триллионов 200 миллиардов, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
7: Показатель структурного дефицита, профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
0: Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше.
8: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Во втором квартале 2026 года инвесторы внесли на индивидуальные инвест-счета 73 миллиарда рублей. Это на 13% больше показателя первого квартала и вдвое выше, чем годом ранее, сообщает Центробанк. В основном инвесторы покупали облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Доля долговых бумаг в портфелях владельцев инвест-счетов выросла с 45% до 48%. Это максимальное значение с 2016 года. Пошлина на экспорт из России пшеницы с 19 августа повысится в 2,2 раза и составит 721 рубль 10 копеек за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на экспорт ячменя сохранится на нуле, кукурузы вырастет до 284 рублей со 105 рублей за тонну. Пошлины рассчитаны, исходя из индикативных цен, и будут действовать по 25 августа включительно. Минтранс разработал законопроект со... Минтранс разработал законопроект о создании морской администрации, единого федерального органа, который должен объединить функции по регистрации судов, дипломированию моряков и мониторингу российского флота в мировом океане. Сейчас администрирование в сфере торгового мореплавания распределено между капитанами морских портов. В Германии число занятых в автомобилестроении упало до минимума более чем за 20 лет. На конец июня в немецком автопроме работали 691,5 тысячи человек. Это минимум с 2005 года. За 12 месяцев сектор потерял 42 тысячи рабочих мест или почти 6% от общего числа. Причиной массовых увольнений стали усилия местных компаний по сокращению расходов. Крупнейшие немецкие автопроизводители ухудшили годовые прогнозы из-за слабых продаж в Китае. Одна только Volkswagen изучает возможность сокращения штата на 100 тысяч человек и закрытия ряда заводов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 15:17 в Москве. Репетиции осени в Москве подходят к концу. Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. В пятницу в столице будет облачно с прояснениями. Дневная температура не превысит 18 градусов, но завтра начнет теплеть. Так что погода в выходные жителей столичного региона порадует, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: В субботу погода в столичном регионе продолжит улучшаться. Погода будет определять восточные периферии антициклона, центр которого будет располагаться над Украиной. При переменной облачности ни ночью, ни днем в субботу осадков не ожидается, но ночи будут прохладными. В Москве минимальные 9-11, местами до плюс 7. По области 8-13, преобладающие местами до плюс 5. Днем за счет солнца температура воздуха будет повышаться. Максимальная температура в столице 20-22, по региону 18-23 градуса. Ветер сменит направление на западный и уже не будет таким порывистым, как накануне. В ночь на воскресенье погода облачно с прояснениями. Местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха у нас станет чуть выше, потому что пройдет теплый атмосферный фронт. Ночная температура в Москве 13-15 градусов, по региону 10-15. Днем переменная облачность уже без существенных осадков. Адвекция тепла продолжится. Дневная температура 23-25 в Москве, 22-27 по области. Ветер уже западный, юго-западный, не очень сильный. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме. На следующие дни погода будет преобладать с переменной облачностью, но в дневные часы местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура на понедельник-среду 12-17 минимальная, дневная температура 21-27 градусов.
0: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Между тем, в столичном регионе в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В МЧС жителей Москвы и Подмосковья призвали быть бдительнее и соблюдать осторожность. Польша и Украина завершают переговоры по передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польска», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, которую Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Украиной обязательства, получила новый импульс после назначения Умєрова главой СВР Украины. При этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации и эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На вооружении ВВС Польши на конец 25 года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26 года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале начале 26 года уже были готовы к передаче, ну, там, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас, вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, о которых мы не знаем, которые, возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым, и вероятно, грубо говоря, ночевать они будут, в кавычках, возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политика» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газета связывает с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу вечером матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпука в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
13: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
12: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
14: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, а отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
12: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
13: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
12: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел очное совещание с членами совбеза в Кремле. Глава государства проинформировал участников встречи об итогах учений Тихоокеанского флота, который посетил на этой неделе. Президент также обсудил с участниками совещания сохранение традиционных ценностей в культуре России. Доля России в индийском импорте нефти в июле достигла рекордных 50,8% и составила почти 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные торговых источников, которые приводит Рейтер. В январе индийские НПЗ начали сокращать закупки российской нефти, чтобы избежать повышения тарифов со стороны США на фоне переговоров о торговой сделке. Однако перебои с поставками с Ближнего Востока из-за войны с Ираном вынудили индийских переработчиков продолжить закупки российских баррелей, отмечает агентство. Малый каменный мост в центре Москвы закрыли для ремонта. На нем восстановят поверхности балок, ригели, опорных стоек и плиты проезжей части. Гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение заменят на новые. Дорожное покрытие, тротуары рядом и на самом мосту обновят. Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. При взрыве баллона с гелием в магазине подарков в Египте погибли 3 человека и более 10 пострадали. Торговая точка располагалась в цокольном этаже здания. Гелий в магазине использовали для надувания шаров. Ударная волна вызвала пожар и разрушила фасады соседних павильонов. Пострадавших доставили в больницы Нового Каира. Спасатели быстро потушили возникший пожар. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Екатеринбурга без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Восстановить водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Что происходит в регионах? В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок. До 10% льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Как меру оценивают участники рынка. Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. По данным СМИ, за творческое наследие великого хореографа спорят его единственный потомок и бывший управляющий балетной труппы Большого театра. Кому теперь принадлежит Щелкунчик? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Официальная версия властей – засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
15: По официальной версии все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено большое содержание железа, это было видно даже по внешней составляющей воды, то есть она шла ржавая, цвета газированных напитков, и это также доставляло неудобства для граждан.
16: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
15: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очные покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники. У кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках. У кого электроплиты, тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами. Поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
16: А потенциальные виновные это все-таки кто?
15: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении. Они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем. Но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуация виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
0: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. В городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
17: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. Это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Какую сейчас пить воду? Нам об этом сообщили заранее, за 2 дня предупредили горожан, поэтому у них было время, чтобы набрать питьевую воду, поэтому либо заранее набрали, либо покупная вода. Но я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры, поэтому регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, и из-за этих двух причин происходят либо локальные отключения воды, либо, может быть, даже, не знаю, пару раз в год на весь город произойти отключение на день. Нужно понимать, что после отключения несколько дней еще вода остается технической, потому что ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
0: Блогер из Кургана Владислав Грозный. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка в Тюменской области. Горожане жалуются, что в потемневшей воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но сейчас, как пишут СМИ, в некоторых районах запах, исходящий от воды, серьезно уменьшился, а то и вовсе исчез. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что питьевая вода в Тюмени соответствует гигиеническим нормативам и безопасна для населения. Для использования ее достаточно прокипятить или отстоять. Дорогу беспилотникам, беспилотному транспорту могут снизить НДС. В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок до 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Эксперты отмечают, что подобное нововведение сделает такие услуги выгоднее и поможет решить проблему нехватки водителей и курьеров. Также, по их оценкам, благодаря снижению НДС, рынок гражданской беспилотной отрасли может вырасти до 2 триллионов рублей к 40-му году. Для многих компаний отрасли новшество стало бы хорошим подспорьем для развития, говорит Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot, ведущего мирового разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
18: Но здесь что нужно понимать, что эффект от него он будет неравномерный по рынку. В одних сегментах, пассажирских беспилотных перевозках или в роботах-доставщиках, там, где действует один или два крупных игрока, там скорее это будет позволять им закрепить позиции. В других направлениях, таких как, например, умное сельское хозяйство, в сегменте роботов, которые доставляют грузы в аэропортах, работают на ограниченных территориях, в сфере ЖКХ. И здесь эта льгота, она будет крайне востребован. Тогда экономика этих проектов, она такая, что здесь каждую копейку приходится экономить, и здесь это действительно льгота будет реальным и дополнительным стимулом. И здесь нужно разделять два направления, что касается беспилотных летательных транспортных средств. И здесь ограничения, связанные с летательными аппаратами, они не распространяются на наземные транспортные средства. Наземный беспилотный транспорт продолжает, в общем-то, развиваться в рамках и экспериментальных правовых режимов. Сейчас действительно государство в это очень серьезно вкладывается, что работа идет, и здесь мы надеемся на очень серьезные и хорошие результаты.
5: А какие области еще могут по массовости применения беспилотного транспорта сравняться с агросферой?
18: Общественный транспорт, если это касается рельсового транспорта, то, например, первый в мире проект беспилотных трамваев, которые были реализованы в Санкт-Петербурге с 22 года, и сейчас их около 400, они перевезли уже более 90 миллионов пассажиров, более плавный режим работы стал, нет инцидентов с биением стрелок, сократились интервалы, и сейчас ближайшее уже обсуждается к концу года полностью беспилотный трамвай. Сейчас это как система помощи водителю, а сама система понимает, когда есть проблемная ситуация, берет управление на себя. И следующий этап — это переход к полностью автономной машине. Вот к концу года уже планируется это реализовать. Петербург в этом плане, он впереди планеты всей.
0: Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot. Пока беспилотные машины работают на дорогах в основном в рамках экспериментов, для полноценного запуска отрасли нужен отдельный закон. Кому теперь принадлежит щелкунчик? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил журнал «Пост». Исходя из публикации «За творческое наследие великого хореографа», спорит его единственный потомок, племянник Николай Каратыгин, которому Григорович перед смертью отписал часть имущества, и бывший управляющий балетной труппы Большого театра России Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие.
19: Подробности.
20: Как пишет издание «Пост», авторские права на 11 балетов, в том числе «Жизель», «Спартак», «Иван Грозный», оказались в руках фонда Юрия Григоровича, который якобы создал и возглавил экс-управляющий балетной труппы Большого помощник Григоровича Руслан Пронин. Получив права на спектакли почти сразу после смерти патрона, он заявил права на авторские отчисления за все постановки Григоровича, которые могут составлять десятки миллионов рублей в год. Спустя полгода после смерти хореографа, вступив в права наследования квартиры, и средствами на счетах, единственный близкий родственник, племянник Григоровича Николай Каратыгин, написал в полицию заявление о мошенничестве, указав, что Пронин якобы обманул балетмейстера. На момент передачи прав на балеты Юрию Николаевичу было 98 лет. Он жил в санатории, принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям. А весной этого года Николай Каратыгин подал иск фонду Юрия Григоровича, в котором оспаривает права фонда на произведение дяди. Также по информации журнала, Пронин судится с фирмой-посредником «Театральный агент», который занимается денежными отчислениями за авторские права на театральные постановки. Занималась она и правами Григоровича, пока тот был жив. Издание утверждает, что маэстро хотел, чтобы права на его творческое наследие отошли именно Большому театру, хотя сам Григорович этого не заявлял и при жизни неоднократно критиковал театр, с которым у него были сложные отношения.
0: Права на творческое наследие Григоровича – это астрономические цифры. Кроме Большого, его постановки и его версии балетов идут на многих отечественных сценах и в разных странах. На гала-концертах исполняют отрывки, в интернете есть телеверсии и записи телетрансляции. Григорович – это наша балетная база, напоминает балетный музыкальный критик Лейла Гучмазова.
21: Нет такого театра на территории России и в русскоязычном пространстве, где бы не шли балеты Григоровича. До недавнего времени и Баварская опера, и многие другие театры с большим удовольствием исполняли «Спартака». Такой же еще популярностью пользуется «Легенда о любви». В общем, вопрос о наследии, кому останутся авторские права, не менее любопытный и замечательный, чем в случае с Рудольфом Нуриевым. Там этим остался заниматься фонд довольно. Нуриева. Что происходило последние месяцы жизни Григоровича, знаете, кривотолки разные. Были разговоры, что на него влияют какие-то люди очень сильно. Были разговоры, что он отрезан от мира по факту, хотя сам этого не понимает. Сказать это доподлинно я не могу. Разбираться с этой историей, с авторскими правами на его балеты, это дело для большой группы очень хороших юристов. Это совершенно непонятная ситуация с наследием Григоровича. Каким образом это принадлежит Большому театру? Хороший вопрос. Первый раз всерьез отечественный балет задумался о том, кому принадлежит что, во время пандемии, когда многие большие театры мира, ведущие мировые театры, стали показывать свои спектакли. И вот тут возник вопрос, имеет ли право конкретный театр показывать конкретный спектакль, либо это воля хореографа-постановщика. Тогда этим всерьез никто не озаботился на перспективу, хотя Юрий Николаевич тогда уже был в возрасте. В любом случае, то, что сейчас это перешло в какую-то активную фазу, ну, значит, есть что делить. В идеале представляется, чтобы это был большой фонд, который бы не только следил за состоянием спектаклей и точностью авторской мысли, но и чтобы он поощрял молодых хореографов, молодые таланты, чтобы он занимался какой-то конкретной деятельностью во благо искусства балета вообще, а не во благо отдельных персон.
0: Балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова. Мы отправили запросы о комментариях обеим сторонам спора о наследстве, а также в пресс-службу Большого театра России.
22: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Слова
23: проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
1: Каршеринговый сервис «Делимобиль» сократил чистый убыток в первом полугодии 2026 года на 14%, до почти 2 миллиардов рублей. При этом выручка компании снизилась на 4%, до 14 миллиардов рублей, но операционная прибыль выросла более чем наполовину. В компании отмечают, что усиливают сокращение расходов и рассчитывают выйти на чистую прибыль уже во второй половине 2026 года.
23: Арбитраж.
1: Авиакомпания «Якутия» должна выплатить государственной транспортной лизинговой компании около 370 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы. Долг связан с арендой самолетов и оплатой их технического обслуживания. Договоры заключались в 16, 17 и 19 годах, а общая сумма требований с учетом неустойки составила около 370 миллионов рублей. Авиаперевозчик оспаривать иск не стал.
23: Отчеты и планы.
1: Йоби да Йоби меняет название. Сеть доставки суши и роллов изменит его на более короткое. Просто Йо. На сайте сети название уже изменилось. Что будет с вывесками ресторанов, пока неизвестно. Решение сети связано с давними претензиями ФНС. Название увидели созвучие с ненормативной лексикой, хотя компания объясняла, что это транслитерация фразы «день недели, суббота». Сеть работает с 2016 года и сегодня объединяет более 240 точек в России и за рубежом. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: «15:47 в Москве. Индекс Мосбиржи потерял больше 3%. На минимуме падение показывало 2150 пунктов. Прямо сейчас значение на отметке 2158. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 впервые с конца июля. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос до 85 рублей. Впервые за 5 месяцев такое резкое падение произошло после заявлений главы МИДа России Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Лавров также заявил, что Россия намерена ужесточать действия против объектов, которые, по оценке Москвы, обеспечивают украинский военный потенциал. Обсудим ситуацию на рынках. С нами на связи генеральный директор УК «Спутник управления капиталом», член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
0: То, что сейчас с рынком творится, о чем говорит такое резкое падение фондового рынка и рубля?
2: Ну, о том, что есть две проблемы, может быть, даже три проблемы, которые никуда не деваются. Первое – это рекордный структурный дефицит ликвидности, максимальный с марта 2022 года, 2,7 триллиона рублей, что заставляет банки конкурировать за ликвидность и повышать ставки по депозитам. Поскольку ставки по депозитам и вообще фонды денежного рынка у нас главные конкуренты с точки зрения инвесторов частных фондовому рынку и акциям, понятно, что идет переток. Да, акциям просто не хватает средств. Второе, это то, что мы видим, что достаточно долго длится движение по валюте. Центральный банк в рисках финансового сектора, в обзоре рисков написал, что резко сократилась продажа валютной выручки, что подвигло спекулянтов также проиграть против рубля. Что еще мы наблюдаем? То, что мы наблюдали в те 19 недель падения фондового рынка. Продолжается вывод нерезидентов отсюда через схематозные всякие схемы с помощью дружных юрисдикций из российского рынка акций. Центральный банк поймал только депозитарий, да, но остальных почему-то не ловит. Хотя рынок все прекрасно видит, что вот это продолжается. Это также усиливает давление на валюту. Ну и Третий главный фактор – это институциональная слабость рынка. Если на рынке не присутствуют крупные банки, инвесткомпании, там, страховые компании, пенсионные фонды, они не покупают акции из-за жесткости регулирования, то там работают только физлица. А они крайне подвержены панике, любым спекуляциям. Ну и вот мы в итоге видим такую картину, которую наблюдали еще несколько недель назад.
0: Вы полагаете, такая динамика с рынком продолжится? Что-то из геополитических событий может изменить эту ситуацию?
2: Ну, только наша победа, потому что геополитика и удары, они все равно остаются таким негативным фоном, они все равно, рынок давно их учел, ну, и реагирует только тогда, когда происходят какие-то хорошие события, там, связанные с переговорами с американцами. Пока такого не видно. Также пока не видно обрушения обороноспособности ВСУ и европейцев, которые продолжают поддерживать, несмотря на собственные проблемы. Вот когда будет какой-то перелом, это тоже будет позитивно, потому что будет уже влиять на всю финансовую систему, на бюджетный дефицит и просто на восприятие инвесторами. Но пока вот это вот тот самый негативный фон, с которым мы живем уже долго. А решить проблему рынка может только ЦБ. Да? То есть он должен закрыть этот дефицит ликвидности, хотя ЦБ, судя по его комментариям, пока не видит проблем, потому что он считает, что несколько лет назад было хуже. Но несколько лет назад в нашем рынке были иностранцы, которые делали 70% оборота. Сейчас иностранцев нет. Сейчас рынок очень тонкий, и если Центральный банк не решит проблему с дефицитом ликвидности, если не смягчит требования к институциональным инвесторам и их возможности покупать акции, то мы так и будем находиться в жесткой волатильности, и любой негатив будет рынок прибивать к дну или пытаться вырыть шельф этого дна.
0: Да, а что касается рубля, также он и продолжит достаточно быстро терять позиции?
2: Я думаю, что мы подождем просто до этих налоговых дат. И здесь же все тоже понятно. Жесткая денежно-кредитная политика, она помогает рублю оставаться крепким. И когда наступит момент расплаты по налогам, когда у компаний-экспортеров будет необходимость рублевых трат, никто не будет занимать рубли под таким кошмарным ставкам, да, просто будут продавать валюту. Как только изменится баланс на валютном рынке, как только увеличится предложение валюты, все пойдет обратно.
0: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках с генеральным директором УК «Спутник управления капиталом» Александром Лосевым. Великая китайская афера. США заявляют, что Пол Миллер помогает Китаю обходить американские тарифы. После введения США пошлин на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился, но, как следует из доклада американской администрации под названием «Великая реэкспортная афера», который опубликовал Белый дом, значительная их часть стала идти через третьи страны. Они получают минимальную обработку, например, переупаковку, смену маркировки или документов, и после этого экспортируется в Штаты, как товар другой страны. И в этой теневой схеме поставок участвует порядка 40 стран.
3: Подробности.
1: На обложку доклада о теневых поставках китайских товаров в Америку изобразили троянского коня. Только не из дерева, а из контейнеров для перевозки грузов. В документе фигурирует более 40 стран, которые прямо не обвиняются в незаконных поставках, но якобы так или иначе являются участниками схемы с реэкспортом продукции из Китая. Среди них Мексика, Канада, Индия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Южная Корея, ОАЭ, Панама, Казахстан и некоторые страны ЕС. Например, Польша, Чехия и Венгрия. Какие-то страны, по мнению США, занимаются переупаковкой товаров. Другие предоставляют склады или организуют логистику. Товары различные, от электродвигателей, трансформаторов, термостатов до пластиковых и упаковочных изделий. Особое внимание Вашингтон уделяет Мексике, Вьетнаму и Индии. По оценке Минторга США, в 2025 году через эти три страны без уплаты тарифов в Америку могло попасть китайских товаров на сумму около 67 миллиардов долларов, из-за чего США недополучили примерно 28 миллиардов долларов. Решать проблему американцы планируют, конечно, конечно, с помощью ИИ и сделать для таможенных служб своеобразного цифрового детектива. Система под названием AI Detective Border будет сопоставлять маршруты грузов, документы, происхождение компонентов и даже фотоконтейнеров и находить несоответствие еще до попадания товара на американский рынок. Логика следующая. Если, например, компания в определенной стране заявляет, что произвела электронику на 500 миллионов долларов, а ее завод физически не способен выпускать такой объем, система будет сообщать о несоответствии. Таким образом, торговая война с Китаем уже не ограничится простым введением тарифов, а выйдет на новый уровень отслеживания всей глобальной цепочки поставок.
0: В американской администрации подчеркивают доказательств, что весь объем торговли между Китаем и перечисленными странами незаконный нет, и гарантии, что введенные меры помогут добиться снижения реэкспорта, тоже нет.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.

0: память о былой принадлежности территории княжеству Литовскому. Но остановились все же на рублях. Изображения животных, которые украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики». Валюты на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
1: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Верховный суд принял к производству жалобу партии «Яблоко» на решение о снятии с выборов списка кандидатов в депутаты Госдумы. Судебное заседание по этому вопросу пройдет 17 августа. «Яблоко» ранее заявило, что подаст иск о клевете к партии «Родина», инициировавшей ее отстранение от выборов. Напомню, Верховный суд 10 августа удовлетворил иск «Родины» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы. ВСУ сегодня атаковали ракетами жилой дом в советском районе города Брянска. Погиб один человек, еще семеро пострадали. Среди них ребенок и пожилые люди. Их осмотрели медики. Пострадавших отправили на амбулаторное лечение. В жилом доме после попадания ракеты возник пожар. Его достаточно быстро ликвидировали. Жильцов дома эвакуировали. Возбуждено дело о теракте. Суд приговорил россиянина к 23 годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей за шпионаж в пользу Польши. По данным ФСБ, мужчина уехал в Польшу с начала СВО. Он передавал иностранным спецслужбам секретные данные о российском вооружении. Также мужчина использовал связи в оборонной промышленности. Он добывал секретные данные о производстве и применении ракетных комплексов и персональные сведения о лицах, имеющих доступ к гостайне. Соединение двух планет Юпитера и Меркурия 15 августа можно будет увидеть с территории всех регионов России после захода Солнца. Наблюдаться оно будет в разное время из-за разницы часовых поясов, рассказал РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев. Соединение двух планет для наблюдающего с Земли выглядит как слияние двух звезд. Астроном отметил, что лучше для наблюдения за событием использовать бинокль, тогда можно будет увидеть и спутники Юпитера. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. А в четверг, например, был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, возвращаются к ним. Подробнее о ситуации буквально через минуту. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем. Эти и другие темы на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен.

0: установлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-нечет» и ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
1: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
0: Житель Оренбурга Антон. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
2: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800. Длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках Лукойл и Газпромнефть топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо. Там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го. 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких, не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
0: Егор Рябков, автор телеграм-канала «Про такси». В столице также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита топлива не было. А пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
3: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть по часу, может быть по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок, ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть, и позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высокос, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
0: Водитель такси из Клина Павел. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом в России, где власти независимой АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 1980 года. Брусникина работает в театре с 23 года. До нового назначения она занимала должность главного режиссера. Также ставила спектакли в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатириконе» и других театрах. С 2018-го Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика» и уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
4: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было, Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности, если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
5: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
4: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
5: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
4: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений... Решение, конечно, общее.
5: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там изменены?
4: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
5: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
4: Ну, мне кажется, что преемственность прекрасна, но любому театру всегда нужен новый этап, ну, как в зависимости от времени, и, конечно, мы не должны стоять на месте, должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
0: С творческой точки зрения, с назначением Марины Брусникиной вряд ли что-то кардинально изменится, и это к лучшему, считает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
6: Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, вся труппа там отличная. Ну и при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Он вообще прекрасный стратег. И несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера. Именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу, не стало присылать варяга.
5: А что может измениться с назначением Брусникина и новым худруком?
6: Ничего не может измениться. Я допускаю, что могут произойти перестановки в дирекции, чисто организационные. А творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат Российский молодежный театр один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку. Не отходит от своего курса ни вправо, ни влево. Сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм, экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов. Причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. У них нету творческих неудач. Ну там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
0: Редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина. Брусникина, лауреат премии правительства и обладательница медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5 триллионов 200 миллиардов рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
7: Показатель структурного дефицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что у банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
0: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА». Тем не менее, сам регулятор считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минтранс по поручению президента России Владимира Путина разработал законопроект о мерах, направленных на защиту российских судов при международных перевозках. Документ предполагает создание единой морской администрации, централизованной системы госрегистрации судов и механизма их мониторинга в Мировом океане. Законопроект призван обеспечить управление морской деятельностью в области торгового мореплавания. Импорт российской нефти в Индию в июле вырос более чем на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако снизился на 4,8% по сравнению с рекордным показателем июня. Тогда он составил более 2,5 миллионов баррелей в сутки, об этом пишет Рейтер. В январе индийские НПЗ начали сокращать закупки российской нефти, чтобы избежать повышения тарифов со стороны США на фоне переговоров о торговой сделке. Однако перебои с поставками с Ближнего Востока вынудили индийских переработчиков продолжить и даже нарастить закупки российских баррелей, отмечает агентство. Во втором квартале 2026 года инвесторы в России внесли на индивидуальные инвестсчета 73 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в первом квартале, и вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Центробанк. В основном инвесторы покупали облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. В Германии число занятых в автомобилестроении упало до минимума более чем за 20 лет. На конец июня в немецком автопроме работали 691,5 тысячи человек. Это минимум с 2005 года. За 12 месяцев сектор потерял 42,3 тысячи рабочих мест или 5,8% от общего числа. Причиной массовых увольнений стали усилия местных компаний по сокращению расходов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Шестнадцать семнадцать в Москве. Репетиции осени в Москве подходят к концу. Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. В пятницу в столице будет облачно с прояснениями. Дневная температура не превысит 18 градусов, но завтра начнет теплеть. Так что погода в выходные жителей столичного региона порадует, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: В субботу погода в столичном регионе продолжит улучшаться. Погода будет определять северо-восточные периферии антициклона, центр которого будет располагаться над Украиной. При переменной облачности ни ночью, ни днем в субботу осадков не ожидается, но ночи будут прохладными. В Москве минимальные 9-11, местами до плюс 7. По области 8-13, преобладающие, местами до плюс 5. Днем за счет солнца температура воздуха будет повышаться. Максимальная температура в столице 20-22, по региону 18-23 градуса. Ветер сменит направление на западный и уже не будет таким порывистым, как накануне. В ночь на воскресенье погода облачно с прояснениями. Местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха у нас станет чуть выше, потому что пройдет теплый атмосферный фронт. Ночная температура в Москве 13-15 градусов, по региону 10-15. Днем переменная облачность уже без существенных осадков. Адвекция тепла продолжится. Дневная температура 23-25 в Москве, 22-27 по области. Ветер уже западный, юго-западный, не очень сильный. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме. На следующие дни погода будет преобладать с переменной облачностью, но в дневные часы местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура на понедельник-среду 12-17 минимальная, дневная температура 21-27 градусов.
0: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Между тем, в столичном регионе в пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В МЧС жителей Москвы и Подмосковья призвали быть бдительнее и соблюдать осторожность. Польша и Украина завершают переговоры по передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество украинских дронов и технологий. В результате сделки Украина получит самолеты, а Польша – беспилотники различных типов и украинские технологии. По данным портала «Виртуально Польская», договоренность может быть достигнута в ближайшие недели. Сделка, которую Минобороны Польши уже назвали сорванной из-за невыполнения Украиной обязательства, получила новый импульс после назначения Умєрова главой СВР Украины. При этом в Варшаве вновь опасаются, что в критической ситуации и эту договоренность Киев сорвет, сославшись на какой-нибудь форс-мажор, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На вооружении ВВС Польши на конец 25 года находилось 11 одноместных истребителей МиГ-29 и 3 учебно-боевых МиГ-29, итого 14 самолетов. В начале 26 года шла речь о том, что Польша может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Каких именно, непонятно. При этом заявлялось, что 4 самолета в начале 26 года уже были готовы к передаче, ну, там, в течение считанных дней. Они были обслужены, не требовали ремонта, и можно было их передавать. Украина обещает взамен вот этих подлежащих списанию МиГ-29 научить польские вооруженные силы работать с дронами, дать технологии для производства дронов, для их использования. Вот те размолвки политические, которые происходили между Украиной и Польшей последние несколько месяцев, видимо, поставили под вопрос вот эту сделку в целом. Сейчас вполне вероятно, после визита Зеленского в Польшу достигнуты какие-то договоренности, которых мы не знаем, которые, возможно, привели к тому, что эта сделка реанимирована, и вот передача самолетов может состояться. Подтверждения официальные пока не прозвучали. Что произойдет, если Польша передает эти самолеты Украине? Чудо-оружия, в общем-то, не существует. Мы на этом уже неоднократно убеждались. И какие бы вооружения Украина не получила, кардинально повлиять на ход боевых действий это не может. Появление самолетов МиГ-29 дополнительных – это лишь восполнение потерь, которые понесли ВВС Украины в последние месяцы и даже годы. Частично они получат несколько машин, будут бонусом. Но применение МиГ-29 сейчас – это противовоздушная оборона, то есть борьба с дронами и крылатыми ракетами российскими. И применение в качестве ударных самолетов на линии соприкосновения там, где ослаблено либо нет нашей противовоздушной обороны. Потому что вступать в противоборство с нашими воздушно-космическими силами авиация Украины не может, не хочет, не способна на данный момент. Применяться в качестве ПВО и в качестве ударных самолетов там, где это возможно, да, они будут. При этом большинство аэродромов Украины находятся под контролем, под нашим, в том числе под огневым, и вероятно, грубо говоря, ночевать они будут, в кавычках, возможно, даже за пределами украинской территории. Сохраниться будут, допустим, на территории Польши, но иногда будут возвращаться в Украину для боевого применения, потому что иначе они будут уничтожены на аэродромах.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Параллельно остается нерешенным вопрос передачи ракет для систем «Патриот». Владимир Зеленский рассчитывает, что Киев получит их от Варшавы. Однако в Минобороны Польши заявили, что не получали официального запроса от Украины. Вопрос далек от согласования и будет решаться на самом высоком уровне, отмечают источники. Даже в случае положительного решения Украина может рассчитывать всего на несколько ракет. Ранее «Политика» писала, что европейские страны все неохотнее передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на фоне опасений за собственную безопасность. Основную проблему газета связывает с позицией США, указывая на отсутствие политической воли со стороны американской администрации. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу вечером матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
13: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что Локомотив в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
12: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
14: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
12: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
13: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
12: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел очное совещание с членами Совбеза в Кремле. Глава государства проинформировал участников встречи об итогах учений Тихоокеанского флота, который посетил на этой неделе. Президент также обсудил с участниками совещания сохранение традиционных ценностей в культуре России. Массовые перебои со светом произошли сразу в нескольких странах Центральной Азии. Так, в казахстанской Алма-Ате без электричества осталась часть города и области. Позже подачу света восстановили. По предварительным данным, сбой произошел на фоне резкого изменения перетока мощности со стороны энергосистемы Центральной Азии. Перебои с электричеством также фиксировались в столице Киргизии Бишкеке и ряде регионов Узбекистана. Узбекский Минэнерго связал их с аварией в энергосистеме соседней страны, которая повлияла на объединенную энергосистему региона. Свет отключался и в Таджикистане. Во всех странах Центральной Азии подачу электроэнергии уже восстановили. Польские спецслужбы в начале августа задержали мужчину с якобы российским гражданством по подозрению в подготовке покушения на гражданина США и Украины. С таким утверждением выступил в четверг премьер Дональд Туск. По его словам, задержанного завербовали российские спецслужбы. Ему поручили убийство в Варшаве человека с гражданством США и Украины. Премьер Польши не стал называть имя задержанного, а также человека, на которого должно было быть совершено покушение. Последние годы власти стран ЕС регулярно заявляют о причастности России к различным ЧП на своей территории. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Екатеринбург без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Восстановить водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Что происходит в регионах? В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок до 10%. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Как меру оценивают участники рынка? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. По данным СМИ, за творческое наследие великого хореографа спорят его единственный потомок и бывший управляющий балетной труппы Большого театра. Кому теперь принадлежит Щелкунчик? Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Официальная версия властей – засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе, рассказал «Бизнес-ФМ» журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
15: По официальной версии, все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено большое содержание железа, это было видно даже по внешней составляющей воды, то есть она шла ржавая, цвета газированных напитков, и это также доставляло неудобства для граждан.
16: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
15: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очной покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники. У кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках. У кого электроплиты, тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами. Поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
16: А потенциальные виновные это все-таки кто?
15: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении. Они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем. Но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуации виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
0: Журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин. В Курган остался без питьевой воды на несколько дней. А в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
17: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Какую сейчас пить воду? Нам об этом сообщили заранее, за два дня предупредили горожан, поэтому у них было время, чтобы на набрать питьевую воду, поэтому либо заранее набрали, либо покупная вода. Но я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры, поэтому регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, и из-за этих двух причин происходят либо локальные отключения воды, либо, может быть, даже, не знаю, пару раз в год на весь город произойти отключение на день. Нужно понимать, что после отключения несколько дней еще вода остается технической, потому что ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
0: Блогер из Кургана Владислав Грозный. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка в Тюменской области. Горожане жаловались, что в потемневшей воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но сейчас, как пишут СМИ, в некоторых районах запах, исходящий от воды, серьезно уменьшился, а то и вовсе исчез. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что питьевая вода в Тюмени соответствует гигиеническим нормативам и безопасна. Дорогу беспилотникам. В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок с 22 до 10%. Пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Эксперты отмечают, что подобное нововведение сделает такие услуги выгоднее и поможет решить проблему нехватки водителей и курьеров. Также, по их оценкам, благодаря снижению НДС, рынок гражданской беспилотной отрасли может вырасти до 2 триллионов рублей к 40-му году. Для многих компаний отрасли новшество стало бы хорошим подспорьем для развития, говорит Николай Никольский, замгендиректора «Когнитив-пилот», ведущего мирового разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
18: Но здесь что нужно понимать, что эффект от него он будет неравномерный по рынку. В одних сегментах, пассажирских беспилотных перевозках или в роботах-доставщиках, там, где действует один или два крупных игрока, там скорее это будет позволять им закрепить позиции. В других направлениях, таких как, например, умное сельское хозяйство, в сегменте роботов, которые доставляют грузы в аэропортах, работают на ограниченных территориях, в сфере ЖКХ. И здесь эта льгота, она будет крайне востребован. Экономика этих проектов, она такая, что здесь каждую копейку приходится экономить, и здесь это действительно льгота будет реальным и дополнительным стимулом. И здесь нужно разделять два направления. Что касается беспилотных летательных транспортных средств, и здесь ограничения, связанные с летательными аппаратами, они не распространяются на наземные транспортные средства. Наземный беспилотный транспорт продолжает, в общем-то, развиваться в рамках и экспериментальных правовых режимов. Сейчас действительно государство в это очень серьезно вкладывается, что работа идет, и здесь мы надеемся на очень серьезные и хорошие результаты.
5: А какие области еще могут по массовости применения беспилотного транспорта сравняться с агросферой?
18: Общественный транспорт, если это касается рельсового транспорта, например, первый в мире проект беспилотных трамваев, которые были реализованы в Санкт-Петербурге с 22 года, и сейчас их около 400, они перевезли уже более 90 миллионов пассажиров, более плавный режим работы стал, нет инцидентов с биением стрелок, сократились интервалы, и сейчас ближайшее уже обсуждается к концу года полностью беспилотный трамвай. Сейчас это как система помощи водителю, а сама система понимает, когда есть проблемная ситуация, берет управление на себя. И следующий этап — это переход к полностью автономной машине. Вот к концу года уже планируется это реализовать. Петербург в этом плане, он впереди планеты всей.
0: Николай Никольский, когнитив-пилот. Пока беспилотные машины работают на дорогах, в основном в рамках экспериментов, для полноценного запуска отрасли нужен отдельный закон. Кому теперь принадлежит «Щелкунчик»? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил журнал «Пост». Исходя из публикации «За творческое наследие великого хореографа», спорят, его единственный потомок, племянник Николай Кратыгин, которому Григорович перед смертью отписал часть имущества, и бывший управляющий балетной труппы Большого театра России Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие.
8: Подробности
19: Как пишет издание «Пост», авторские права на 11 балетов, в том числе «Жизель», «Спартак», «Иван Грозный», оказались в руках фонда Юрия Григоровича, который якобы создал и возглавил экс-управляющий балетной труппы «Большого» помощник Григоровича Руслан Пронин. Получив права на спектакли почти сразу после смерти патрона, он заявил права на авторские отчисления за все постановки Григоровича, которые могут составлять десятки миллионов рублей в год. Спустя полгода после смерти хореографа, вступив в права наследования квартиры и средствами на счетах, единственный близкий родственник, племянник Григоровича Николай Каратыгин, написал в полицию заявление о мошенничестве, указав, что Пронин якобы обманул балетмейстера. На момент передачи прав на балеты Юрию Николаевичу было 98 лет. Он жил в санатории, принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям. А весной этого года Николай Каратыгин подал иск фонду Юрия Григоровича, в котором оспаривает права фонда на произведение дяди. Также, по информации журнала, Пронин судится с фирмой-посредником «Театральный агент», который занимается денежными отчислениями за авторские права на театральные постановки. Занималась она и правами Григоровича, пока тот был жив. Издание утверждает, что маэстро хотел, чтобы права на его творческое наследие отошли именно Большому театру, хотя сам Григорович этого не заявлял и при жизни неоднократно критиковал театр, с которым у него были сложные отношения.
0: Права на творческое наследие Григоровича – это астрономические цифры. Кроме Большого, его постановки и его версии балетов идут на многих отечественных сценах и в разных странах. Григорович – это наша балетная база, напоминает балетный музыкальный критик Лейла Гучмазова.
20: Нет такого театра на территории России и в русскоязычном пространстве, где бы не шли балеты Григоровича. До недавнего времени и Баварская опера, и многие другие театры с большим удовольствием исполняли «Спартака». Такой же еще популярностью пользуется «Легенда о любви». В общем, вопрос о наследии, кому останутся авторские права, не менее любопытный и замечательный, чем в случае с Рудольфом Нуриевым. Там этим остался заниматься фонд по воле Нуриева. Что происходило последние месяцы жизни Григоровича, знаете, кривотолки разные. Были разговоры, что на него влияют какие-то люди очень сильно. Были разговоры, что он отрезан от мира по факту, хотя сам этого не понимает. Сказать это доподлинно я не могу. Разбираться с этой историей, с авторскими правами на его балеты, это дело для большой группы очень хороших юристов. Это совершенно непонятная ситуация с наследием Григоровича. Каким образом это принадлежит Большому театру? Хороший вопрос. Первый раз всерьез отечественный балет задумался о том, кому принадлежит что, во время пандемии, когда многие большие театры мира, ведущие мировые театры, стали показывать свои спектакли. И вот тут возник вопрос, имеет ли право конкретный театр показывать конкретный спектакль, либо это воля хореографа-постановщика. Тогда этим всерьез никто не озаботился на перспективу, хотя Юрий Николаевич тогда уже был в возрасте. В любом случае, то, что сейчас это перешло в какую-то активную фазу, ну, значит, есть что делить. В идеале представляется, чтобы это был большой фонд, который бы не только следил за состоянием спектаклей и точностью авторской мысли, но и чтобы он поощрял молодых хореографов, молодые таланты, чтобы он занимался какой-то конкретной деятельностью во благо искусства балета вообще, а не во благо отдельных персон.
0: Критик Лейла Гучмазова. Юрий Григорович возглавлял Большой с 1988 по 95 годы, а в советский период плоды труда постановщика считались собственностью театра. В нулевые он вновь вернулся в руководство главного театра страны и выпустил обновленные редакции некоторых своих балетов. Мы направили запросы о комментариях обеим сторонам спора о наследстве, а также в пресс-службу Большого театра России.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
21: Знай меру.
1: Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Ваттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт. Знай меру на Business FM.
8: Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
21: Каршеринговый сервис «Делимобиль» сократил чистый убыток в первом полугодии 2026 года на 14%, до почти 2 миллиардов рублей. При этом выручка компании снизилась на 4%, до 14 миллиардов рублей, но операционная прибыль выросла более чем наполовину. В компании отмечают, что усиливают сокращение расходов и рассчитывают выйти на чистую прибыль уже во второй половине 2026 года.
8: Арбитраж.
21: Авиакомпания «Якутия» должна выплатить государственной транспортной лизинговой компании около 370 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы. Долг связан с арендой самолетов и оплатой их технического обслуживания. Договоры заключались в 2016, 2017 и 2019 годах, а общая сумма требований с учетом неустойки составила около 370 миллионов рублей. Авиаперевозчик оспаривать иск не стал.
8: Отчеты и планы.
21: Йоби да Йоби меняет название. Сеть доставки суши и роллов изменит его на более короткое. Просто Йо. На сайте сети название уже изменилось. Что будет с вывесками ресторанов, пока неизвестно. Решение сети связано с давними претензиями ФНС. Название увидели созвучие с ненормативной лексикой, хотя компания объясняла, что это транслитерация фразы «день недели, суббота». Сеть работает с 2016 года и сегодня объединяет более 240 точек в России и за рубежом. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок семь в Москве. Великая китайская афера. США заявляют, что полмира помогают Китаю обходить американские тарифы. После введения США пошлин на китайские товары в 2018 году прямой импорт из Китая в Америку сократился. Но, как следует из доклада американской администрации под названием «Великая реэкспортная афера», которую опубликовал Белый дом, значительная их часть стала идти через третьи страны. Они получают минимальную обработку, например, переупаковку, смену маркировки или документов, после чего экспортируются в Штаты как товар другой страны. И в этой теневой схеме поставок участвуют порядка 40 стран.
8: Подробности.
21: На обложку доклада о теневых поставках китайских товаров в Америку изобразили троянского коня. Только не из дерева, а из контейнеров для перевозки грузов. В документе фигурирует более 40 стран, которые прямо не обвиняются в незаконных поставках, но якобы так или иначе являются участниками схемы с реэкспортом продукции из Китая. Среди них Мексика, Канада, Индия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Южная Корея, ОАЭ, Панама, Казахстан. И некоторые страны ЕС, например, Польша, Чехия и Венгрия. Какие-то страны, по мнению США, занимаются переупаковкой товаров, другие предоставляют склады или организуют логистику. Товары различные, от электродвигателей, трансформаторов, термостатов до пластиковых и упаковочных изделий. Особое внимание Вашингтон уделяет Мексике, Вьетнаму и Индии. По оценке Минторга США, в 2025 году через эти три страны без уплаты тарифов в Америку могло попасть китайских товаров на сумму около 67 миллиардов долларов, из-за чего США недополучили примерно 28 миллиардов долларов. Решать проблему американцы планируют, конечно, с помощью ИИ и сделать для таможенных служб своеобразного цифрового детектива. Система под названием AI Detective Border будет сопоставлять маршруты грузов, документы, происхождение компонентов и даже фотоконтейнеров и находить несоответствие еще до попадания товара на американский рынок. Логика следующая. Если, например, компания в определенной стране заявляет, что произвела электронику на 500 миллионов долларов, а ее завод физически не способен выпускать такой объем, система будет сообщать о несоответствии. Таким образом, торговая война с Китаем уже не ограничится простым введением тарифов, а выйдет на новый уровень отслеживания всей глобальной цепочки поставок.
0: В американской администрации подчеркивают доказательств, что весь объем торговли между Китаем и перечисленными странами незаконный, нет, и гарантий, что введенные меры помогут добиться снижения реэкспорта, тоже нет. Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате. 37-летний мужчина катался вечером недалеко от Филевского парка, когда его остановили для проверки. Содержание алкоголя в крови превысило норму в 7 раз. Решающим фактором для лишения прав стала мощность его самоката – больше 250 ватт. По закону, такое средство индивидуальной мобильности приравнивается к мопеду, подлежит регистрации, а для управления им нужны права. Но главное, его водитель является полноправным участником дорожного движения со всей юридической ответственностью для транспортных средств. В суде москвича на 1,5 года лишили водительских прав, а также назначили штраф в 45 тысяч рублей, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
2: Все, что больше 250 ватт, приравнивается к мопедам. Все, что меньше, это электросамокаты СИМ. Такую правовую позицию Верховный суд высказал 5 февраля 2024 года после моей соответствующей жалобы. То есть именно после этой даты Верховный суд занял четкую позицию и стал разделять, что такое СИМ, а что такое мопеды с точки зрения, если приравнивать электросамокаты к мопедам. Получается, такое транспортное средство подлежит обязательной регистрации для управления им необходимого водительского удостоверения, то, что это СИМ. На электросамокат, мощность у которого больше 250 ватт, необходимо водительское удостоверение категории М, мопед. И если водитель не имеет права управления, его также могут привлечь к ответственности по статье 12.7, часть 1. Там предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Почему в данном случае лишение прав на 1,5 года? Потому что мопед – это транспортное средство, и в соответствии с примечаниями к статье 12.1 Кодекса об административных правонарушениях, это водитель, который управляет таким транспортным средством, несет ответственность на общих основаниях с теми же водителями, которые, например, управляют обычным легковым автомобилем. Поэтому для него ответственность наступает по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Если бы у нарушителя не было водительских прав на авто, там предусмотрена ответственность арест от 10 до 15 суток, либо штраф для тех лиц, которые не могут быть подвергнуты аресту. Ну, например, это у нас беременные женщины.
0: Автоюрист Лев Воропаев. Самокаты мощностью меньше 250 ватт и скоростью до 25 км в час не считаются транспортным средством. За пьяную езду на них штрафуют как пешеходов до 1,5 тысяч рублей. А вот штрафы от операторов кикшеринга за это же нарушение могут достигать 150 тысяч рублей. Это далеко не единичный случай. Ранее похожая ситуация произошла в Подмосковье. Там пьяного водителя самоката отправили в колонию на год. У него была непогашенная судимость за подобные нарушения. Несмотря на это, он вновь был выявлен за рулем электросамоката в нетрезвом виде.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
3: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Ред, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты на Business FM. Yeah. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес FM». Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
6: Это спорная тема. Чаджбэк, возможность

0: не имел на счету больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Адмиралтейском районе Петербурга локализовали пожар на крыше здания напротив Александровского сада. Об этом сообщает МЧС. Распространение огня остановили на площади в 100 квадратных метров. Пострадали два человека, полицейский и сотрудник ресторана. Из здания эвакуировали 35 человек. В правоохранительных органах уточнили, что огонь предварительно возник в ресторане на первом этаже здания и через вытяжку охватил мансарду отеля. Неизвестный беспилотник упал в 5 километрах от границы с Украиной на востоке Румынии. На месте падения аппарата начался пожар. Пострадавших не было. Пожар потушили. Об этом сообщили в румынском Минобороны. По данным ведомства, радиолокационные системы наблюдения не смогли обнаружить воздушную цель, поскольку беспилотник летел на очень небольшой высоте. Проводится расследование, выясняется принадлежность дрона. Украинские беспилотники ранее несколько раз попадали на территорию Румынии как по воздуху, так и по воде. В результате Бухарест потребовал от Киева встроить в дроны механизм самоуничтожения. Построенный по серийным технологиям и полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром имени Громова в Подмосковье. Борт преодолел более 4000 километров. Полет прошел штатно, все системы лайнера отработали как положено. Об этом сообщил Ростех. Как ранее сообщил глава госкорпорации Сергей Чемизов, завершение сертификационных полетов и начало серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год. Госдолг США приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов. С начала июля он вырос более чем на 500 миллиардов. Это следует из отчетов американского Минфина. Общая сумма на американской внешней задолженности сейчас составляет 39,3 триллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг полностью остановился крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Регионы, ранее смягчавшие или вовсе отменявшие ограничения на продажу топлива, вернулись к ним. Подробнее о ситуации буквально через минуту. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2 триллионов 700 миллиардов рублей. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России. Эти и другие темы на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложной ситуации с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-нечет». И ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
4: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит

0: стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей стоит 65, это 92 литр, где-то 68, это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин, он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92 дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
1: Житель Оренбурга Антон. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
2: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что, ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНГ, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800. Длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках «Лукойл» и «Газпромнефть» топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
1: Таксист из Краснодара Егор Рябков. А в столице также вновь появились очереди на заправках, и ценник пополз вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицита не было. Пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная. Об этом говорит водитель такси из Клина Павел.
3: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он в колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть по часу, может быть по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть. И позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
1: Водитель такси из Клина Павел. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. В РАМТе сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина – его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 80-го года прошлого века. Брусникина работает в театре с 23-го года. До нового назначения она занимала должность главного режиссера. Также ставила спектакли в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатирикони» и других театрах. С 2018-го Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика» и уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им и после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
4: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было, Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, а я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности, если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
5: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
4: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
5: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
4: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений, решение, конечно, общее.
5: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там изменены?
4: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
5: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
4: Ну, мне кажется, что преемственность прекрасна, но любому театру всегда нужен новый этап. Ну, как в зависимости от времени, и, конечно, мы не должны стоять на месте, должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
1: С творческой точки зрения, с назначением Марины Брусникиной вряд ли что-то кардинально изменится, и это к лучшему, считает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
6: Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, вся труппа там отличная. Ну и при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Он вообще прекрасный стратег. И несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера. Именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу, не стало присылать варяга.
5: А что может измениться с назначением Брусникиной и новым худруком?
6: Ничего не может измениться. Я допускаю, что могут произойти перестановки в дирекции, чисто организационные. А творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат Российский молодежный театр один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку. Не отходит от своего курса ни вправо, ни влево. Сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм, экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов. Причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. У них нету творческих неудач. Ну там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
1: Театральный обозреватель Марина Райкина. Брусникина – лауреат премии правительства и обладательница медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.
7: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Купонный доход по облигациям Нижегородской области снизился до 13 рублей 27 копеек. Региональный Минфин установил величину купонного дохода на одну облигацию Нижегородской области серии 34017 за 10-й купонный период. Ранее выплата была на 21 копейку больше. За 8-й и 7-й по 13 рублей 68 копеек. За 2-й купонный период доход на одну облигацию достигал 15 рублей 33 копеек. Сам заем был взят еще прошлой осенью на сумму 15 миллиардов рублей. Банк России намерен следить за возможными случаями мисселлинга при продаже криптовалют и финансовых инструментов, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центробанка Михаила Мамуту. Он отметил, что порядок покупки криптовалют для широкого круга пользователей предусматривает предварительную проверку знаний инвесторов и ограничений по уровню риска в зависимости от суммы вложений. Однако, по его словам, эти меры не исключают необходимости дополнительного контроля за действиями финансовых организаций. Отмечу, что мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, при которой продавец намеренно вводит клиента в заблуждение, скрывая или искажая важную информацию о товаре или услуге. Отделение Почты России на улице Усилова 3/3 готовится к закрытию, пишет Нижний Сейчас. Вскоре обслуживать несколько десятков тысяч горожан в микрорайоне улиц Фруктовая, Усилова, Донецкая, Кузьминская, Родионова и другие будут специалисты отделения в здании главпочтамта на Большой Покровской. Редакция информагентства направила запрос в Почту России для прояснения ситуации. Завтра у парка имени 1 мая ограничат движение транспорта, сообщается на сайте мэрии. С начала дня до 11 вечера для автомобилей будут закрыты парковки у центрального входа и входа рядом с пожарной частью. Два новых глэмпинга хотят построить рядом с Волгой под Нижним Новгородом. Один может разместиться в Балахне вблизи устья Узола, другой – около Сибирского Затона на Бару. Оценивается проект одинаково, примерно по 50 миллионов рублей каждый. Предоставление участков инвесторам обсудил Совет по земельным и имущественным отношениям. Модульный глэмпинг вблизи Борского моста к юго-востоку от железнодорожных путей в течение 3 лет планируют открыть компании «Проинвестнен». Она попросила в аренду участок на левом берегу Волги площадью около 4 гектаров. Сейчас он не используется, но частично пересекается с федеральной землей, частично с огражденной территорией под самовольными нежилыми бытовками, а часть была передана другому инвестору под строительство яхт-клуба еще в 2015 году. Два последних вопроса власти решают через суд. Они расторгают договор аренды с инвестором, который собирался создать яхт-клуб, и требуют освободить территорию под 4 незаконными бытовками. Пока дела приостановлены, назначена судебная экспертиза. Участок более 10 гектаров в Балахне запросила компания «Волжская бухта», которая намерена построить глэмпинг и стоянку для судов. Сейчас там находится металлические строения для хранения лодок, грунтовая дорога, подъезд к лодочной переправе через Волгу, а на прилегающей территории стихийная парковка. Нижегородские медики обнаружили туберкулез у пациента, который обратился в поликлинику с жалобами на слабость. 56-летний мужчина связывал свое состояние с перенесенным около полугода назад коронавирусом. Однако при прохождении углубленной диспансеризации врачи обнаружили признаки инфильтративного туберкулеза легких. Для этого был проведен расширенный анализ крови и рентген грудной клетки. После этого пациента направили в противотуберкулезный диспансер. Сейчас он проходит курс терапии. Медики призывают всех переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию. Слабость после COVID-19 может скрывать опасные заболевания. Бизнес-литература не заинтересовала россиян в первом полугодии. Продажи как в количестве штук, так и в вырученной сумме сократились на 20%, рассказали опрошенные Коммерсантом издательства и маркетплейсы. Падение интереса к сегменту издательства связывает с экономической ситуацией и отсутствием новых заметных хитов. На динамику категории влияет и развитие подписной модели. Кроме того, меняется сама повестка жанра. Так, например, долгое время драйвером рынка были книги западных авторов, которые предлагали понятные ориентиры, успешные кейсы и модели развития компаний. Сегодня значительная часть этих примеров воспринимается как менее применимая к российским реалиям, а восточные подходы пока не стали полноценной альтернативой для массовой аудитории. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
16: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 10 градусов. Выходные в Нижнем Новгороде будут преимущественно облачные и с дождем. В субботу до плюс 10, в воскресенье до плюс 15 градусов.
15: Валюта.
16: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Нижегородские предприниматели могут поучаствовать в вебинаре с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике Алексеем Шатиловым. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Вебинар состоится 2 сентября. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Количество мест не ограничено. Нижегородские компании уже поставляют в Алжир химическую продукцию, продукцию легкой промышленности. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о специфике выхода на рынок страны, условиях сотрудничества с местными предприятиями и экономическими. Положении. Во время встречи торговый представитель расскажет об этом и ответит на вопросы нижегородских предпринимателей, рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта международной кооперации «Экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Выручка Lenovo по итогам второго квартала составила рекордные 27 миллиардов долларов. Таким образом, она выросла на 43%. Этому поспособствовало прежде всего производство оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта. От них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до более чем 9 миллиардов. Это оказалось третьей частью общей выручки компании. Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению с вторым кварталом прошлого года и превысила 1 миллиард 100 миллионов долларов. После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%. Урбантех «Волга» вышла с концессии дорожных камер в Нижегородской области. По данным «Коммерсант», структура группы компании «Урбантех» вышла с инициативой о создании в регионе единой платформы управления транспортной системой «Спутник». Соглашение рассчитано на 12 лет. Предельная плата концедента составляет примерно 8,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного проекта концессии. Инвестиции в проект – около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется установить 400 камер фото- и видеофиксации, нарушение правил дорожного движения. В правительстве Нижегородской области признали возможным заключить концессию на этих условиях. Заявки принимают до 29 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
17: Покровский премиум. приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
20: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Еремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками бергколлегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова ввели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени Вексунские заводы стали именоваться Шепелевскими.
19: Дела семейные на Бизнес ФМ.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. ПВО уничтожило 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего с начала суток, по данным Собянина, уничтожены 12 беспилотников, пытавшихся атаковать российскую столицу. Украинский дрон атаковал автомобиль у хутора Сибейна Рокитянского округа Белгородской области. Пострадал один человек, сообщил оперштаб региона. Также 3 человека пострадали из-за атаки украинского беспилотника на Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В Таджикистане восстановили подачу электроэнергии после сбоя в нескольких районах страны, сообщает пятницу агентство «Азия Плюс» со ссылкой на Министерство энергетики страны. Ранее в пятницу о проблемах с электроснабжением сообщили в Казахстане и Киргизии. Соединенные Штаты требуют от стран НАТО отчитаться о лояльности нынешнему главе американской администрации Дональду Трампу, сообщает Bloomberg. Вашингтон отправил союзникам анкету, в которой странам предлагают ответить, оказывали ли они публичную поддержку внешней политики Трампа, а также сообщить об ограничениях на использование военных баз США и закупках у американских оборонных подрядчиков. 5 дальневосточных региональных главков МЧС России приведены в режим повышенной готовности на случай ухудшения паводковой обстановки в бассейне реки Амур. И готовности к реагированию находится более 3000 человек и порядка 900 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Восстановить ее подачу обещают не раньше середины следующей недели. Официальные версии властей: за ссор сточных систем и за паводковой ситуации в регионе. Что происходит с водой на Урале? Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить в Варшаве украинского рэпера Альберта Васильева, он же Киев Стонер. Польский премьер Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что Киев Стонер причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье. И кому теперь принадлежит «Щелкунчик»? Авторские права на балеты Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Как пишет журнал «Пост», за творческое наследие хореографа спорит его племянник Николай Каратыгин и бывший управляющий балетной труппы Большого Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие. Подробности на Бизнес FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих регионах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точной гарантии никто не дает. Официальные версии властей: за ссор сточных систем из-за паводка ситуации в регионе, рассказал бизнес-фм-журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
3: По официальной версии, все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено достаточно большое содержание железа. Это было видно даже по внешней составляющей воды. То есть она шла ржавая, цвета газированных напитков. И это также доставляло неудобства для граждан.
4: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
3: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очные покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках, у кого электроплиты тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами, поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
4: А потенциальные виновные это все-таки кто?
3: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении, они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем, но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуации виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
2: Сергей Харамушин, журналист из Екатеринбурга. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. В городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
5: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Какую сейчас пить воду? Нам об этом сообщили заранее, за 2 дня предупредили горожан, поэтому у них было время, чтобы набрать питьевую воду, поэтому либо заранее набрали, либо покупная вода. Но я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры, поэтому регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, и из-за этих двух причин происходят либо локальные отключения воды, либо, может быть, даже, не знаю, пару раз в год на весь город произойти отключение на день. Нужно понимать, что после отключения несколько дней еще вода остается технической, потому что ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
2: Владислав Грозный, блогер из Кургана. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка в Тюменской области. Горожане жаловались, что в потемневшей воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но сейчас, как пишут СМИ, в некоторых районах запах, исходящий от воды, серьезно уменьшился, а то еще совсем. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что питьевая вода в Тюмени соответствует гигиеническим нормативам и безопасна для населения. Для использования ее достаточно прокипятить или отстоять. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве. Он более известен под псевдонимом Киев Стунар. На польский премьер Дональд Туск утверждает, что он был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. Киев Стунар – гражданин США и Украины. Сейчас он проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Дональд Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
0: Подробности.
6: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом Киев Стонер. Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотиков. наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. Киев Стонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киев Стонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
2: Ранее жена Киев Стонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. В конце 23-го рэпер заявлял, что никогда больше не приедет в Россию. Кому теперь принадлежит «Щелкунчик»? Авторские права на балет Григоровича в год 250-летия Большого театра стали предметом расследования в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил журнал «Пост». Исходя из публикации «За творческое наследие великого хореографа», спорит его единственный потомок, племянник Николай Каратыгин, которому Григорович перед смертью отписал часть имущества, и бывший управляющий балетной труппы Большого театра России Руслан Пронин, которому мастер за год до смерти отписал права на свое творческое наследие.
0: Подробности.
7: Как пишет издание «Пост», авторские права на 11 балетов, в том числе «Жизель», «Спартак», «Иван Грозный», оказались в руках фонда Юрия Григоровича, который якобы создал и возглавил экс-управляющий балетной труппы Большого помощник Григоровича Руслан Пронин. Получив права на спектакли почти сразу после смерти патрона, он заявил права на авторские отчисления за все постановки Григоровича, которые могут составлять десятки миллионов рублей в год. Спустя полгода после смерти хореографа, вступив в права наследования квартиры и средствами на счетах, единственный близкий родственник, племянник Григоровича Николай Каратыгин, написал в полицию заявление о мошенничестве, указав, что Пронин якобы обманул балетмейстера. На момент передачи прав на балеты Юрию Николаевичу было 98 лет. Он жил в санатории, принимал лекарства и не отдавал отчет своим действиям. А весной этого года Николай Каратыгин подал иск фонду Юрия Григоровича, в котором оспаривает права фонда на произведение дяди. Также по информации журнала, Пронин судится с фирмой-посредником «Театральный агент», который занимается денежными отчислениями за авторские права на театральные постановки. Занималась она и правами Григоровича, пока тот был жив. Издание утверждает, что маэстро хотел, чтобы права на его творческое наследие отошли именно Большому театру, хотя сам Григорович этого не заявлял и при жизни неоднократно критиковал театр, с которым у него были сложные отношения.
2: Право на творческое наследие Григоровича – это астрономические цифры. Кроме Большой его постановки и его версии балетов идут на многих отечественных сценах и в разных странах. На галоконцертах исполняют отрывки, в интернете есть телеверсии, записи, телетрансляции. Григорович – это наша балетная база, напоминает балетный музыкальный критик Лейла Гучмазова.
8: Нет такого театра на территории России и в русскоязычном пространстве, где бы не шли балеты Григоровича. До недавнего времени и Баварская опера, и многие другие театры с большим удовольствием исполняли «Спартака». Такой же еще популярностью пользуется «Легенда о любви». В общем, вопрос о наследии, кому останутся авторские права, не менее любопытный и замечательный, чем в случае с Рудольфом Нуриевым. Там этим остался заниматься фонд по воле Нуриева. Что происходило последние месяцы жизни Григоровича, знаете, кривотолки разные. Были разговоры, что на него влияют какие-то люди очень сильно. Были разговоры, что он отрезан от мира по факту, хотя сам этого не понимает. Сказать это доподлинно я не могу. Разбираться с этой историей, с авторскими правами на его балеты, это дело для большой группы очень хороших юристов. Совершенно непонятная ситуация с наследием Григоровича. Каким образом это принадлежит Большому театру? Хороший вопрос. Первый раз всерьез отечественный балет задумался о том, кому принадлежит что, во время пандемии, когда многие большие театры мира, ведущие мировые театры, стали показывать свои спектакли. И вот тут возник вопрос, имеет ли право конкретный театр показывать конкретный спектакль, либо это воля хореографа, постановщика. Тогда этим всерьез никто не озаботился на перспективу, хотя Юрий Николаевич тогда уже был в возрасте. В любом случае, то, что сейчас это перешло в какую-то активную фазу, ну, значит, есть что делить. В идеале представляется, чтобы это был большой фонд, который бы не только следил за состоянием спектаклей и точностью авторской мысли, но и чтобы он поощрял молодых хореографов, молодые таланты, чтобы он занимался какой-то конкретной деятельностью во благо искусства балета вообще, а не во благо отдельных персон.
2: Лайла Агучмазова, балетный музыкальный критик. Юрий Григорович возглавил Большое с 1988 по 1995 годы, на советский период. Плоды труда постановщика считались собственностью театра. В нулевые он вновь вернулся в руководство Главного театра страны и выпустил обновленные редакции некоторых своих балетов. Но у Большого уже есть опыт возобновления показа спектакля Алексея Ротманского «Светлый ручей», несмотря на запрет автора. Мы направили запросы о комментариях обеим сторонам спора, о наследстве, а также в пресс-службу Большого театра России.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xvantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
0: Говорящие фамилии на Business FM.
10: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Каршеринговый сервис «Делимобиль» сократил чистый убыток в первом полугодии 2026 года на 14%, до почти 2 миллиардов рублей. При этом выручка компании снизилась на 4%, до 14 миллиардов рублей, но операционная прибыль выросла более чем наполовину. В компании отмечают, что усиливают сокращение расходов и рассчитывают выйти на чистую прибыль уже во второй половине 2026 года.
0: Арбитраж.
11: Авиакомпания «Якутия» должна выплатить государственной транспортной лизинговой компании около 370 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы. Долг связан с арендой самолетов и оплатой их технического обслуживания. Договоры заключались в 16, 17 и 19 годах, а общая сумма требований с учетом неустойки составила около 370 миллионов рублей. Авиаперевозчик оспаривать иск не стал.
0: Отчеты и планы.
11: «Йоби да Йоби» меняет название. Сеть доставки суши и роллов изменит его на более короткое. Просто «Йо». На сайте сети название уже изменилось. Что будет с вывесками ресторанов, пока неизвестно. Решение сети связано с давними претензиями ФНС. Название увидели созвучие с ненормативной лексикой, хотя компания объясняла, что это транслитерация фразы «день недели суббота». Сеть работает с 2016 года и сегодня объединяет более 240 точек в России и за рубежом. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок продолжает падение. Индекс Мосбиржи потерял уже около 4%. На минимуме показывал 2132. А сейчас 2150. Внебиржевой курс доллара в моменте взлетел выше 85 рублей. Впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям» он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочно надежного устойчивого регулирования. Лавров также заявил, что Россия намерена ужесточать действия против объектов, которые, по оценке Москвы, обеспечивают украинский военный потенциал. Почти все бумаги находятся сейчас в красной зоне. Обсудим с руководителем отдела инвестиционного консультирования Solid Инвестиции Алексеем Антоновым. Алексей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Ну что ж, действительно сильное падение, которое уже вчера начиналось, сегодня развилось. Причем все поддержки, как-то мы проходим довольно быстро. 2200 сходу пролетели. 2150 пытались отскочить, но неубедительно. Сейчас опять торгуемся ниже 2150 пунктов. О чем это все говорит?
12: Ну, во-первых, весь этот оптимизм, который мы наблюдали, да, там последние 3 недели, он там моментально, в общем-то, испарился, опять в главу угла встала, в общем-то, геополитика. Пока, наверное, базовый сценарий мы рассматриваем, что индекс, возможно, еще на ухудшение ситуации нырнет очередной раз ниже 2000 пунктов, но в целом... Мы считаем, что те минимумы, которые индекс показал, перебиты не будут, и, скорее всего, мы там встанем в какой-то раньше, будем ждать нового импульса для роста.
2: Угу. Ну, пока, в общем-то, особого оптимизма-то не ожидается. Не знаю, где его взять, собственно. Где можно поискать этот оптимизм?
12: Смотрите, у нас сейчас что изменилось, да, у нас сейчас начинается движение по валюте, да, если мы эти 19 недель падали на фоне довольно-таки крепкого рубля, то сейчас у нас рубль слабеет потихонечку, да, вот мы уже подобрались к отметке 85, и в целом, если движение, в общем-то, сохранится, это, безусловно, плюс. Да, один из тех плюсов, которых мы, в общем, ждали. Их было 3, да, то есть это ослабление национальной валюты, динамика нефти и риторика центрального банка. Пока вот только вот первый у нас начинает, в общем-то, реализовываться. Поэтому вполне себе это позитив.
2: Ну, где-то рубль ослаб уже процентов, наверное, на 16-17 где-то примерно. Да, это существенный действительно фактор, но, с другой стороны, многие говорят, что он уже вышел на серьезное сопротивление, и где-то отсюда может начать корректироваться, то есть, проще говоря, рубль может начать укрепляться, и что тогда?
12: Ну, пока как бы все... шутки с рублем, особенно с его ставкой на укрепление, мне кажется, в общем-то, плохо заканчивается. Пока динамику мы, в общем-то, наблюдаем, за неделю там 3%, в общем-то, выросли, и все-таки мы думаем, что есть шанс, что мы увидим выше 85, в общем-то, на следующей неделе так просто он, в общем-то, не развернется. Пока динамика сохраняется, необходимо уделить позиции, на мой взгляд.
2: На прошлом заседании Центробанк преподнес нам сюрприз неожиданный. Ну, для большинства неожиданный. Кто-то, видимо, знал о том, какое решение будет. Вот. Но не будем говорить, кто это знал. А что нам ждать от следующего заседания? С одной стороны, вроде мы дефляцию 2 недели подряд наблюдаем какую-никакую. В связи с этим некоторые рассчитывают на то, что Центробанк и дальше может продолжить снижение ключевой ставки. Ну, по крайней мере, там на 25 пунктов. Ждаете такое или нет?
12: Ну, как бы вполне возможно. На мой взгляд, как бы самый главный сценарий, что там базовые прогнозы по средней ставке, они, в общем, центральным банком на прошлом заседании повышены, поэтому в общем-то, не знаю, как бы здесь видеть, кто-то видит здесь какой-то позитив. В общем-то, позитивом здесь не пахнет. Вот. Но там вот эти мелкие шаги по 0,25, они там и дефляция, да, там в течение двух недель, которые мы видели, они как раз и там поддерживали рынок. Вот. Поэтому до следующего заседания еще довольно-таки далеко, я бы так сказал, мы еще можем ниже 2000 пунктов протестировать те уровни, поэтому я бы, наверное, здесь особо не рассчитывал.
2: Угу. Ну и с другой стороны, то, что у нас рубль значительно ослабил последние недели, ну, для рынка это акции, может быть, и плюс, а вот для инфляции это скорее минус. И с неким лагом мы все это можем увидеть в ценах, поскольку у нас потребление значительного числа товаров идет через импорт. Я бы даже сказал, на большинство непродуктовых потребительских товаров. Можем ли мы увидеть ускорение инфляции в ближайшие недели?
12: Ну, слушайте, у нас в основном инфляция добавила ситуация там на топливном рынке, да, сейчас она как бы уходит потихоньку, да, там постепенно. Мы видим, что сезонный фактор, да, также. Поэтому я думаю, что текущее там укрепление рубля вряд ли добавит, ослабление рубля вряд ли добавит как инфляция. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно смотреть просто сезонный фактор.
2: Угу. Ну, то есть ваш текущий прогноз, где-то в район 2000 пунктов мы дойдем, и там где-то должны, по идее, остановиться.
12: Да, будем, соответственно, ждать новых драйверов, либо, опять же, такие изменения риторики Центрального банка, либо, соответственно, всплеск котировок там, нефтяных, вот, либо ситуация по геополитике.
2: Спасибо, Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Солид Инвестиции».
0: Реклама.
13: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Деньги. Иногда в целях восполнения нехватки мелких номиналов монеты разрезали пополам или на четыре части. Так делали в Древнем Риме. Например, разрезанными монетами были динарии. В средние века монеты разрезались или разламывались, чтобы сделать их недействительными. Так поступали с фальшивыми монетами. История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500,000, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000

0: Действительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий хеллгринд, ну или адский замес.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17:59 московское время. У микрофона Сардар Амликулей. ФСО атаковали беспилотниками несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате ранены 2 мирных жителя. Об этом сообщили в канале оперштаба региона «Максим». Восстановлена работа алматинского метро, приостановленная в пятницу из-за массового отключения электричества, сообщили городские власти. Также отмечается, что в городе продолжается поэтапное подключение потребителей после технологического нарушения в единой электроэнергетической системе Казахстана. Все профильные службы продолжают работу до полного подключения потребителей. Президент США Дональд Трамп в пятницу обратится в Верховный суд страны с просьбой разрешить ему продолжить строительство масштабного бального зала рядом с Белым домом, сообщает в пятницу NBC. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится 29 сентября в Казани. О точном времени начала игры будет объявлено позднее. Российская сборная с конца февраля 2022 года уже 2 раза играла с Ираном. Один матч завершился в ничью 1-1, другой россияне выиграли со счетом 2-1. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Накануне полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. Цены также растут. Серьезные проблемы на Кубани, в Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. В РАМТе сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Любимова. При этом Брусникина совмещает режиссерскую работу с педагогической. Что теперь ждать, каких изменений в работе РАМТа? И российский фондовый рынок продолжает падение. Индекс Мосбиржи потерял уже 4%. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чего ждать дальше от рынка и рубля? Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-не-чет» и ограничили объем отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
4: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-не-чет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по 2. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, АЗС 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.

0: Антон, житель Оренбурга. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й, и в Краснодарском крае тоже. Новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
1: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле, теперь я передвигаюсь на электромобиле, это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги, несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все. Бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди, и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей, производится. Но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках Лукойл и Газпромнефть топлива нет вообще. Имеется в виду, есть только дизельное топливо. Там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го. 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких, не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобиль и езжу на электромобиле и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
0: Егор Рябков, автор телеграм-канала про такси. В столице также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицит топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
2: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть, по часу, может быть, по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно, где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть. И позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
0: Павел, водитель такси из Клина. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. А в РАМТе сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженный артист совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 1980 года, а Брусникина работает в театре с 23-го. До нового назначения она занимала должность главного режиссера. Также ставила спектакли в театре имени Моссовет, Современники, Сатирикони и других театрах. С 18-го года Брусникина также является художественным руководителем Московского театра «Практика». Уже сообщила ТАСС, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту говорит сама Марина Брусникина.
3: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности, если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
4: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
3: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
4: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
3: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений... Решение, конечно, общее.
4: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там изменены?
3: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
4: Сейчас, по вашим ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
3: Ну, мне кажется, что преемственность — это прекрасно, но любому театру всегда нужен новый этап. Ну, как в зависимости от времени, и, конечно, мы не должны стоять на месте, должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
0: Марина Брусникина, художественный руководитель РАМТ. С творческой точки зрения, с назначением Брусникиной вряд ли что-то кардинально изменится, это к лучшему, считает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
5: Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, вся труппа там отличная. Ну и при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Он вообще прекрасный стратег. И несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера. Именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу, не стало присылать варяга.
4: А что может измениться с назначением Брусникиной и новым худруком?
5: Ничего не может измениться. Я допускаю, что могут произойти перестановки в дирекции, чисто организационные. А творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат — Российский молодежный театр — один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку. Не отходит от своего курса ни вправо, ни влево. Сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм, экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов. Причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. У них нету творческих неудач. Ну там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
0: Марина Райкина, редактор отдела культуры Московского комсомольца. Брусникина — лауреат премии правительства России и обладательница медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.
6: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов в зоны. Запрет будет бессрочным распространяться на все виды воздушных судов, сообщили в Министерстве коммерсанту. Исключение сделано для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. В новый список запретных зон для полета Минтранс планирует включить объекты критической промышленной, дорожной, энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпании регионов. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. В июле Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московского авиаузла и ввела запреты на транзитные рейсы. Как писало издание, снижение предельно допустимой высоты приводит к росту полетного времени и расходов на топливо. На покупку и монтаж несущей тягового каната для канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором требуется 194,5 миллиона рублей. Эту сумму правительство региона намерено выделить в рамках августовских поправок в бюджет. Заксобрание рассмотрит эти изменения в конце месяца. Напомню, повреждение каната произошло в начале июля из-за погодных условий. Пассажиров из двух кабин эвакуировали сотрудники МЧС. В конце июля эксплуатирующая организация «Урбантехсервис» начала ремонт. Восстановить канат планируют к началу сентября. Число заявлений от абитуриентов в нижегородские вузы увеличилось на треть, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на министра науки и высшего образования Виктора Анисимова. Одновременно увеличился проходной балл для зачисления абитуриентов. Так, в ННГУ имени Лобачевского минимальный проходной балл вырос со 140 в прошлом году до 190 в текущем. В НГТУ минимальный порог вырос со 146 до 186 баллов. В ННГСУ со 134 до 187 баллов. Всего в этом году в вузах выделено более 9 500 бюджетных мест. На 5 нижегородских округов в Госдуму претендуют 39 человек, следует из информационной системы ЦИК. Все они представители 9 партий, единственный самовыдвиженец, безработный Алексей Михайлов, регистрацию не прошел. В каждом из округов зарегистрированы от 7 до 9 кандидатов. Селлеры все чаще создают собственные интернет-магазины. В июле число регистраций новых продавцов на Яндекс.Кит выросло в 2 раза, у Точка.Стор в 4 раза к июню. По данным газеты «Ведомости», запрос продавцов на собственные каналы продаж возник гораздо раньше, а так на складские помещения Wildberries. Эксперты отмечают, что маркетплейсы позволили практически любому начать торговать в интернете, но по мере роста бизнеса селлер все сильнее ощущают комиссии, правила площадки, интерфейс и прочие особенности рынка. Собственный интернет-магазин возвращает предпринимателю ощущение контроля. Обратная сторона такой независимости – ее цена. Владельцу магазина приходится самостоятельно привлекать трафик, подключать CRM, платежи, учетные системы, логистику и возвраты. Сейчас на маркетплейсы приходится около 70% оборота e-commerce. По прогнозам, к 2030 году на собственные онлайн-магазины может приходиться до 35% рынка. Нижегородский стадион «Динамо» откроется 21 августа. Там пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного стадиона и объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты региона, соревнования, мастер-классы и показательное выступление. Для гостей будут работать площадки более 40 спортивных федераций различных направлений. Завершится фестиваль товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 10 градусов. Выходные в Нижнем Новгороде будут преимущественно облачные и с дождем. В субботу до плюс 10, в воскресенье до плюс 15 градусов.
12: Валюта.
13: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: Застройщиков Нижегородской области приглашают оценить качество услуг регионального Минстроя. Соответствующие опросы размещены на инвестиционном портале области. Поучаствовать в них могут представители строительных организаций, имеющие опыт получения разрешения на возведение ввод объектов в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более 4 этажей или нежилых зданий высотой более 2 этажей и общей площадью свыше 1500 квадратных метров. В рамках анкетирования застройщикам предлагают ответить на вопросы о количестве процедуры календарных дней, предшествующих получению разрешения, скорость оказания госуслуг и качестве взаимодействия с сотрудниками регионального Минстроя. Опросы также содержат параметры для оценки процедуры экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, прохождение которой является обязательным условием для рассмотрения заявлений на выдачу разрешения на строительство. При заполнении каждой из опросных форм застройщики также смогут оставить свои комментарии и предложения по оптимизации процедур оказания госуслуг. Мэр Дзержинска сообщил о кадровых решениях в муниципальном предприятии «Экспресс» после потери маршрутов. Какие именно это решения, он не уточнил. По итогам встречи глава города рассказал в своих соцсетях, что от директора «Экспресса» так и не услышали внятного ответа на вопрос, почему предприятие не вышло на конкурс по организации городских перевозок. Директору объявили выговор. Михаил Клинков добавил, что контрольно-счетная палата города последние 3 недели проверяет предприятие. В ближайшее время проведут расширенный аудит. Впереди серьезная работа совместно с Минтрансом области по созданию финансовой модели работы и дорожной карты выхода предприятия из кризиса. Нижний Новгород отмечает юбилей 805 лет. НВД-банк, один из ведущих банков по работе с малым и средним предпринимательством, поздравил жителей со значимой датой. В своем поздравлении сотрудники банка отметили, что особую роль в развитии столицы Приволжья всегда играли люди, готовые брать на себя ответственность, творить новое и работать на перспективу. Сегодня эту традицию продолжают нижегородские предприниматели, которые развивают производство и сферу услуг, создают рабочие места, реализуют новые проекты и вносят вклад в экономику региона. НВД-банк пожелал городу сохранить свою самобытность, приумножать накопленный потенциал и с каждым годом становиться еще более комфортным местом для жизни, работы и реализации самых смелых идей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
11: Купцы и промышленники Рукавишниковы. Начало династии положил Григорий Михайлович Рукавишников. Будучи кузнецом, переехал в Нижний Новгород в 1812 году из местности Красной Рамени Семеновского уезда. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что нижегородские Рукавишниковы – выходцы из уездного города Балахны, бывшего в 18 веке крупнейшим центром солеварения. Предположение основано на том, что в делах балахнинского магистрата 18 века зафиксирована деятельность более десятка Рукавишниковых, числившихся знатными купцами Балахны и получавших многочисленные подряды на поставку соли в разные города страны. В начале 19 века правительство разрешает ввоз иностранной соли, подорвав торговлю и промысел данного товара, с чем, вероятно, связан переезд родоначальника нижегородской ветви Рукавишниковых Григория Михайловича с семьей из Балахны. В Нижнем Новгороде Григорий Михайлович купил 3 лавки в железном ряду, через несколько лет у него было уже 6. Кроме того, в 1822 году он основал стальной завод в Кунавинской слободе. Железный старик, монопольный поставщик железа в Нижегородской губернии. Получил свое прозвище за характер. По замечаниям современников, он был строг и не терпел в людях лени. Дело Григория Михайловича продолжил сын Михаил, а после него многочисленные наследники. В 1830 году, еще в возрасте 19 лет, отец приставил юного Михаила Георгиевича к управлению своим заводом, производившим первосортную сталь. Михаил Григорьевич смог увеличить на заводе объем годового производства стали, которая поставлялась в другие губернии и в Персию. Росла и прибыль. Если в 1843 году 90,5 тысяч рублей серебром, в 58-м уже 140 тысяч рублей. Набиравшая в то время обороты Нижегородская ярмарка привлекала деловых людей со всей страны. И такие известные уральские сталепромышленники, как князья Голицыны, Абамелек Лазарева, Строганова, выбирали фирму Михаила Григорьевича для ведения дел на европейской территории Российской империи. Рукавишников на протяжении десятилетий был одним из главных оптовых покупателей уральского железа. Он так умело вел дела, что вскоре стал монопольным поставщиком железа в Нижегородской губернии. Лучшей в губернии считалась сталь «Тамлянка» с завода Рукавишникова. Семейная фирма включала стальной завод, торговлю и доходные дома и именовалась «Наследники» Михаила Григорьевича Рукавишникова. Это была настоящая торгово-промышленная империя. Михаил Григорьевич стал первым благотворителем в роду Рукавишниковых. Его девиз так и звучал: «Жертвую и попечительствую». Он регулярно выделял средства Мариинской женской гимназии, помогал детям из малоимущих семей, в Крымскую войну пожертвовал по 20 копеек серебром на каждого ратника нижегородского ополчения. Давал крупные суды нижегородским коммерсантам, считался самым крупным и наиболее известным ростовщиком во всем Поволжье. Его жена Любовь Александровна уже позже в память мужа построила богадельню и детскую больницу. Большой вклад в дело благотворительности сделали и дети Михаила Георгиевича, сыновья Иван, Владимир, Сергей и Митрофан и дочь Варвара. Иван отдал 75 тысяч рублей на строительство вдовьего дома Бугрова и Блинова и еще 25 тысяч на обучение детей вдов. Сергей прославился строительством красивых зданий, которые сегодня украшают город. Среди них дом Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, банк Рукавишниковых и доходный дом на Рождественской. В 1879 году он приобрел усадьбу Подвязье в Горбатовском уезде, где устроил конный завод. Сын Митрофан коллекционировал картины известных художников, которые мы сегодня можем видеть в Нижегородском художественном музее. Кроме этого, он помогал материально Благовещенскому мужскому монастырю и Кафедральному собору Александра Невского. Окупив участок земли в Нижнем Новгороде на улице Варварской, в 1905 году совместно с братьями возвел там здание Дома трудолюбия, где бедняки за выполнение неквалифицированной работы получали небольшую плату, стол и ночлег. Варвара Михайловна была крупным меценатом и коллекционером произведений искусства, почетная попечительница Нижегородского приюта имени графини Кутайсовой, член правления общества вспоможения бедным Нижнего Новгорода. Коллекция собранных ею картин ныне также хранится в Нижегородском художественном музее. Вообще же, за счет семьи Рукавишниковых в Нижнем Новгороде было построено более 40 различных зданий общественного назначения.
16: Дела семейные. На Бизнес ФМ.
17: Экономические чудеса.
18: Королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году и почти сразу стало получать запросы от американских нефтяных компаний на разведку месторождений. Правитель страны Абдель-Азиз не верил, что на территории его страны есть углеводороды, но решил заработать на американцах, разрешив им изыскание за определенную плату, поскольку молодое королевство отчаянно нуждалось в деньгах. поиски увенчались успехом лишь в 1938 году, а полноценная добыча нефти началась уже по окончании Второй мировой войны. Государство стало получать полную прибыль от своей нефти лишь в 80-х, когда постепенно выкупило акции компаний, созданной американцами. Сегодня Саудовская Аравия занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге экономик. Нефть в структуре ее экспорта составляет 90%.
17: Экономические чудеса на Бизнес-ФМ.
19: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей.
17: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
20: 18:28 московское время. У микрофона Сердаров Ликулиев. Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Брянске, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате удара пострадали 9 человек, трое были госпитализированы. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, 6 организаций из Грузии, Штатов, Германии и Италии, сообщается на сайте ведомства. Это «Россияне Батуми», Грузия, «Human Rights Foundation», Соединенные Штаты. Также в список вошли американские организации «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти», Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете из Германии, а также Итальянская ассоциация свободных россиян в Италии. Пассажирские поезда «Таврия», курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная, Новый Парк до 24 августа включительно, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Как напомнили в компании, перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусе опубликована на официальном сайте перевозчика. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 109 пляжей Анапы. Еще 3 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства России в мессенджере «Макс». На данном этапе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Задействованы 758 человек и 186 единиц техники. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18:30, студия Алексей Пантюреев. Здравствуйте. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить в Варшаве украинского рэпера Альберта Васильева, он же Киевстонер. Польский премьер Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что Киевстонер причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье. Беспилотному транспорту могут снизить НДС для ускорения его развития. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок с 22 до 10%, пишет «Коммерсант». Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и груза перевозок. Каких изменений на рынке в связи с этим можно ожидать? И Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Восстановить подачу обещают не ранее середины следующей недели. Официальная версия властей: засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе. Что происходит с водой на Урале? Подробности на Бизнес-ФМ.
17: Реклама.
21: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
22: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом Киевстонер. Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. Киевстонер на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
1: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом Киевстонер. Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажей кокаина. Киевстонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киевстонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
0: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
2: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ, а в конце 23-го года сам рэпер заявлял, что никогда больше не приедет в Россию. А сейчас с теми, кто в теме. Сегодня романтическая тема. О том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстрации и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам. Мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого уже проданы в 5 стран, Алисой Джукич и Каролиной Харит.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
23: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харит. Каролина, Алиса, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
4: Господи.
23: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайр» еще не вышла в печать. Как получилось, что они еще до выхода узнали зарубежные издательства? Каролина, вам слово.
4: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу, и потом так вот закрутилось, завертелось, они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала, они, как и русская аудитория, очень рады.
23: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
4: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов. Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
23: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
4: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
23: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
4: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило. И мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее лиричность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была уверена, что она не русский художник. В итоге написала об одной из социальных сетей. Причем написала на английском языке. Hello и так далее. Я не просилась коллаб, я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя, просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королевы. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
5: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишет Алиса Друкич на английском.
23: Каролина, вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства?
5: Mm-hmm. Я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
23: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
5: Да. Вообще аудитория очень разнообразная. Я не думала, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть, действительно, очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
23: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
5: Вообще, первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
23: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории, почему он популярен?
4: Я думаю, он откликается сейчас аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему dark? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулий на крышах. Вот такого вайба.
23: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще?
5: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое, комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бертон один из них.
23: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
4: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы, нам должен быть будет процент, ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
23: Алиса, вы не скрываете, что написание книг — это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
4: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах, и когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, чтобы я подписала им книги.
23: Каролина, вы живете в Пензе, Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного, или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
4: Я задумывалась в планах, ну не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей — это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
23: Каролина, а вы?
5: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня, я все-таки довольно медлительная.
23: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции с зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
4: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы в свое время просто бы даже не попала в издательство. Поэтому в какой-то степени это действительно помогло найти новые имена.
5: Я тут с Алисой согласна. Я уже давно говорю, что у нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
23: Спасибо за интересную беседу. Это были авторы фэнтези Фатум Гайер, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С Алисой Джукич и Каролиной Харид беседовала Ольга Кашинская. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно же, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
8: Компании и корпорации.
10: студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
10: Каршеринговый сервис «Делимобиль» сократил чистый убыток в первом полугодии 2026 года на 14%, до почти 2 миллиардов рублей. При этом выручка компании снизилась на 4%, до 14 миллиардов рублей, но операционная прибыль выросла более чем наполовину. В компании отмечают, что усиливают сокращение расходов и рассчитывают выйти на чистую прибыль уже во второй половине 2026 года.
12: Арбитраж.
10: Авиакомпания «Якутия» должна выплатить государственной транспортной лизинговой компании около 370 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы. Долг связан с арендой самолетов и оплатой их технического обслуживания. Договоры заключались в 16, 17 и 19 годах, а общая сумма требований с учетом неустойки составила около 370 миллионов рублей. Авиаперевозчик оспаривать иск не стал.
12: Отчеты и планы.
10: «Йоби да Йоби» меняет название. Сеть доставки суши и роллов изменит его на более короткое. Просто «Йо». На сайте сети название уже изменилось. Что будет с вывесками ресторанов, пока неизвестно. Решение сети связано с давними претензиями ФНС. Название увидели созвучие с ненормативной лексикой, хотя компания объясняла, что это транслитерация фразы «день недели, суббота». Сеть работает с 2016 года и сегодня объединяет более 240 точек в России и за рубежом. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В 18:48 в Москве слушайте Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их почти не найти в продаже. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает. Официальная версия властей за ссор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе рассказал бизнес-фэм-журналист из Екатеринбурга Сергей Харамушин.
13: По официальной версии, все это связано с тем, что ситуация с паводками в этом году на территории Свердловской области очень серьезная, и из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. В данный момент горячей воды во многих районах города нет уже вторую неделю. По официальным заявлениям, которые были озвучены правительством города, сейчас ведутся ремонтные работы и работы по прочистке всех систем. Для этого даже были задействованы архивные материалы, архивные документы, специально изъятые из госархивов по поводу того, каким образом эти коммуникации работают на территории Свердловской области, построенные в советское время. И по прогнозам, скорее всего, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Самое главное, что качество воды тоже оставляло желать лучшего. В воде было превышено большое содержание железа, это было видно даже по внешней составляющей воды, то есть она шла ржавая, цвета газированных напитков, и это также доставляло неудобства для граждан.
14: А граждане как выходят из положения? Просто греют воду или бойлеры себе кто-то поставил?
13: Люди по-разному пытаются выйти из ситуации, потому что, к сожалению, в этом году ситуация с перебоями с водой очень была обостренная. Из-за периодических проверок системы, конечно, воду отключали, те самые опрессовки преснопамятные, но в этом году это все затянулось очень долго. Поэтому, насколько мне известно, сейчас в магазинах, в принципе, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Вчера мы силами нашей редакции пытались сами проверить, где же они сейчас имеются в наличии. Нашли только в одной торговой точке очной покупки из всех имеющихся в городе. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники. У кого есть газовые плиты, нагревают воду на газовых плитах в кастрюльках. У кого электроплиты тратят электроэнергию, нагревают воду подручными способами. Поэтому пытаемся выйти из ситуации всеми доступными способами.
14: А потенциальные виновные это все-таки кто?
13: Вот этот вопрос интересует очень многих, потому что, к сожалению, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой воды до потребителя, до сих пор находятся в плачевном состоянии в техническом оснащении. Они требуют ремонта, они требуют кардинальной переработки всех систем. Но, к сожалению, пока за последние несколько лет никаких изменений не происходило в этом плане. И кто же станет в этой ситуации виновным и, не побоюсь этого слова, козлом отпущения, покажет только время.
0: Сергей Харамушин, журналист из Екатеринбурга. Курган остался без питьевой воды на несколько дней. В городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
24: Власти
11: объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Какую сейчас пить воду? Нам об этом сообщили заранее, за 2 дня предупредили горожан, поэтому у них было время, чтобы набрать питьевую воду, поэтому либо заранее набрали, либо покупная вода. Но я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры, поэтому регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, и из-за этих двух причин происходят либо локальные отключения воды, либо, может быть, даже, не знаю, пару раз в год на весь город произойти отключение на день. Нужно понимать, что после отключения несколько дней еще вода остается технической, потому что ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
0: Владислав Грозный, блогер из Кургана. Резкое ухудшение качества воды из-за паводка в Тюменской области. Горожане жаловались, что потемневшей воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но сейчас, как пишут СМИ, в некоторых районах запах, исходящий от воды, серьезно уменьшился, а то и сейчас вовсе совсем. В региональном управлении Роспотребнадзор отмечает, что питьевая вода в Тюмени соответствует гигиеническим нормативам и безопасна для населения. Для использования ее достаточно прокипятить или отстоять. Беспилотному транспорту могут снизить НДС. В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. В правительстве обсуждают снижение НДС для таких перевозок с 22% до 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Эксперты отмечают, что подобное нововведение сделает такие услуги выгоднее и поможет решить проблему нехватки водителей и курьеров. А также, по их оценкам, благодаря снижению НДС, рынок гражданской беспилотной отрасли может вырасти до 2 триллионов рублей к 40-му году. Для многих компаний отрасли новшество стало бы хорошим подспорьем для развития, говорит Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot, ведущего мирового разработчика системы искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
15: Но здесь что нужно понимать, что эффект от него он будет неравномерный по рынку. В одних сегментах, пассажирских беспилотных перевозках или в роботах-доставщиках, там, где действует один или два крупных игрока, там скорее это будет позволять им закрепить позиции. В других направлениях, таких как, например, умное сельское хозяйство, в сегменте роботов, которые доставляют грузы в аэропортах, работают на ограниченных территориях, в сфере ЖКХ. И здесь эта льгота, она будет крайне востребован. Тогда экономика этих проектов, она такая, что здесь каждую копейку приходится экономить, и здесь это действительно льгота будет реальным и дополнительным стимулом. И здесь нужно разделять два направления, что касается беспилотных летательных транспортных средств. И здесь ограничения, связанные с летательными аппаратами, они не распространяются на наземные транспортные средства. Наземный беспилотный транспорт продолжает, в общем-то, развиваться в рамках и экспериментальных правовых режимов. Сейчас действительно государство в это очень серьезно вкладывается, что работа идет, и здесь мы надеемся на очень серьезные и хорошие результаты.
16: А какие области еще могут по массовости применения беспилотного транспорта сравняться с агросферой?
15: Общественный транспорт, если это касается рельсового транспорта, например, первый в мире проект беспилотных трамваев, которые были реализованы в Санкт-Петербурге с 22 года, где сейчас их около 400, они перевезли уже более 90 миллионов пассажиров, более плавный режим работы стал, нет инцидентов с биением стрелок, сократились интервалы, и сейчас ближайшее уже обсуждается к концу года полностью беспилотный трамвай. Сейчас это как система помощи водителю, а сама система понимает, когда есть проблемные ситуации, берет управление на себя. И следующий этап — это переход к полностью автономной машине. Вот к концу года уже планируется это реализовать. Петербург в этом плане, он впереди планеты всей.
0: Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot. Пока беспилотные машины работают на дорогах в основном в рамках экспериментов, для полноценного запуска отрасли нужен отдельный закон. С 2021 года было представлено несколько его версий, но в Госдуму законопроект до сих пор не внесен.
18: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги.
26: В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны.
25: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
27: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Два сотрудника гипермаркета «Галактика» в Енакиеве. В ДНР ранены при ночной атаке ВСУ, заявил ТАСС замглавы администрации города Сергей Божик. Гипермаркет после удара БПЛА сгорел. Площадь

0: что вся Европа движется в том же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Пять дальневосточных региональных главков МЧС России приведены в режим повышенной готовности на случай ухудшения паводковой обстановки в бассейне реки Амур. В готовности к реагированию находится более 3000 человек и порядка 900 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, узаконившие практику давать ребенку фамилию, произведенного от имени отца, либо по имени деда со стороны отца или матери, согласно национальным традициям, сообщает в пятницу Министерство юстиции Узбекистана. Ранее практика присвоения имени отца в качестве фамилии ребенку не имела законных оснований. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области. После остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске цен тоже растут. Серьезные проблемы на Кубани и на трассе М4 Дон. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Еще в январе этот показатель составлял около полутриллиона, а к середине августа вырос в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. А банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены занимать у Банка России. С чем это связано и чем может быть опасно? И польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить в Варшаве украинского рэпера Альберта Васильева, он же Киев Стонер. Польский премьер Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на него. Ранее в июле ФСБ России сообщило, что Киев Стонер причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК на Подмосковье. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложной ситуации с топливом в Оренбургской области в регионе ввели продажу бензина по принципу чет-нечета и ограничили объем отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
3: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров. Буквально перед выходными прошлыми этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Где-то у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
2: Антон, житель Оренбурга. Многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обрабатывают.

0: Догоняют, уходят на разворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодарский край, уже все, бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках «Лукойл» и «Газпромнефть» топлива нет вообще, имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть, цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких несетевых АЗС, где высокая цена, ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобили и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
1: Егор Рябков, автор телеграм-канала «Про такси». В столице также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых в первую волну дефицит топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
2: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он в колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть, по часу, может быть, по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно, где я обычно заправляюсь, у нас здесь есть Роснефть, и позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
1: Павел, водитель такси из Клина. Тем временем в Новосибирской области область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры, договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть». И для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября и затем может быть продлено. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Еще в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов, а к середине августа вырос почти в пятеро, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы РИПО, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
3: Показатель структурного дефицита, профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции — это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
1: Юрий Беликов, эксперт РАН. Тем не менее, сам регулятор, не считая текущий уровень дефицита критическим, Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Концерт Kanye West в Алма-Ате совпал с масштабным блэкаутом. В городе несколько часов не работало метро, на сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, на улицах образовались скопления автомобилей. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой уже ликвидирован, сообщили ведомости. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токкагульской ГЭС в Киргизии. Блэкаут в Алма-Ате происходил на фоне ажиотажа в преддверии концерта Kanye West, запланированного на 19 часов по Москве. Кроме того, ближе к вечеру город накрыл мощный ливень с сильным ветром. До конца не было точно известно, состоится ли концерт, как запланировано. О ситуации в городе рассказывает независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
4: Я не припомню в обозримой ретроспективе подобного масштаба энергокризиса в Алма-Ате. Лично я столкнулся с началом этого блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Перестали работать светофоры, то есть действительно это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
5: Сегодня, наверное, для Алматы одно из самых главных событий – это вечерний концерт Kanye West. Как вообще в городе относятся к этому?
4: Это ждут с огромным воодушевлением. Тут у нас даже поменяли маршруты ряда городских автобусов пассажирских на сегодня, связанные с этим. И на данный момент во всем городе, насколько я знаю, все уже восстановлено. Конечно, наверное, потребует от организаторов подготовки непосредственно в полуавральном режиме.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор – это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
1: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Kanye West проходит на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Champagne taste on a beer budget. Фразу можно перевести с английского как «вкус шампанского в пиве». В конце 19 века шампанское ассоциировалось исключительно с роскошью и высоким социальным статусом. Пиво же, напротив, было самым недорогим и популярным напитком с момента изобретения. Поэтому о человеке, который живет непосредством и стремится к непозволительной роскоши, до сих пор говорят, он чувствует вкус шампанского в пиве. Или по-русски «красиво жить не запретишь». Срочные переводы на Business FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижний Новгород разделил с Екатеринбургом второе место по динамике цен на вторичное жилье в июле. Рост за месяц составил 1,7%. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Нижнего Новгорода в июле составила 186,5 тысяч рублей. Первым по росту цен на вторичку среди мегаполисов стал Красноярск. Первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел встречу с предпринимателями. Основные вопросы касались поддержки социально ориентированного бизнеса, работающего с многодетными семьями, семьями с детьми-инвалидами и их близкими. Также обсуждались комплексное развитие территории муниципалитетов, разработка мер для повышения узнаваемости и продвижения локальных брендов. Гнеушев напомнил, что в регионе выстроена системная работа по поддержке и сопровождению таких категорий жителей. Правительство готово поддерживать идеи бизнес-сообщества и развивать совместно с Домом народного единства, на базе которого проводится консультации по всем волнующим вопросам. Кроме того, для оперативного решения проблем бизнеса действует оперативный штаб под председательством губернатора и Совет по стратегии развития инвестиций. Предприниматели могут оставить обращение через платформу обратной связи на портале госуслуг. Нижний Новгород подписал меморандум о сотрудничестве с китайским Хайхэ. Города договорились расширять взаимодействие в экономике, туризме, культуре, образовании и спорте. Документ предусматривает участие сторон в выставках и форумах, развитие прямых деловых контактов, а также совместные проекты в молодежной политике и образовании. Города также будут проводить спортивные соревнования и развивать туристические связи. Минград Нижегородской области согласовал архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса, который построят на красной линии проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Многоквартирный жилой дом переменной этажности от 14 до 18 этажей с помещениями общественного назначения и подземной парковкой возведут в юго-западной части микрорайона Караваиха. Общая площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. Арзамасский медицинский колледж объявил закупку на поставку фантомов для обучения граждан навыкам начальной военно-медицинской подготовки. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 100 000 рублей. Поставщику необходимо поставить комплект учебного оборудования, включающий манекены, тренажеры для обучения сердечно-легочной реанимации с беспроводным контроллером, голосовым сопровождением на русском языке, встроенным принтером, а также сменные головы для интубации, симуляторы автоматического наружного дефибриллятора с голосовыми комментариями, торсы для отработки реанимации, манекены младенца, тренажеры для внутривенных и внутримышечных инъекций, симуляторы для приема Геймриха и учебные маски с фильтрами. Большую перемену в школах следует увеличить до 30 минут, чтобы дети могли комфортно и без спешки поесть. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, пишут РИА Новости. Ведомства напомнили, что школьники в зависимости от смены обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака или обеда. В рекомендациях отмечается, что школьная перемена для приема пищи не должна быть короче 20 минут. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников в первой и второй четверти должны длиться не больше 35 минут, а во второй и третьей 40 минут. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 10 градусов. Выходные в Нижнем Новгороде будут преимущественно облачные и с дождем. В субботу до плюс 10, в воскресенье до плюс 15 градусов.
13: Валюта.
12: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
11: Застройщиков Нижегородской области приглашают оценить качество услуг регионального Минстроя. Соответствующие опросы размещены на инвестиционном портале области. Поучаствовать в них могут представители строительных организаций, имеющие опыт получения разрешения на возведение ввод объектов в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более 4 этажей или нежилых зданий высотой более 2 этажей и общей площадью свыше 1500 квадратных метров. В рамках анкетирования застройщикам предлагают ответить на вопросы о количестве процедуры календарных дней, предшествующих получению разрешения, скорость оказания госуслуг и качестве взаимодействия с сотрудниками регионального Минстроя. Опросы также содержат параметры для оценки процедуры экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, прохождение которой является обязательным условием для рассмотрения заявлений на выдачу разрешения на строительство. При заполнении каждой из опросных форм застройщики также смогут оставить свои комментарии и предложения по оптимизации процедур оказания госуслуг. Мэр Дзержинска сообщил о кадровых решениях в муниципальном предприятии «Экспресс» после потери маршрутов. Какие именно это решения, он не уточнил. По итогам встречи глава города рассказал в своих соцсетях, что от директора «Экспресса» так и не услышали внятного ответа на вопрос, почему предприятие не вышло на конкурс по организации городских перевозок. Директору объявили выговор. Михаил Клинков добавил, что контрольно-счетная палата города последние 3 недели проверяет предприятие. В ближайшее время проведут расширенный аудит. Впереди серьезная работа совместно с Минтрансом области по созданию финансовой модели работы и дорожной карты выхода предприятия из кризиса. Нижний Новгород отмечает юбилей 805 лет. НВД-банк, один из ведущих банков по работе с малым и средним предпринимательством, поздравил жителей со значимой датой. В своем поздравлении сотрудники банка отметили, что особую роль в развитии столицы Приволжья всегда играли люди, готовые брать на себя ответственность, творить новое и работать на перспективу. Сегодня эту традицию продолжают нижегородские предприниматели, которые развивают производство и сферу услуг, создают рабочие места, реализуют новые проекты и вносят вклад в экономику региона. НВД-банк пожелал городу сохранить свою самобытность, приумножать накопленный потенциал и с каждым годом становиться еще более комфортным местом для жизни, работы и реализации самых смелых идей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
16: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
11: Купцы Башкирова. Летом 1847 года крестьянин волжского сельца Копнина Нижегородского уезда Емельян Григорьевич Башкиров с детьми выкупился на волю. По другой версии, он в 50-м году был отпущен барином на оброк в Нижний Новгород. Предпочтя портняжному мастерству торговлю, Емельян Башкиров начал свое дело с торговли сеном. К моменту отмены крепостного права в 1861 году ему удалось накопить небольшую сумму денег. Он приобрел дом на окраине Нижнего Новгорода и перевез туда свою семью, в которой уже были трое сыновей – Николай, Яков и Матвей. Позже Емельян Григорьевич приобрел на Нижегородской ярмарке лавку для торговли зерном, а через некоторое время занялся перевозкой по Волге, а затем и переработкой зерна. Участвовали в построении дела своего отца и все три брата, начав с работы бурлаками на отцовских судах с зерном. Постепенно Башкиров начал скупать землю, обзавелся каменными лавками, мельницами, флотилией пароходов и барж, после чего выбился в десятку богатейших купцов Нижнего Новгорода. Но в 1887 году глава торгового дома Емельян Башкиров и сыновья скончался. 4 года братья совместно вели дела, но в 91-м решили разделить наследство. Доли оказались неравны. Старший Николай, будучи любимцем отца, получил практически половину всего наследства. Капитал, самую дорогую самарскую мельницу, пароход Нижегородец, 10 хлебных и 3 нефтеналивных баржи, а также плавучий док. Средний Яков получил львиную долю оставшихся активов. Капитал, мельница в Макаревской части близ села Гордеевки, пароход, баркас, 10 хлебных рыбных барж, три беляны и три магазина. Младший Матвей забрал себе остатки отцовского наследства. Один пароход, 10 хлебных и 4 нефтеналивные баржи, а также два резервуара для нефти. Из мельниц третьему сыну купца Мукомола досталась самая малая, Слободская. Но Матвей Емельянович не обиделся. Это он был строителем мукомольных гигантов, доставшихся братьям. Поэтому расширить свою мельницу ему было несложно. Менее чем за 10 лет Башкиров-младший догнал в богатстве братьев. Кстати, Матвей Башкиров интересовался не только мукой. Вместе с братьями в 1897 году основал товарищество Нижегородской льнопредельной мануфактуры с капиталом более 2 миллионов рублей. Чтобы успешно решать многие вопросы компании, брат Яков пошел в политику и даже заслужил дворянство. Развивая производство и занимаясь государственными делами, Яков Емельянович не забывал и о благотворительности. Являлся попечителем Кулибинского ремесленного училища, храмоздателем Спасской церкви, построил на свои средства Канавинское начальное училище, названное городской думой его именем. Позднее его чаянием появилось также женское ремесленное училище. Яков Емельянович избирался гласным городской думы, но втянуть Матвея Емельяновича во что-то большее, чем дума, ему не удалось. Башкиров-младший властных амбиций не имел и вообще слыл человеком скромным, любящим оставаться в тени. Он выплачивал достойную зарплату работникам, заботился о сиротах и вводил социальные выплаты на своих мельницах. Но больше всего Матвей Емельянович уделял внимание народному образованию. В 1785 году он стал членом попечителем реального училища, в 91-м возглавил исполнительный комитет по строительству училища имени Александра II. В годы Первой мировой войны, когда из Варшавы эвакуировали политехнический институт, власти выбирали город, где тот продолжил бы работу. За право принять политех боролись Тифлис, Саратов, Одесса, Оренбург, Омск, Екатеринослав, Екатеринбург, ну и, конечно, Нижний. На обустройство института требовалась большая сумма, около 2 миллионов рублей. Исход дела в пользу кармана России решил именно Матвей Башкиров, который внес самый большой вклад – недостающие 500 тысяч рублей. Позже институт даст начало Нижегородскому университету и политеху. Матвей Емельянович был человеком созидающим и много сделал для родной земли. В Зименках устроил мощеный спуск с горы к пристани, в Великом Враге отремонтировал церковь, а в селе Безводном поставил водокачку. Настолько он был впечатлен видом крестьянок, в том числе беременных, носивших воду в село на высоком Волжском берегу. В 1901 году Башкиров-младший возглавил комиссию по ликвидации голода в Лукояновском уезде, где из-за неурожая крестьяне ели солому с крыш домов. Подвоз зерна и муки, организации столовых помогли справиться с бедой. За свое служение Матвей Емельянович был награжден 5 золотыми медалями и 2 орденами, но в годы Первой мировой войны он сдал золотые награды в Фонд Победы над Германией. Матвей Емельянович пережил братьев. Башкиров-младший скончался в 1924 году после революции, лишившись всего и не раз побывав в тюрьме. Хранить его, нищего старика, вышли сотни нижегородцев, помнившие добро.
17: Дела семейные на Бизнес ФМ.
18: Экономические чудеса.
19: В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира.
18: Экономические чудеса на Бизнес FM.
20: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Брянске, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате удара один человек погиб, пострадали 9, трое были госпитализированы. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозпроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Движение поездов, в том числе МЦД-2 на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, затруднено из-за остановки поезда Чехов-Волоколамск, сообщила Московская железная дорога. Конституционный совет во Франции заблокировал статью закона, которая запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям, сообщает пятницу телеканал BFM-TV. Согласно совету, запрет соцсетей стал бы посягательством на свободу слова подростков. Кроме того, поскольку в тексте закона не определяются условия верификации возраста, может быть нарушена неприкосновенность частной жизни. Решение Конституционного совета, осуществляющего контроль за соответствием законов Конституции, обжалованию во Франции не подлежат. Выход фильма «Дьявол носит Прада 2» способствовал росту потока иностранных туристов на улицах Милана, где проходили съемки картины. Среднее число посетителей увеличилось на 18%. Говорится в исследовании местного отделения торговой ассоциации «Конфкоммерсио». Мировая премьера фильма «Дьявол носит Прада 2» состоялась 20 апреля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19.30, студия Алексей Панчареев. Здравствуйте. Беспилотному транспорту могут снизить НДС для ускорения его развития. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок с 22 до 10%, пишет Коммерсант. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Каких изменений можно ждать на транспортном рынке? Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Восстановить подачу обещают не ранее середины следующей недели. Официальные версии властей: засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе. Что происходит с водой на Урале? Российский рынок продолжил падение. Индекс Мосбиржи потерял в пятницу более 4% на основных торгах. Торгуется ниже 2140 пунктов. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано? Где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. А сейчас строго по делу. Гости Бизнес FM, юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
3: Здравствуйте, у нас сегодня спорная тема, поэтому у нас два участника в программе «Строго по делу». Алексей Петропольский, компания «Юрвист», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», предприниматель, владелец сети кофеен «Take and Wake» и бутик-отелей «Чемоданов». И Денис Проскуряков, юрист, специализирующийся на защите прав потребителей. Мы будем говорить о чарджбеке. Скажу по-русски. Это слово, кстати, далеко не всем, даже грамотным людям хорошо известно. Чарджбек — это когда в банковском любом приложении, зайдя в историю свои покупки, у вас есть кнопочка «Отменить» или «Оспорить». Ну, или у кого как. И после этого начинается. И Алексей Петропольский, он в данном случае представляет сторону предпринимателей, и Денис Проскуряков – сторону потребителей. С этой кнопочкой, что с ней происходит, хорошо знакомы. Первый вопрос очень простой, к вам к обоим. Какие самые крупные суммы по чарджбеку случались в вашей практике? Алексей Петропольский, давайте с вас начнем.
4: Ну, у меня классика – это гостиничный бизнес, потому что многие бронируют, еще не зная, полетят или не полетят, поедут или не поедут в отпуск или по делам, бронируют отель. У нас есть возможность его бронировать прямо через сайт. А мы уже видим эту бронь, фактически резервируем номер, понимаем, что человек должен приехать. Более того, зачастую Получается так, что человек забронировал, мы деньги увидели, все зарезервировали. Если это за сутки произошло, фактически он уже заехал, пожил. Потом, когда к концу месяца, иногда к концу квартала начинается сведение отчетности, мы видим, что денег-то по этому проживанию уже и нет. Когда это происходит быстро, когда в одном банке обслуживаемся с клиентом, то есть, допустим, у нас расчетный счет в одном из топовых российских банков, так там, в момент, когда он нажимает кнопочку «Отменить», проходят буквально сутки. Если мы за сутки никак не ответили, ничего не прислали, то деньги в одностороннем порядке возвращаются обратно. А вопрос проживания — это там 10 тысяч рублей за ночь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. А лично как юрист на практике я вот сталкивался с 70 тысячами рублей, когда человек покупал телевизор, забрал его и фактически отменил эту покупку, вернув деньги обратно.
3: А телевизор вернул обратно?
4: В дальнейшем вернул, потому что мы представляли интересы непосредственно ритейлера и выявили как бы факт этого хищения. И у нас даже есть решение суда, где четко говорится о том, что не может быть и быть оказана услуга, либо продан товар, и возвращены деньги.
3: Ну вот, так выглядят, значит, примеры из жизни предпринимателей. Денис Проскуряков, вы сейчас нам расскажете с другой стороны. Здесь будет в других красках, очевидно.
5: У меня обыкновенный банальный пример. Была приобретена бытовая техника, а именно холодильник, ранее 100 тысяч рублей, в связи с тем, что привезли не ту модель. Соответственно, была подана заявка через платежную систему по возврату денежных средств, и деньги были возвращены без проблем.
3: Спасибо за эти цифры, потому что какой-то общей статистики, которая на самом деле очень была бы интересна всем, ее на самом деле в доступе нет. Это надо запрашивать банки, а они как-то...
5: А ее как таковой и не может быть, я извиняюсь, что перебиваю, потому что сам вот этот карджбэк термин новый, сама вот эта система, она новая, и статистики еще нету, она появится чуть позже.
3: Ну вот, а теперь, собственно, почему мы решили именно сейчас обратиться к этой теме? Собственно, нам написал предприниматель из Екатеринбурга, владелец сети фотоателье Иван Попов, у которого сумма прям, совсем, можно сказать, смешная. Его фотоателье изготовило фотографию для клиента. 420 рублей, копейки. Вот через некоторое время он узнал, что, получив фотографию на руки, значит, его клиент решил нажать кнопочку «Оспорить», и банк вернул ему деньги. Но, несмотря на незначительную сумму, вот Иван Попов начал за них бороться, как говорится, из принципа. И, кстати, в итоге победил. Но каким образом? В общем-то, через нас. Мы отправили свой запрос в банк, и тогда банк, еще раз разобравшись, решил, что действительно нет. А так нет. И вот в чем дело? Значит, у него было видео, потому что камера работает, фотографии переданы, человек оплатил, получив товар, оплатил, а потом решил, что фотография не та, или он фотографию не возвращал, ничего, в общем, услуга была оказана. И, как рассказывал Денис, он представлял в банк видео, но банк говорил, видео – это не документ. И нам банк ответил, что нужно? Нужно, чтобы были представлены документы. А вот какие документы? Мы ждем ответа на этот вопрос уже несколько дней, но он не поступает. А мне так кажется, что если бы перечень документов реально существовал, то мы бы этот ответ получили. Так вот, вопрос, какими документами должен оперировать продавец-предприниматель и какими документами должен оперировать недовольный покупатель. Алексей, на Бизнес ФМ начинаем, значит, с защитников бизнеса, вам слово. Какие документы из вашей практики защитят предпринимателя, который уже оказал услугу?
4: Услуга должна быть доказана еще до ее оказания. То есть, фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, о том, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально в момент заказа или до того, как он сделан. То есть нужно собрать максимально данных персональных о том, кто покупает, что покупает и как он это делает. И когда вы это все собрали в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят. Если вы ушли в ТИНу или не можете у себя сами идентифицировать этот платеж, что чаще всего и бывает со стороны предпринимателей, то вам, а, этих двух суток не хватит, б, деньги, скорее всего, в одностороннем порядке вернут обратно. И, собственно, дальше вы уже уходите в лоно разбирательства судебного, а не межбанковского, что, конечно, занимает другое время.
3: Ну, а в случае фотоателье, какой там может быть документ?
4: Смотрите, если фотоателье, он оплачивал заказ онлайн, скорее всего, это был не эквайринг, то фактически он должен был иметь аккаунт, почту, ФИО и все данные о платеже и номере заказа, что он получил. В дальнейшем, когда он уже получал услугу, получал фотографии, должна быть фото-видеофиксация и внутри их системы CRM-ные отпущенный товар. Если он это делал через эквайринг и потом отменил, то фактически здесь остается пробитый чек, который он ему передал, и есть этот пробитый чек со стороны продавца. Этих чеков, как правило, хватает. Но, как я говорил, примерно 90% таких претензий, они происходят, когда оплата происходит онлайн, не через офлайн, потому что кассовый аппарат, как правило, он является железобетонным доказательством, потому что чек, как бы, это фискальные данные о том, что услуга оказана и товар отпущен.
3: Ну, вот, кстати, не в этом случае. Денис, давайте с вашей стороны посмотрим. Вот не кажется ли вам, что отсутствие, вот, или, может быть, это был частный случай, может быть, это редкость, что вот так происходит, но то, что точного перечня документов, а теперь представим, возможность отменить платеж можно, поев в ресторане, купив и оплатив товары в супермаркете, еще в ряде таких мест, если вы не хотели получать там товар, или вы, если там не ели, вы, наверное, просто не станете платить. Но, тем не менее, оспорить эту сделку можно. А какими документами ресторан, парикмахер, кто угодно должны доказать, что человек не просто так оплатил, а перед этим съел?
5: Илья, я хотел бы описать весь процесс для понимания и вас, и слушателей, как все это происходит. То есть, например, потребитель купил какой-то товар, либо заказал какую-то услугу. Например, он банально купил кофе, да, на вынос, и потом нажимает кнопку по возврату денежных средств. Банк автоматически эти деньги не возвращает. Банк должен запросить, во всяком случае, сведения, что в досудебном порядке ты обращался к продавцу, чтобы деньги эти вернули. И потом уже запрос идет непосредственно продавцу. Если продавец в течение суток, двое-трое, в зависимости от эквайринговой системы, от платежной системы, по их внутреннему регламенту, если он никак не отреагировал, не дал обратной связи, не объяснил, за что получены денежные средства, вот в этом случае тогда идет возврат денежных средств. В случае, который был, как понимаю, там, в Екатеринбурге, да, где-то на Урале, видимо, предприниматель посчитал, что он отправил запись в подтверждение оказания надлежащих услуг. Но он письменно никак не объяснил, не дал никакую обратную связь. И банк просто по формальным основаниям посчитал, что нет объяснения от предпринимателя, взял, возвратил эти денежные средства. Хотя в общем порядке идет вначале как бы запрос, как я говорил, от предпринимателя должны быть объяснения, и если это нормальное вменяемое объяснение, что, например, пробит чек или подписан акт выполненных работ, или ко мне вообще никто не обращался, банк не будет эти деньги возвращать предпринимателю. Ну, чтобы для общего понимания, хотел бы обратиться немножко к истории, откуда вообще это все возникло, вот этот термин. Это возникло из США, да, то есть у них был принят закон в 1974 году, закон о справедливых расчетах по кредитным покупкам. И будущее MasterCard и Visa подписали некие соглашения, по которому начался этот возврат как бы необоснованных платежей. И уже потом это перекочевало, соответственно, в Европу и уже добралось до нас. На данный момент у нас такое некое белое правовое пятно, это регламентируется не закон защиты прав потребителей, не центральным банком. Больше это регламентируется либо платежными системами, например, МИР, но если это MasterCard происходит, либо Visa, то могут быть проблемы, либо если какая-то была онлайн-покупка какого-то магазина из-за рубежа, что вообще эти платежные системы деньги могут не вернуть, потому что транзакция была трансграничная. И по этой причине здесь некое такое правовой вакуум, который подлежит детализации со стороны, как я понимаю, Роспотребнадзора и Центрального банка для того, чтобы было понятно. С одной стороны, механизм, конечно же, очень удобный. То есть не нужно ходить в суды, не нужно там через приставов выбивать денежные средства и надеяться, что предприниматель либо там организация не обанкротится, и, соответственно, ты все-таки получишь все денежные средства. Ты сделал транзакцию, там, например, ты заказал какой-нибудь товар, привезли не того цвета, да, и ты, чтобы не проходить все эти процедуры через бюрократическую судебную систему, ты вот, нажимая там две кнопки, написав претензию, ты в течение там суток, двое, в течение недели эти деньги возвращаешь. Но это у нас детально на данный момент не регламентируется, и я думаю, что законодатель в ближайшее время разработает какой-то нормативный акт специальный, который регламентирует данные правоотношения, потому что сейчас это регламентируется только либо платежными системами, либо внутренними положениями самого банка. Но не на федеральном уровне, так скажем.
3: Который, как мы понимаем, извне узнать практически невозможно, если и сами
5: да,
3: банки
5: имеют... Да,
3: более
5: того, есть положение, например, Центрального банка, либо у нас есть 161 закон, статья 9 о национальной платежной системе, где детализируется порядок возврата денежных средств, но одной статьи недостаточно для правоотношений между потребителями и предпринимателями, либо надлежащими предпринимателями и потребительским экстремизмом, который, конечно же, имеет место быть.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С юристами Алексеем Петропольским и Денисом Проскуряковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.
6: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Китайский юань чеканился еще в 19 веке в основном из серебра, но окончательно в качестве национальной валюты он утвердился в 1948 году после победы коммунистов над Гоминьданом в Китайской гражданской войне. Сегодня юань одна из самых торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Business FM.
2: 19.46 в Москве. Вы слушаете Business FM. И сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гости Business FM – юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Ну, вот, значит, мы совершенно не зря затеяли этот разговор, потому что и Денис Проскуряков, который профессионально 15 лет занимается защитой прав потребителей, признает, да, что существует правовой вакуум. И здесь, видимо, каждый банк руководствуется своими собственными относительными правилами, а, возможно, каждый конкретный специалист банка принимает решение, ну, в общем, на свой вкус. Так ли это, Алексей?
7: Здесь вопрос в том, что система сама оптимизирована автоматически. То есть там человеческого фактора практически нету. Когда вы как физическое лицо, допустим, задержали у вас самолет или отменили рейс, вы хотите вернуть деньги за билет, вы просто прикладываете отмену рейса в переписку с банком и отменяете транзакцию. Вам эти деньги в течение там 2-3 суток вернутся. Для вас это полное удобство, а для авиакомпании это, ну, по сути, тоже, наверное, удобство. Но если бы вы сделали перелет, попытались отменить, а в авиакомпании не стояла бы какой-то автоматический системы, которая бы анализировала, выполнен перелет, не выполнен, были вы на рейсе, не были, то фактически для нее это неудобство.
3: Да вот вы опоздали на рейс. Вот слушайте, вот вы опоздали на рейс, и вот вас уже как бы не хотят регистрировать, и в этот момент вы залезаете в банковское приложение, ничего больше не нужно, и залезаете в свой платеж, отменить.
7: Да, но это...
3: Работает
7: это,
3: или нет?
7: Это потребитель...
3: Вопрос обоим, сработает?
7: Это потребительский экстремизм, я вам так скажу. В крупной авиакомпании, конечно, если вы ей напрямую платили, у них стоит система, которая может отслеживать, как правило, стоит, и такие претензии отвечаются в режиме онлайн там, в течение тех самых суток. Если это система небольшого, скажем так, посредника, который продает билеты, то вполне возможно он может проскочить и в течение там, 2 суток вам эти деньги вернут. Все зависит от конкретного бизнеса и на каком уровне у него стоит и автоматизация, и налажен бухгалтерский учет и взаимодействие с банком.
3: Денис, как вы думаете, в случае с авиакомпанией такой чарджбэк, ну, который, в общем, не соответствует, конечно, условиям продажи билетов, если вы опоздали, то это ваша вина, сработает или нет?
5: Как у известной балерины на днях, как раз было в отношении очень известной компании российской. Я думаю, что нет, потому что есть система защиты. Опять же, как я говорю, что банк, он в одностороннем порядке все-таки деньги не возвращает. Он требует какие-то подтверждения того, что услуга была не оказана, либо товар не был продан, либо продан ненадлежащего качества какого-то. Соответственно, ты не можешь нормальные документы предоставить, что по вине авиакомпании ты не улетел, а из-за того, что ты вовремя там не вызвал такси, либо там какие-то пробки были на дороге, либо задержался в ресторанном секторе аэропорта.
3: Теперь вот такой вопрос. Мы во всей редакции после этого случая начали смотреть, значит, по каким сервисам можно с помощью банковского приложения нажать на кнопочку «Оспорить», а в каких нет. Вот что нас прям очень поразило. В фастфуде нельзя оспорить. А в ресторане можно. И в кофейне, наверное, можно. Хотя как раз в фастфуде сначала платят, потом получают еду, а в ресторане сначала получают еду, а потом уж только платят.
7: Но если вы будете через агрегатор заказывать онлайн еду, все можно будет отменить. Но знаете, есть один лайфхак, о котором мы еще не поговорили, о том, что если вы оплатите через СБП, то вернуть деньги вообще будет невозможно. Там я сам просто не так давно не то оплатил, прям сразу понял, что не то оплатил, но оплатил через СБП. Я не нашел этой кнопки, я позвонил даже в свой банк, спросил, как бы, ну, насколько вообще возможно. Они говорят, СБП не имеет такой функции вообще, в принципе, только через классическое оспаривание через суд. Ну, и мне пришлось там уже звонить в банк-получатель и просить, чтобы деньги вернули, потому что я ошибочно не туда отправил деньги. Оплачивал школу ребенку.
3: Денис Проскуряков, я к вам обращусь. У вас есть какое-то объяснение? Ну, вот оно просто, как бы, это яркий пример. И то, и другое еда. Почему в фастфуде нельзя потребовать чарджбэк, а в ресторане и в супермаркете можно?
5: Ну, я думаю, что это принято решение на уровне самого банка. То есть нет каких-то регламентов, как я понимаю, со стороны Центробанка, либо каких-то других регуляторов, которые бы запрещали или разрешали по тому или иному виду деятельности производить возврат, а где-то нет. Это их какое-то внутреннее решение.
7: В договоре эквайринга прописывается четко, то есть в зависимости от твоего вида деятельности.
3: То есть это кто как сам договорился с банком? То есть если фастфуды все как-то договорились с банком, что они под чарджбэк не попадают, то их туда и не включили, так что ли?
7: Я думаю, банк сам для себя сделал эти выводы, потому что договор эквайринга вряд ли кто может поправить.
3: Хорошо, значит, тут мы действительно наблюдаем, что это пока такой немножко у нас дикий запад. Хотя, ну, конечно, мы все сочувствуем потребителей, их большинство, а предпринимателей гораздо меньше. Вот поэтому, если бы мы сейчас проводили голосование, то численное большинство сочувствующих в любом случае наверняка было бы на стороне потребителей.
7: Мне кажется, мы сейчас такой ящик Пандоры открыли, потому что многие потребители вообще не знали о том, что такая кнопка есть. Сейчас вот поверьте, после этой передачи все зашли и увидели, что она есть.
3: Ну, будем надеяться, что как бы мы обратили внимание, потому что, ну, люди все откроют со временем и попробуют. Необходимо все-таки, наверное, обратить внимание и Центрального банка, и НСПК, и законодателей на то, что эту хорошую вещь, ну, например, там в отзывах, которые мы получили в почте, когда этой темой стали заниматься, да, как раз писали люди, что они легко и просто получали деньги за отмененные, например, в Эмираты рейсы. Прекрасно. Но были и другие письма. Значит, что они заехали в апартаменты, им апартаменты не понравились после того, как они уже заехали, и они потребовали вернуть деньги. То есть вот разные-разные реакции происходят. Денис, на ваш взгляд, насколько срочно все-таки как-то надо ставить вопрос о том, чтобы, раз уж такая функция есть, что ей нужно дать какое-то общее толкование и юридические термины, формулировки и процедуры?
5: Ну, я вообще, честно говоря, удивлен, когда погрузился в эту тему, что на данный момент это не регламентировано на законодательном уровне, так как сама процедура имеет место быть, а законодательно это не детализировано. Соответственно, это нонсенс. И по этой причине я думаю, что в ближайшем времени Роспотребнадзор, Центральный банк будет какое-то общее совещание там с другими профильными ведомствами, и они какой-то сделают отдельный законодательный акт, либо какие-то разъяснения предоставят в этой части, либо это будет детализировано в платежных системах для того, чтобы были понятные правила игры, чтобы, с одной стороны, не было потребительского экстремизма и не страдал тот предпринимательский сектор, который малый бизнес. То есть, ну, ты вот чашку кофе купил, да, там вот как фотоуслуги, еще какие-то, где обороты небольшие, и для них это будет достаточно существенно.
3: Ну, плюс у них нет возможности отслеживать мгновенно эти явления, а если они упустили время, им реально придется уже через суд, ну, или через радиостанцию доказывать свою
5: Да, там работает 2-3 человека.
3: Нас на всех не хватит.
5: У них просто нет административного ресурса кому-то поручить, что это сделать. Вот. Но и с другой стороны, это упрощает, чтобы не загружать судебную систему, там, судебных приставов, и чтобы сами предприниматели оказывали услуги, в чем мы сами заинтересованы, чтобы оказывали надлежащего качества, либо продавали товары соответствующие качеству. Также я хотел бы обратить внимание, это мы не поднимали, что чержбэк, он полностью не распространяется на переводы от физических лиц к другим физическим лицам, и это распространяется только от физических лиц при покупке товара, либо при оказании каких-то услуг. И не распространяется при оплате наличными. То есть, например, ты оплатил наличными, но говоришь, я хочу вернуть деньги на карту. Вот эта система не работает. Это только если у тебя оплата была через карту, через банковскую систему.
3: Ну что ж, давайте на этом мы пока закончим. И будем очень надеяться, что в ближайшее время действительно наши и регулирующие органы, и законодатели, ну, может быть, в первую очередь даже регулирующие органы в лице НСПК, хорошенько, так сказать, обдумают процедуру. Что же можно оспорить и на основании чего и отменить, а что нельзя? Ну, например, я предложу одно простое решение, как мне кажется, которое вот прямо относится к тому случаю, который стал причиной нашего разговора, в том числе на этот счет. Ну, если человек оплатил счет в ресторане после того, как уже получил услугу, если он оплатил фотографию, получив ее добровольно, картой приложил, чем это хуже подписи на документе? Вот мне кажется, что все-таки, как мы не любим потребителей, но такие платежи, мне кажется, не должны попадать под условия чарджбека. Согласитесь ли со мной, Денис Проскуряков?
5: Да, да, я абсолютно согласен. То есть, грубо говоря, если тебе, вот, как Алексей сказал, выбили чек, соответственно, ты уже согласился с тем, что услуга тебе оказана в момент оказания услуги, в тот момент, когда тебе налили кофе, либо там выдали кусок пиццы. А если этого еще не было, то есть никаких-то закрывающих документов, ну, то тогда в этом случае услуга еще не подтверждается, что оказана.
3: Ну что ж, Алексей, вряд ли вы станете с этим спорить, но, может быть, что-то добавите еще. Там, где нужно, прописать, и чтобы такие случаи не происходили.
7: Конечно, я согласен с тем, что когда чек пробит, значит, услуга оказана. Более того, когда мы с вами путешествуем где-то по Европе, по любым другим странам, нам всегда говорят, распишитесь в чеке. Именно для этого и говорят, чтобы потом, в случае, если будет некий запрос на отмену операции, этот чек с вашей подписью был показан, что да, это вам его конкретно пробили, и вам была оказана эта услуга, и отменить эту операцию нельзя. И таких доказательств, как правило, в международных банках хватает. Что же с точки зрения законодательства, то, конечно, его нужно регулировать, автоматизировать, потому что предприниматель оказывается заложником, особенно если это малый и микробизнес. Фактически он должен отвечать там за пару дней, а не имеет для этого ни материально-технической базы, ни законодательного защиты. И если не ответил, то сам, как говорится, виноват. Здесь нужно четко регламентировать, нужно ставить автоматизированные комплексы и так, чтобы предприниматель был правильным образом надежно уведомлен. И только в случае, если он сам не ответил и сам не дал какие-либо показания, деньги тогда возвращались. Но не так, как происходит это сегодня, а именно просто проскальзывают вариации, когда предприниматель просто даже не замечает то, что у него были возвращены деньги, и узнает об этом только после отчетности.
3: Тот случай, когда в спорной теме обе стороны пришли к полному согласию, на мой взгляд. Теперь очень важно, чтобы это действительно услышали те, от кого это зависит. Спасибо, Алексей Петропольский, компания «Юрвисты», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», и Денис Проскуряков, юрист по защите прав потребителей.
5: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С юристами Алексеем Петропольским и Денисом Проскуряковым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса.

0: SFM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов в Москве. У микрофона Сердаров Ликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали спустя более 4,5 суток. Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву, сообщил РИА Новости сопредседатель смешанной комиссии Алексей Чекунков. Спрос на популярные школьные товары в июне-августе сократился в диапазоне от 2 до 17% год к году, пишет «Коммерсант». В Сербии уровень воды в Дунае снизился до исторически рекордных показателей, сообщает Евроньюз. Складывающаяся ситуация создает большие проблемы для судоходства и гидроэнергетики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20 часов 1 минута. В студии Алексей Панцереев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода. В Орске цены тоже растут. Серьезные проблемы на Кубани. На трассе М4 Дон в Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты – Японию. В споре за Курильские острова ранее визит президента Путина на эту руку спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итогуком, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. В Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина – его художественным руководителем. Бородин руководил Рамтом более 40 лет. Каких теперь изменений ждать в молодежном театре, спросили мы Марину Брусникину. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна отопливного кризиса набирает обороты в ряде российских регионов. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. На этом фоне сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу «чет-нечет» и ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
3: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Это что, очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Это у нас порядка 64 рублей. Это стоит 65. Это 92 литр. Где-то 68. Это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
2: Антон, водитель и житель Оренбурга. А многие водители также отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Наблюдать это можно по всей трассе М4, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
4: Я умудрился тут прокатиться из Москвы в Краснодар. По трассе как раз началась вторая волна. И уже по М4 огромные очереди, по 200-300 машин иногда на АЗС. Но я сделал ход конем, я поехал на электромобиле. Теперь я передвигаюсь на электромобиле. Это уже знак. И пока я заряжаюсь, прям вот регулярно слышу, что, ребята, все, бензин кончился, остался только дизель. 200 машин остаются без бензина. Ищут заправки на другой стороне дороги. Несколько раз приметные машины меня обгоняют, уходят на разворот. поворот, потом снова догоняют, очевидно, ищут бензин. Что касается непосредственно заправок в городах, начинается проблема уже в Ростовской области, в Воронежской еще не так сильно. Ростовская область, Краснодар,

0: Краснодарский край уже все, бензина практически нет. В частности, в Краснодаре на заправке Роснефть, это, наверное, единственный ВИНГ, вертикально интегрированная нефтяная компания, у которой есть еще по нормальным ценам топливо, очередь. Сейчас я проезжал вдоль Кубанской набережной, наверное, метров 800 длина очереди, и отпуск бензина по обычной цене, то есть в районе там 70 рублей производится, но это, к сожалению, только там несколько часов в день. На практически всех заправках Лукойл и Газпромнефть топлива нет вообще, имеется в виду, есть только дизельное топливо, там даже и очередей нет. На заправках небольших, не сетевых, бензин есть. Цена 120-135 рублей за литр 95-го, 92-й 110-120. Ограничение 15 литров в машину на таких маленьких не сетевых АЗС, где высокая цена. Ограничение 30 литров на машину на заправках Роснефти. Но в целом все настолько плохо, что, говорю, я пригнал себе электромобили и езжу на электромобиле и смотрю, что их появилось в заметном количестве. То есть люди ищут альтернативные способы.
1: Егор Рябков, автор телеграм-канала «Протакси». На столице также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых первой волной дефицит топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. В Московской области ситуация с топливом тоже сложная, говорит водитель такси из Клина Павел.
2: У меня Рено Логан, я заправляю 92-й бензин, и не на всех он колонках есть. К сожалению, снова приходится стоять в очередях, может быть, по часу, может быть, по два. Также появились вообще непонятные перекрытия колонок. Ты подъезжаешь, стоят конусы, спрашиваешь, есть бензин, заправляете? Не заправляем. Почему? Нету бензина. Насколько я знаю, что бензин есть только для спецтранспорта по предъявлению специальных удостоверений. К примеру, взять город Высоковск, непосредственно, где я обычно заправляюсь. У нас здесь есть Роснефть. И позавчера бензина не было, только дизель. Вчера я проезжал, был 92-й и дизель. Ну и, соответственно, очередь из местных водителей, которым нужно заправиться. По сообщениям от моих знакомых, в Зеленограде нет бензина ни на одной колонке. К сожалению, пока что вот так. Даже сейчас в режиме реального времени в городе Высоковск, Клинский район, я подъезжаю к Роснефти, только дизель. Все, и стоят машины на обочине, просто ждут. Чего ждут, непонятно. После этого я еду лишние 10 километров уже до следующей заправки, которая находится на второй бетонке. И что я вижу? Я вижу, что, по-моему, 95-й есть. Да, 95-й есть. И дизель есть. Все, больше ничего нет.
1: Павел, водитель такси из Клина. Зам предправительства Александр Новак в пятницу провел совещание, где обсуждалось топливообеспечение Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского и Красноярского краев. Представитель Минэнерго сообщил, что в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. В ответ Новак поручил ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению таких областей, а также контролировать цены для сельхозпроизводителей и розничные цены на АЗС. Тем временем, Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября, и затем может быть продлено. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили за Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на эту РУП спровоцировал гневную реакцию страны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом. А в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Убадоев продолжит.
3: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, это поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
3: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
3: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Россия – единственная страна в мире, публично установившая особую систему пенсионного обеспечения своих космонавтов. В США гражданские астронавты являются сотрудниками НАСА, и в зависимости от оклада, который они получали в агентстве, при выходе на пенсию могут рассчитывать на пособие от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Пенсия военных астронавтов определяется правилами, принятыми в оборонном ведомстве США для летчиков-испытателей, и может составлять, в зависимости от звания, от 6 до 10 тысяч долларов. Все китайские тайконавты имеют воинские звания. Их армейская пенсия в пересчете на американскую валюту от 1,5 до 3 тысяч долларов США. В России космонавтам обеспечен ранний выход на отдых по выслуге. Размер пенсии обычно составляет около 500 000 рублей в месяц. Но в некоторых случаях может превышать миллион. Особая пенсия на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Инфляция в России стабилизировалась. Центробанк ведет политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Как ранее сообщало ведомство, инфляция в России на 10 августа в годовом выражении составила 6,5% против 6,2% на 3 августа. Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до максимальных показателей, следует из данных Банка России. В июне 69,7% доходов казны были в рублях. Это наивысшее значение с начала 2019 года. Месяцем ранее на рубль приходилось 59,9% доходов. Совокупный внешний долг России во втором квартале этого года увеличился на 14 200 000 000 долларов или на 4,8% до 313 300 000 000 долларов, с 299 100 000 000. Об этом сообщается в информации на сайте Банка России. Совокупный государственный долг в Соединенных Штатах с 1 июля увеличился более чем на 500 миллиардов долларов и вплотную приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов, подсчитала РИА Новости на основе данных Министерства финансов США. При этом только за первые 10 месяцев 26-го финансового года, он начинается в Штатах с 1 октября, американское правительство направило на обслуживание и выплату процентов по госдолгу рекордные 963 миллиарда долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 15, пасмурные осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 10, завтра днем до 20 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в воскресенье до 25 и предварительно без осадков. А 20:17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. А в Рамте сменилось художественное руководство. Алексей Бородин назначен президентом Российского академического молодежного театра, а Марина Брусникина его художественным руководителем, сообщила министр культуры Ольга Любимова. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова. Бородин руководил РАМТом больше 40 лет, с 1980 года. Брусникина работает в театре с 23-го. До нового назначения она занимала должность главного режиссера. Также ставила спектакли в театре имени Моссовета, «Современники», «Сатирикония» и других театрах. С 18 года Брусникина также является художественным руководителем Московского театра. Практикой уже сообщила та, что продолжит руководить им после назначения худруком РАМТа. О планах на новом посту Бизнес ФМ рассказала сама Марина Брусникина.
8: На самом деле, это такой переход, о котором очень мечтал и планировал, и хотел, чтобы так было. Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель этого театра, да, он становится президентом, а я худруком. На мне будет гораздо больше ответственности. Если в должности главного режиссера я, в общем, как бы, ну, отвечала за какие-то творческие вопросы, то сейчас я отвечаю за все. Поэтому вот эта должность накладывает на себя определенную, конечно, огромную ответственность.
9: РАМТ больше 40 лет был театром Алексея Бородина. Насколько вы собираетесь сохранять его художественную систему? Там, насколько хотите строить свой театр?
8: Конечно же, мы все хотим сохранять художественную систему Алексея Владимировича Бородина. И больше того, он никуда не уходит, он нас не бросает, он остается президентом. И все равно, как бы, направление театра и все решения мы будем принимать, безусловно, вместе.
9: Алексей Бородин будет участвовать там в художественных решениях? Или это будет полностью ваша зона ответственности?
8: Зона ответственности полностью моя, а участие в принятии художественных решений, конечно, общий.
9: Репертуар, касательно репертуара, он будет как-то меняться? Не знаю, может быть, будут приглашены какие-то режиссеры или там изменены?
8: Мы все время приглашаем, да, стараемся как бы приглашать разных режиссеров и делать интересный репертуар, который будет востребован зрителям, по этому пути пойдем.
9: Сейчас, по вашему ощущениям, театру нужен новый этап или задача скорее в преемственности?
8: Ну, мне кажется, что преемственность — это прекрасно, но любому театру всегда нужен новый этап. Ну, как в зависимости от времени, и, конечно, мы не должны стоять на месте, должны развиваться. У нас планирован следующий сезон и очень много всяких в связи с этим конкретных задач, которыми будем заниматься.
1: Марина Брусникина, ныне художественный руководитель Российского академического молодежного театра. С творческой точки зрения, с назначением Марины Брусникиной вряд ли что-то кардинально изменится. Это к лучшему, считает театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
10: Марина прекрасно знает труппу. В смысле, она сделала несколько постановок, большая часть которых суперудачные. Знает труппу, вся труппа там отличная. Ну и при патронаже Бородина самого, я думаю, что она справится. Он вообще прекрасный стратег. И несколько лет назад пригласил Марину Брусникину в качестве главного режиссера. Именно с прицелом, что она сможет возглавить Российский молодежный театр. Я рада, что Министерство культуры услышало его просьбу. Не стало присылать варяга.
9: А что может измениться с назначением Брусникина и новым Хутруком?
10: Ничего не может измениться. Я допускаю, что могут произойти перестановки в дирекции, чисто организационные. А творчески ничего, кроме продолжения полета по той же траектории вперед и вверх. А формат Российский молодежный театр один из немногих, кто на протяжении многих лет держит высокую планку. Не отходит от своего курса ни вправо, ни влево. Сохраняет здоровый и абсолютно такой прогрессивный консерватизм. Экспериментирует. Ну и этот театр не дает повода для скандалов. Причем как по существу или в основном не по существу, а ради хайпа. У них нету творческих неудач. Ну там все хорошо. Чего я могу опасаться, чтобы туда не прислали вдруг случайного какого-нибудь директора?
1: Марина Райкина, театральный обозреватель. А Брусникина, лауреат премии правительства России, обладательница медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава Министерства культуры Ольга Любимова пожелала назначенным руководителям неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений. Турист из Дубая пытался провести контрабандой сумки «Эрмес». Три незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая. Их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили в ходе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов. Их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердил, что изделия оригинальные и выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
11: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей. Поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двукратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
1: Александр Кирильченко, BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллион рублей и они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только изымет эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье о контрабанде стратегических важных товаров. Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу. Суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел и масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой уже ликвидирован, сообщили ведомости со ссылкой на источники. Отключение электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщила пресс-служба системного оператора электрических сетей Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала подготовка к шоу Канье Уэста. Вот что о ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
12: В Казахстане часто бывает, в Алмате, в длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Перестали работать светофоры, то есть действительно это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
9: Одна из версий, возможен этот блэкаут связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
12: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
1: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен был пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого на клуб пришлось даже перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: «Кто надо, услышал».
13: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили ТАСС, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военных, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Правительство России признало целесообразным участие России в выставке «Экспо-2030» в Саудовской Аравии. Оргкомитет по подготовке экспозиции возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Также поручено образовать организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия России в выставке. Российская спортсменка Евгения Чекунова завоевала в Париже золото на дистанции 200 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Чемпионат проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в турнирах в нейтральном статусе. Чекунова показала результат 2 минуты 19,32 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многие районы ее не дают уже вторую неделю. Восстановить подачу обещают не ранее середины следующей недели. Официальная версия властей — засор сточных систем из-за паводковой ситуации в регионе. Что происходит с водой на Урале? Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Еще в январе показатель составлял около полутриллиона, а к середине августа вырос в 5 раз, обновив максимум с марта 2022. Банкам не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России. С чем это связано и чем может быть опасно? Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить в Варшаве украинского рэпера Альберта Васильева, он же Киевстонера. По словам премьера Туска, задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что Киевстонер причастен к организации удара по предприятию ОБК в Подмосковье. Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Черенниковой.
14: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Business FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
15: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
14: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
16: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
14: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес-ФМ.
1: Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей. Комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт.РА» Юрий Беликов.
17: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции — это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
1: Юрий Беликов, эксперт РАМ. Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Русские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киев Стонар». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киев Стонар» на данный момент проживает в Европе, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Дональд Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
6: Подробности.
3: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киев Стонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением на наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. «Киев Стонер» – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киев Стонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
1: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
18: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена «Киев Стонера» заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо.
20: Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
20: Отставки и назначения.
0: Новым гендиректором Росагролизинга назначили Владимира Балтера на 5 лет, сообщила компания. Полномочия генерального директора Росагролизинга Павла Косова прекратились. Он занимал эту должность в компании с августа 2018 года.
20: Отчеты и планы.
0: Совкомбанк не планирует пересматривать дивидендную политику на фоне роста чистой прибыли группы, сообщил управляющий директор Андрей Оснос. Дивидендная политика, напоминаю, у нас от 25 до 50% чистой прибыли, она не может меняться каждый квартал, потому что у нас выросла или сократилась прибыль. Это плюс-минус стабильная вещь, отметил он. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,6 раза и достигла 45 миллиардов рублей. Следует из отчета группы, акционеры утвердили дивиденды на 2025 год в размере 0,35 рублей за акцию. И суммарно это 7,9 миллиарда рублей. Fix Price открыла свои магазины в столице Сербии, Белграде, а также Нови Саде. Об этом сообщил сербский портал E-Capija. Всего в Сербии открылось 5 магазинов сети. В декабре 2025 года в пресс-службе Fix Price сообщали, что магазины сети начнут открываться в Сербии в первом квартале 2026 года. Магазины Fix Price сейчас работают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии, Латвии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 20:46 в Москве. Слушайте Business FM. Российский фондовый рынок продолжает падение. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. Итог 2136 пунктов на минимуме. Было 2130, сейчас 2139 на вечерних торгах. Внебиржевой курс доллара в моменте взлетал выше 85 впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98. Ну и главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 впервые с конца июля. Днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова. В интервью «Вестям» он заявил, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого регулирования. Итоги недели на рынках обсудим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Сергей, здравствуйте.
21: Да, добрый вечер.
1: Ну что ж, ударная у нас такая была неделя. За одну неделю мы весь рост предыдущих двух недель смели. Ну вот, по-вашему, что это такое? На коррекцию к предыдущему росту как-то уже не похоже.
21: Ну, скорее всего, мы видим такой долгосрочный медвежий тренд на российском фондовом рынке. Была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Вот геополитика рулит рынком, ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса урегулировали на Украине, нет. И вот эти два фактора, макроэкономические и геополитические, они продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все пока... Отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке. Но, тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
1: Ну да, слабый рубль и высокая нефть, а Лукойл с Роснефтью сегодня потеряли по 5 с лишним процентов, то есть как-то действительно им почему-то это мало помогает, может быть, смотреть на то, что рубль может развернуться и начать укрепление, поскольку сейчас, в принципе, подошел к достаточно высоким уровням доллар, и здесь уже такое приличное сопротивление, ну, как вы считаете, не может ли рубль здесь как-то перейти к росту, или все-таки потенциал снижения рубля еще сохраняется?
21: Ну, я думаю, что краткосрочный потенциал снижения рубля сохраняется, потому что Минфин усиленно покупает валюту, 6,5 миллиардов рублей в день. Это интервенция Минфина в рамках бюджетного правила, поэтому в августе, скорее всего, рубль продолжит умеренно слабеть, но в сентябре, возможно, ситуация может измениться в лучшую сторону для рубля, потому что нефть дорогая, и с временным лагом валютные доходы должны увеличиться где-то в сентябре-октябре, поэтому теоретически рубль может скорректироваться в сторону повышения, но, возможно, это произойдет не в ближайшее время, а в течение нескольких недель.
1: После предыдущего заседания Центробанка поддержку получил рынок от решения по снижению ставки, и многие смотрят на инфляцию, которая в последние две недели превратилась в небольшую дефляцию, и предполагают, что, может быть, Центробанк продолжит снижение ключевой ставки, пусть и небольшими темпами, это может поддержать рынок. Как вы считаете, не тщетны ли эти надежды?
21: Ну, я думаю, что действительно, может быть, надежды не совсем тщетные. Все-таки действительно инфляция замедляется, и Центральный банк в своем новом прогнозе по средней ключевой ставке допускает продолжение снижения ключевой ставки. Но этого же хотят и бизнес, и власти, поэтому, я думаю, здесь звезды сходятся. И Центральный банк медленными темпами продолжит снижать ключевую ставку, во всяком случае, это вполне реальный сценарий, но другой вопрос, поможет ли это российскому фондовому рынку. Мы видим, что вот эффект от решения Центрального банка был, но он был непродолжительный. Возможно, Центральный банк и снизит ключевую ставку, но, с другой стороны, вот вопрос, поможет ли это российскому фондовому рынку. Этот вопрос остается пока открытым.
1: Ну, действительно, сегодня мы просто со свистом пролетали ключевые поддержки в районе 2200, на 2150 ненадолго задержались, пытались отскочить, но и тоже пробили ее довольно быстро. Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года, это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
21: Ну, я думаю, что, как я уже сказал, что есть факторы, которые поддерживают российский фондовый рынок. Это и слабый рубль, и цены на нефть, и корпоративные отчеты. Поэтому я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем. Но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится. Но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциал для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
1: Ну что, спасибо, Сергей Суверов, инвестиционный стратег Ари Капитал был у нас на прямой связи. Напомню, основные торги завершились на уровне 2136 пунктов, ну и примерно где-то там мы торгуемся в вечернюю сессию, даже чуть повыше, 2139.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
23: История денег на Business FM.
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61, но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM. Все золото мира.
25: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
22: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
26: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Один мирный житель погиб, еще 7 пострадали в результате атаки беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Российское ПВО в пятницу с 8 до 20 часов уничтожило 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 9 регионами Азовским и Черным морями. Соединенные Штаты требуют от стран НАТО отчитаться о лояльности нынешнему главе американской администрации Дональду Трампу, сообщает Bloomberg. Вашингтон отправил союзникам анкету, в которой странам предлагают ответить, оказывали ли они публичную поддержку внешней политики Трампа, а также сообщить об ограничениях на использование военных баз США и закупках у американских оборонных подрядчиков. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британии». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, пишет «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Консорциум инвесторов, в который входит основатель Амазона, один из самых богатых людей мира Джефф Безос, а также Амит Бхатия, зять индийского миллиардера Лакшми Миттала, приобрел миноритарную долю английского футбольного клуба «Ливерпуль». Агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что бизнесмены купили примерно 30% самого титулованного клуба Англии, оценив его примерно в 6 миллиардов долларов. В 2010 году клуб был продан за 300 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на

0: доступом. В МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но пользоваться им будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами оккупас. Это люди, которые занимают дома, которые долго стоят без хозяев и заселяются туда на постоянной основе. И выселить их практически невозможно. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Сложная ситуация с топливом в Оренбургской области. В регионе ввели продажу бензина по принципу учет-нечет и ограничили объемы отпуска. Заправлять топливо в канистры запрещено. Цены тоже растут, говорит водитель и житель Оренбурга Антон.
1: В Оренбурге сейчас, конечно, непростая ситуация. Она, в общем-то, и была не самой хорошей, но где-то недели две назад немножко начала улучшаться, и очереди стали меньше. На ряде заправок даже сняли ограничения у нас. До этого действовало 30 литров буквально перед выходными прошлыми. Этот лимит стали отменять заправки. А после ситуации, да, с атаками, ситуация ухудшилась. Со вторника у нас введены теперь системы чет-нечет. Для контроля этого поставили волонтеров на АЗС, на популярных. На некоторых даже сотрудники полиции дежурят. Потому что очередь большие. Стоять приходится где-то, наверное, часа по два. Неприятность то, что бензин может прямо перед тобой закончиться. Быстро разбирать. Цены почти не изменились на заправках крупных нефтекомпаний. Это у нас порядка 64 рублей это стоит. 65 это 92 литр. Где-то 68 это 95. На частных АЗС у нас тоже снижался бензин. Он где-то стоил порядка 72-76 рублей за литр. Сейчас на частных АЗС почти нигде бензина нет. Там, где есть, он обычно только 92-й дизель, и стоимость опять под 100 рублей. 95-99, вот так, это за 92-й. С утра можно попробовать успеть, к обеду, как правило, уже все, пусто.
0: Антон, житель Оренбурга. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
2: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень еще касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
3: Цены.
2: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
0: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
4: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
0: Антон, москвич, на столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, на которых первой волной дефицит топлива не было, пусть его и отпускали с ограничениями. Тем временем Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти независимой АЗС и нефтетрейдеры договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Регион находится в зоне ответственности ПАО «Газпромнефть», и для поставок компании наценка не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября, и затем может быть продлено.

0: Китай поддержал Россию, а Штаты вступили за Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Итуруп спровоцировал гневную реакцию стран Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Итурупом. А в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
1: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношений. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Концерт Kanye West в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров, а на улицах образовались скопления автомобилей. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Забой уже ликвидирован, сообщили ведомости со ссылкой на источники. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщила пресс-служба системного оператора электрических сетей Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала подготовка к шоу Kanye West. Вот что о ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав Разумов.
4: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь, ну, сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот идет дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Встали и перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
0: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен был пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбэка.
7: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау.
8: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
6: Наизусть. На Бизнес FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Авликулеев. Инфляция в России стабилизировалась. Центробанк ведет политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Как ранее сообщало ведомство, инфляция в России на 10 августа в годовом выражении составила 6,5% против 6,2% на 3 августа. Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до максимальных показателей, следует из данных Банка России. В июне 69,7% доходов казны были в рублях. Это наивысшее значение с начала 2019 года. Месяцем ранее на рубль приходилось 59,9% доходов. Совокупный внешний долг России во втором квартале этого года увеличился на 14 миллиардов 200 миллионов долларов или на 4,8% до 313 миллиардов 300 миллионов долларов с 299 миллиардов 100 миллионов. Об этом сообщается в информации на сайте Банка России. Совокупный государственный долг в Соединенных Штатах с 1 июля увеличился более чем на 500 миллиардов долларов и вплотную приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов, подсчитала РИА Новости на основе данных Министерства финансов США. При этом только за первые 10 месяцев 26-го финансового года, он начинается в Штатах с 1 октября, американское правительство направило на обслуживание и выплату процентов по госдолгу рекордные 963 миллиарда долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 15, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 10, завтра днем до 20 градусов тепла, облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь, а в воскресенье потеплеет до 25 и предварительно без осадков. «21.16 в Москве», вы слушаете «Бизнес FM». Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за предполагаемых угроз иранского покушения? Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
1: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
10: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
1: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны, а от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
11: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
1: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
0: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
12: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
13: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
12: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
14: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
12: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед окупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
15: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
12: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Турист из Дубая пытался провести контрабандой сумки «Эрмес». Три незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая. Их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белая и синяя модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов. Их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат партнера юридической фирмы ABGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
16: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двухкратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещи за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
0: Александр Кириченко, партнер BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплат налогов на таможне на сумму свыше 3 миллиона рублей виновному грозит уже уголовное преследование.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 21 час 28 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. Вариант применения военной силы против Кубы откладывается штатами на второй план. Американские власти все больше внимания уделяют мерам экономического давления, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Вашингтон путем экономического давления хочет создать раскол в правительстве Кубы и обеспечить возможность переговоров. При этом, подчеркивают источники, возможное использование военной силы против острова исключать нельзя. Между Санкт-Петербургом и Выборгом РЖД с 19 августа запускает двухэтажные скоростные поезда, которые будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября. В северной столице поезда будут отправляться и прибывать на Финляндский вокзал. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье, второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконоговая и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды, во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Что происходит с водой на Урале и в соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Беспилотному транспорту могут снизить НДС с 22% до 10% для ускорения его развития. Идея обсуждает в правительстве, пишет Коммерсант. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Каких изменений можно ждать на транспортном рынке? Подробности на Бизнес FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблема с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности у Светланы Чередниковой.
17: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
18: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
17: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
19: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
17: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект Ice Silk Road, ледовый шелковый путь, знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
20: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
21: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
20: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Советскому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
22: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
20: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Беспилотному транспорту могут снизить НДС. В России хотят ускорить развитие беспилотного транспорта. Правительство обсуждает снижение НДС для таких перевозок с 22% до 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Льгота может коснуться перевозки пассажиров, курьерской доставки и грузоперевозок. Эксперты отмечают, что подобное нововведение сделает такие услуги выгоднее и поможет решить проблему нехватки водителей и курьеров. Также, по их оценкам, благодаря снижению НДС, рынок гражданской беспилотной отрасли может вырасти до 2 триллионов рублей к 2040 году. Для многих компаний отрасли новшество стало бы хорошим подспорьем для развития, говорит Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot, ведущего мирового разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
2: Но здесь что нужно понимать, что эффект от него он будет неравномерный по рынку. В одних сегментах, пассажирских беспилотных перевозках или в роботах-доставщиках, там, где действует один или два крупных игрока, там скорее это будет позволять им закрепить позиции. В других направлениях, таких как, например, умное сельское хозяйство, в сегменте роботов, которые доставляют грузы в аэропортах, работают на ограниченных территориях, в сфере ЖКХ. И здесь эта льгота, она будет крайне востребован. Экономика этих проектов, она такая, что здесь каждую копейку приходится экономить, и здесь это действительно льгота будет реальным и дополнительным стимулом. И здесь нужно разделять два направления, что касается беспилотных летательных транспортных средств. И здесь ограничения, связанные с летательными аппаратами, они не распространяются на наземные транспортные средства. Наземный беспилотный транспорт продолжает, в общем-то, развиваться в рамках и экспериментальных правовых режимов. Сейчас действительно государство в это очень серьезно вкладывается, так что работа идет, и здесь мы надеемся на очень серьезные и хорошие результаты.
3: А какие области еще могут по массовости применения беспилотного транспорта сравняться с агросферой?
2: Общественный транспорт, если это касается рельсового транспорта, например, первый в мире проект беспилотных трамваев, которые были реализованы в Санкт-Петербурге с 22 года, где сейчас их около 400, они перевезли уже более 90 миллионов пассажиров, более плавный режим работы стал, нет инцидентов с биением стрелок, сократились интервалы, и сейчас ближайшее уже обсуждается к концу года полностью беспилотный трамвай. Сейчас это как система помощи водителю, а сама система понимает, когда есть проблемные ситуации, берет управление на себя. И следующий этап — это переход к полностью автономной машине. Вот к концу года уже планируется это реализовать. Петербург в этом плане, он впереди планеты всей.
0: Николай Никольский, замгендиректора Cognitive Pilot. Пока беспилотная машина работает на дорогах в основном в рамках экспериментов, для полноценного запуска отрасли нужен отдельный закон. С 21 года было представлено несколько его версий, но в Госдуму законопроект до сих пор не внесен.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарвам судравасакнес онзельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
12: Новым гендиректором Росагролизинга назначили Владимира Балтера на 5 лет, сообщила компания. Полномочия генерального директора Росагролизинга Павла Косова прекратились. Он занимал эту должность в компании с августа 2018 года.
4: Отчеты и планы.
12: Совкомбанк не планирует пересматривать дивидендную политику на фоне роста чистой прибыли группы, сообщил управляющий директор Андрей Оснос. Дивидендная политика, напоминаю, у нас от 25 до 50% чистой прибыли, она не может меняться каждый квартал, потому что у нас выросла или сократилась прибыль. Это плюс-минус стабильная вещь, отметил он. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,6 раза и достигла 45 миллиардов рублей. Следует из отчета группы, акционеры утвердили дивиденды на 2025 год в размере 0,35 рублей за акцию. И суммарно это 7,9 миллиарда рублей. Fix Price открыла свои магазины в столице Сербии, Белграде, а также Нови Саде. Об этом сообщил сербский портал E-Capija. Всего в Сербии открылось 5 магазинов сети. В декабре 2025 года в пресс-службе Fix Price сообщали, что магазины сети начнут открываться в Сербии в первом квартале 2026 года. Магазины Fix Price сейчас работают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии, Латвии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 21:46 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Дональд Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию УПК в Подмосковье.
5: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
0: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
7: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать терактов, теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем тем более организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств. Они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы РПО, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей. Комментирую управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
4: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что у банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
0: Юрий Беликов, эксперт РАН. Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Эти люди, которые занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев, и практически невозможно их самим выселить. Суды длятся годами. Что делать? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас российский рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов. Вечернюю на сессию немного повыше. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля. Днем после заявлений главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он заявил, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного надежного устойчивого регулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Арии Капитал» Сергеем Суверовым.
1: на российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх, а все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов, но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика, геополитика рулит рынком, ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным, экономика находится на грани стагнации, во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели, а какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет, и вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
0: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
1: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. На внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98. При этом стоимость нефти к вечеру поднялась выше 88 долларов за баррель сорта Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани.

0: Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
1: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На Горном Берчелне у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
2: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
1: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
0: Намир, водитель из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
3: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
2: Цены.
3: Я сейчас от нефти ехал 98. По-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
0: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
4: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
0: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуру спровоцировал гневную реакцию страны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
5: Российский остров Итуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Итуруп частью своей территории.

0: территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Итуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Итуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Итурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
0: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
0: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Концерт Kanye West в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
4: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
3: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. Про что ситуация в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав разумов.
5: В Казахстане часто бывает, в Алма-Ате, длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до дома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Встали и перестали работать светофоры, то есть действительно это был очень серьезный, на несколько часов, очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
6: Одна из версий, возможен этот блэкаут связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
5: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
3: Ярослав Уразумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубка, в который совпал по дате с концертом.
7: «Кто надо, услышал».
8: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15 и 17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 2026 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
7: Другим наука на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентские борты из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
0: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
10: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
0: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
11: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
0: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
3: Яндекс.Музыка присоединится к тренду маркировки и треков. Стриминг предоставит артистам возможность самим предупреждать слушателей об использовании нейросетей в своем творчестве. Рады ли этому в индустрии? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. А сейчас... Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
12: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами а то и годами из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
13: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают их последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
12: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
14: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце, поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
12: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
15: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Франции, и случаи с Италией.
12: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
16: наличности. Лица на банкнотах.
17: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
16: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Авликулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
20: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
21: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех источных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
20: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
22: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
20: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органов. органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
1: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
2: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
1: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
4: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится, строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
1: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Турист из Дубая пытался провести контрабандой сумки Hermes. Три незадекларированные сумки общей стоимости более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
5: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двухкратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
3: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Гашинская.
16: Подробности.
6: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
16: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
8: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
16: История денег на Business FM.
9: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
23: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934.
9: Как появлялись города на Business FM.
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность – в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
16: Карьера на Business FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционный репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
25: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции — это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
3: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
0: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажей кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
3: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
10: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела. И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
11: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
3: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
11: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то в ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки, ну, я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
23: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты – Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту группу, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами оккупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес ФМ. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее

0: Челны, которая рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город, например, Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
1: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
0: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АЕ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: На мер водителей из набережных Челнов многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас на 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
3: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот уже на бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очереди очень длинные, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
1: Цены.
3: Я сейчас от нефти ехал 98. По-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
4: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили за Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
5: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Айтуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Айтуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Айтуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Айтурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что по

0: Печат и остановится, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
1: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Итуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
4: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
3: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Вот помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав.
5: В Казахстане часто бывает, в Алмате, длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там достаточно сильной бурей, не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара. Собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Перестали работать светофоры. То есть, действительно, действительно это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
6: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
5: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
3: Ярослав Уразумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
8: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Все золото мира. Золото дураков, по-английски «fool's gold» – это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золота быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшен, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотрю. никто не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн – создание специальных эффектов, здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий хеллгринд, ну или адский замес.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
1: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
10: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
1: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
11: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
1: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
3: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
12: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
13: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
12: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
14: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
12: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
15: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
12: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
16: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях. Отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента, ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
18: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Business FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
19: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
18: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
20: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
18: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органов. органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
0: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
21: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
0: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
22: На протяжении уже 5 лет, каждый год, каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострение обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию, как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
0: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки Hermes. Три незадекларированные сумки общей стоимости более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
2: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двукратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
3: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплат налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий, найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
4: Подробности.
6: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденым имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
23: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
24: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
23: Другим наука на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
4: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
3: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
23: Подробности.
1: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом Киев Стонер. Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажей кокаина. Киев Стонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киев Стонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
3: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
5: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киев Стонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
7: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но, тем не менее, отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
3: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
7: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок, который инвестирует в дивиденды, сейчас, возможно, уходит из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциал для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ри Капитал». А внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территории США.
23: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска, подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
23: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей.
11: Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту группу, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами оккупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее атаке подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
12: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет. Он где-то днем.

0: нефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как вот от нефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
1: Намер водителей из набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас на 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
2: Я водитель на машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очередь очень длинная, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
3: Цены.
2: Я сейчас от нефти ехал 98. По-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
1: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
4: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
1: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
5: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Айтуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Айтуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Айтуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Айтурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
5: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Айтуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления

0: японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежным.
0: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
3: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
2: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Вот помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав. Слав Разумов.
4: В Казахстане часто бывает, ну, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь, ну, сильным дождем, там, достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, ну, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара, но, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило, были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, ну, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники, все это встало. Встали, перестали работать светофоры, то есть действительно это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный тяжелый кризис для жизни города.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой, к нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дотбюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
0: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
8: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
0: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
9: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
0: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
10: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
11: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
10: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
12: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: «Теперь я здесь живу». Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
10: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
13: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случай с Францией, и случай с Италией.
10: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы естественно-научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
14: Сумма технологий на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Черногорск, 75 тысяч жителей. В 1906 году известный горный инженер Степан Кузьмич Акулов услышал в Хакасе от местного пастуха легенду о чудо-горе с горящими камнями. Через год черногорский уголь был разведан и начал разрабатываться. Еще через 30 лет шахтерский поселок стал городом.
14: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия – засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
18: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпали выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Урару». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлькой или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
19: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, шла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
18: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
20: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
18: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
21: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
1: прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
3: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
1: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов. В прошлом году уже 24 рейса. А с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
22: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
1: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Пан Стар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
21: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки «Эрмес». 3 незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
23: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до двухкратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
21: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation, эксперт, отметил, что за уклонение от уплат налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий, найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
4: Подробности.
5: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
0: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
0: Культ наличности на Бизнес FM.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта РА» Юрий Беликов.
8: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да? В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков. И дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
21: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
0: Подробности.
9: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом Киевстонер. Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажей кокаина. Киевстонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киевстонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
21: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
11: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем тем более организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
21: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
12: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозиция на рынке, но, тем не менее, отчеты цен на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистом в отношении фондового рынка.
21: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
12: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциал для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
21: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Эри Капитал». А внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территории США.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты – Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту группу, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее таки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
14: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го и 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На городе Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
15: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
14: Средний.

0: у жены бензин, приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь, люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очередь очень длинная, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
1: Цены.
0: Я сейчас от нефти ехал 98-й, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав, житель Самары. На трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
3: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель, и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили из-за Японии в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию со стороны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
4: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Франциском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Айтуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Айтуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Айтуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Айтурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
4: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Айтуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов,

0: этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляется неизбежной.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
3: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах. Разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия, крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
2: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав.
4: В Казахстане часто бывает, в Алмате, вот длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там достаточно сильной бурей, не катастрофической, но основательной. Сейчас вот лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алма-Ате в последние дни стоит сильная жара. Собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Уразумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
7: Кто надо, услышал.
9: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз со стороны Ирана и лететь на другом самолете. СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
1: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, Штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
11: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, правильно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
1: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
12: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Ормузом, а они нет.
1: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно, суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
13: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
14: В 22-м году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
13: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
15: У испанцев очень лояльно. принципиальное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
13: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
16: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
13: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
17: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
18: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня 3 идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4 EA для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch, дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
18: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях. Отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
0: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели, но точных гарантий никто не дает, рассказал Бизнес ФМ журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
3: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех источных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучше. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
0: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
22: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это с одной стороны аварии, а с другой стороны регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
0: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
23: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
4: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
5: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
4: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
6: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
4: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания Pan Star готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес FM.
23: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки Hermes. 3 незадекларированные сумки общей стоимостью более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черные модели Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
7: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию. А также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей. Поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей, и до двукратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 тысяч евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 тысяч евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
23: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation, эксперт, отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 миллиона рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
8: Подробности.
9: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организацией. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
8: Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. 7 цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. Еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
18: Другим наука на Бизнес FM.
23: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, и они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционный репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта РА» Юрий Беликов.
3: Показатель структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависимо от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да. В основном все депозитные операции – это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что у банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
23: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперты РА». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. Банки России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, по заказу России. Ранее в июле ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
18: Подробности.
1: Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотиков. наркотических веществ, в частности, продажи кокаина. Киев Стонер – бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам Киев Стонер свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
23: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
2: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
23: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее жена Киев Стонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов в пятницу почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
11: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост. Это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%. То есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров. Но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая. Вот сегодня была хорошая отчет Совкомбанка. Также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ. Но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистами в отношении фондового рынка.
23: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
11: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
23: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». А внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
12: Карьера на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из пяти медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Турьинские рудники, переименован в 1931 году.
15: Как появлялись города? На Бизнес FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области. После остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержала Россию, а Штаты – Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту группу спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту группу, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее таки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправке топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
13: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го, 92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очередей нет, топлива имеется в наличии. Но это неудивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
17: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
13: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15

0: Очень-очень длинный, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
1: Цены.
0: Я сейчас от нефти ехал 98-й, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей, это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность, развернулся, уехал.
2: Станислав, житель Самары, на трассах от Москвы в сторону Минска заправиться практически нереально, говорит москвич Антон, который поехал в Беларусь.
3: Ехали 13-го в Беларусь из Москвы. За МКАДом бензина уже нет. Все заправки, которые проезжали по М1, все либо не работали, либо был только дизель и больше ничего не было. В Смоленской области заправки Роснефть практически все закрыты, либо на ремонте, либо топлива нет. На Газпромнефти, в Сафоново обычно заправляемся, там был только дизель, даже 92-го там не было, поэтому мы не заезжали туда. Ближе к Смоленску, только в деревне Ольша работала заправка частная, там возле большого автосервиса. На билборде были цены, но не факт, что там топливо было. Цены были, а топливо не факт. Заехали на Лукойл, там был только дизель, поехали дальше. И потом уже, переехав границу с Белоруссией, на первой же заправке заправились практически на пустом баке. Как будем возвращаться, не знаю. Сидим, читаем новости, ждем каких-то изменений.
2: Москвич Антон, в столице области также вновь появились очереди на заправках, и ценники поползли вверх. Местами топливо пропало даже на тех АЗС, где в первую волну дефицита оно было, пусть и с ограничениями. Китай поддержал Россию, а Штаты вступили за Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит российского президента Путина на Айтуруп спровоцировал гневную реакцию страны Японии, так как она считает этот остров своей территорией. Посол США в Токио заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Айтурупом, а в МИДе Китая в ответ призвали уважать результаты победы во Второй мировой войне. Валерий Бадоев продолжит.
4: Российский остров Айтуруп является частью Сахалинской области. Суверенитет Москвы над островом по итогам Второй мировой войны закрепляется в ряде документов, среди которых Ялтинское соглашение и Потсдамская декларация. А в Сан-Францисском мирном договоре прописано, цитирую, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Однако это не мешает Токио считать Айтуруп частью своей территории и называть его Этарофу. Визит Владимира Путина на Айтуруп японский премьер Санае Такаичи резко осудила. По ее словам, эта поездка российского президента, цитата, «ранила чувства японского народа», а южную часть Курил Такаичи назвала «исконной территорией Японии». Посол США в Токио Джордж Гласс после этого заявил, что Штаты признают претензии Японии на Айтуруп. Почти сразу отреагировал МИД Китая. Представитель ведомства Го Цзекунь призвал Токио соблюдать международный порядок, так как суверенитет Москвы над Айтурупом установлен и де-факто, и де-юре, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: Токио вообще за последние несколько месяцев резко увеличили антироссийскую и вообще в целом агрессивную риторику. США предполагают размещение в Японии новых образцов вооружения. При этом Токио, кстати говоря, в основном нападали именно в своих заявлениях на Китай. В этом смысле как раз, как говорится, вовремя очень опять вспомнили российскую тему, потому что для Японии крайне важно ощущать себя страной обиженной, уязвленной в каких-то вещах. И это во многом, конечно, является буквально частью национальной идеи. Естественно, это все не улучшает отношения. Россия же, на мой взгляд, очень спокойно к этому относится, понимая, что покричат и остановятся, потому что, строго говоря, Япония находится в столь глубоком режиме санкций против России, что куда-то дальше уже усиливать практически невозможно.
4: Американская Wall Street Journal считает, что визит Владимира Путина на Айтуруп усилил давление на Японию. Примечательно, что этой поездке предшествовали несколько месяцев, цитата, «дипломатических трений» между Пекином и Токио. В ноябре прошлого года японский премьер Такаичи заявила, что возможная военная операция Китая на Тайване создает угрозы для Токио. Пекин в ответ назвал это грубым вмешательством во внутренние дела. А затем последовали различные ограничения со стороны Китая. В частности, на импорт из Японии и экспорт из Китая отменялись выступления японских артистов, а также Пекин посоветовал своим гражданам не ездить в Японию. А Токио в ответ ужесточил свою риторику, назвал Китай главной угрозой в своем оборонном докладе. Пекин в ответ выразил жесткий протест, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: То есть то, что мы сейчас наблюдаем, можно определить как явно выраженную тенденцию к усилению геополитической биполярности. С одной стороны, мы видим, что укрепляются связи Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, происходит увеличение военных бюджетов, бюджетов всех этих трех стран. А с другой стороны, в качестве реакции на этот процесс происходит расширение военно-технического и внешнеполитического сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Думаю, что тенденция, конечно, это нездоровая, но, по всей видимости, в нынешних условиях представляет

0: неизбежно.
1: После того, как Япония вызвала российского посла для выражения протеста, в дипмиссии России назвали это необоснованным демаршем и подчеркнули, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ее состав они вошли на законных международных основаниях. А поездки президента по территории России не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли из-за непогоды. Незадолго до начала город накрыл мощный ливень с сильным ветром. Новая дата шоу – суббота, 15 августа. Ранее в городе произошел масштабный блэкаут. Несколько часов не работало метро. В сети появились кадры застрявших на канатной дороге фуникулеров. Комментирует владелец агентства Royal Event Маргарита Боярова.
3: В городе обстановка, можно сказать, аварийная. Не работало метро, не работал аэропорт, не работали светофоры. Элементарно невозможно было зарядить телефон. Интернет не работал практически. Ну, конечно, концерт, не было какой-то понятной обратной связи, но и интернета не было для того, чтобы понять вообще людям, ехать на концерт, не ехать. Насколько я поняла, там разорвало черную ткань, которая была завесой на лайерах, разорвало или повредило проекционный этот шар. Это было просто небезопасно. Стадион без покрытия крыши. Начался ураган, какой редко бывает в Алматы. Собрали просто комбо, то есть отключение света, да, перед таким ответственным мероприятием. Потом свет подключать начали уже вроде как восстанавливаться. Начался ураган.
2: Маргарита Боярова, владелец агентства Royal Event. Помимо Казахстана, перебои с электричеством были в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сбой удалось ликвидировать. К отключению электричества в нескольких странах Центральной Азии привело отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии, сообщили власти Казахстана. Некоторые местные СМИ, впрочем, предполагали, что причиной отключения электричества стала как раз подготовка к шоу Канье Уэста. По что ситуации в городе рассказал независимый журналист из Казахстана, житель Алматы Ярослав.
4: В Казахстане часто бывает, в Алмате, в длительный период высокой температуры и без ветра. Все это накапливается в атмосфере и потом срывается каким-нибудь сильным дождем, там достаточно сильной бурей. Не катастрофической, но основательной. Сейчас лупит дождь. Лично я столкнулся с началом блэкаута в нашей центральной, самой большой алматинской аптеке, где вдруг около обеда отключился свет. Я сумел доехать, причем на троллейбусе, на электротранспорте до Рома. Светофоры где-то работали, где-то нет. Я думал, что все это локальные проблемы. И уже дома, будучи в районе обеда, отключилось все. Надо сказать, что в Алмате в последние дни стоит сильная жара, собственно, не только дни, а все это лето у нас доходило. Были температурные рекорды, было заметно больше 40. Сегодня, в этот момент, когда все это началось, я думаю, что больше 35 было однозначно. Естественно, работали кондиционеры, работали на повышенную мощность промышленные холодильники. Все это встало. Перестали работать светофоры. То есть, действительно, это был очень серьезный, на несколько часов, но очень серьезный, тяжелый кризис для жизни города.
5: Одна из версий, возможен вот этот вот блэкаут, связан с пусконаладочными работами перед концертом Уэста.
4: Я все-таки буду очень осторожен, скорее даже критичен. Конечно, это масштабный концерт, но он не первый такой. К нам часто и много приезжают с концертами, в том числе и мировые звезды первой величины. В общем, подобного-то еще не было. Главный фактор — это, конечно, жара. Это резкий скачок потребления электроэнергии на кондиционирование.
2: Ярослав Разумов, независимый журналист из Казахстана. Концерт Канье Уэста должен пройти на центральном стадионе Алматы, домашней арене футбольного клуба «Кайрат». Из-за этого клубу пришлось перенести в Туркестан домашний матч квалификации Еврокубков, который совпал по дате с концертом.
6: Культ на личности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом.
7: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с «Бизнес-ФМ», любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Спасти президента Трампа. Как американского лидера перевозили из одного самолета в другой из-за угроз иранского покушения. Еще в июле, покидая саммит НАТО в Турции, Дональд Трамп был вынужден тайком покинуть президентский борт из-за угроз страны Ирана и лететь на другом самолете. В СМИ продолжают всплывать различные подробности этой операции. По их данным, Трампу для пересадки пришлось прятаться в фургончике для доставки еды. Валерий Убадоев продолжит.
1: Саммит НАТО в Анкаре завершился еще в июле, но практически каждый день продолжают всплывать новые подробности и версии того, как президент США Дональд Трамп покинул это мероприятие. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, штаты были уверены, что Иран знал, в каком конкретно отеле останавливается Трамп, и знал маршрут его передвижений по турецкой столице. Предполагалось, что убить президента иранцы попытаются с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, который должен будет сбить Air Force One в воздухе. Все это привело чуть ли не к панике среди американских чиновников. А сам Трамп на саммите тогда заявил, что быть президентом очень опасно, после чего поспешил в аэропорт. Версию того, как все происходило дальше, представил старший корреспондент CNN по Белому дому Кевин Липтак.
8: Когда Трамп поднимался по трапу к президентскому борту, можно было заметить, что рядом с самолетом стоит фургончик для доставки питания. Источник рассказывает, что как только Трамп поднялся в свою кабину, его в срочном порядке отправили в ожидающий президента фургончик. Затем можно увидеть, как он отъезжает от президентского борта и останавливается рядом с самолетом поменьше. После остановки из фургончика выходит человек в костюме, предположительно, Трамп, и поднимается по трапу на самолет. Президентский борт, но без президента, взлетает. А самолет поменьше, на котором на самом деле находился Трамп, поднимается в воздух чуть позже. Есть кадры, на которых этот самолет совершает посадку примерно в то же время, что и президентский борт.
1: Журналисты, которые сели в Анкаре на Air Force One, думали, что летят вместе с Трампом. Но президента на этом борту в итоге не было, хотя присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также другие чиновники и помощники американского президента. Сам Трамп изначально отрицал, что ему пришлось поменять самолеты из-за возможного покушения. А в Белом доме заявляли, что президент пока не пользуется новым Air Force One, так как борт должен пройти дополнительную модернизацию. Напомним, что этот самолет, Boeing 747, Трампу подарил Катар, и с этим был связан отдельный скандал. Демпартия США называла это взяткой. В конце концов, Трампу пришлось признать, что в Анкаре он менял самолеты по требованию своей охраны. А от угроз со стороны Ирана он отмахнулся.
9: Все это ответственность только секретной службы. Я просто делаю все, что они говорят. Они хотели, чтобы я пересел в другой самолет. Я это сделал. Не думаю, что действительно была угроза. И вообще я об этом не думал. Я получаю много угроз. Каждый знаковый президент получает много угроз. Я вообще последний человек, кто доверится Ирану. Они постоянно мне врали. Мы сохраняем полный контроль над Армузом, а они нет.
1: Однако, несмотря на такие бравурные заявления Трампа, есть как минимум одно неоспоримое доказательство того, что США действительно считали потенциальную угрозу серьезной, отмечает CNN. И президентский борт, и самолет поменьше, на котором летел Трамп, сопровождали истребители. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Мстислав Островский, Бизнес FM.
2: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить оккупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чубанова.
10: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, оккупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
11: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
10: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
12: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
10: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
13: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полиции в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случай с Францией, и случай с Италией.
10: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бельгийский студент обнаружил ящик с золотыми слитками и монетами на 9 миллионов евро во время ремонта здания. Органы правопорядка пока не установили владельца золота. По одной из версий, оно принадлежит семье бельгийских пивоваров. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетолога может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
6: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Ивлекулей. Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сот военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел слова экс-помощника замглавы Минобороны США Стивена Брайана о том, что в свое время на Украину были отправлены порядка 100 французских военных. Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях, отметил собеседник ТАСС. 51 субъект России имеет возможность увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Российские власти подготовили план по их использованию. Регионам предстоит включиться в его исполнение, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края, главы комиссии Госсовета по направлению сельского хозяйства Владимира Владимирова. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британия». Заявление было сделано в интервью для израильского армейского радио, передает «Гардиан». На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в этом же направлении, Нетаньяху ответил утвердительно. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Александра Андрианова завоевала золото в личном многоборье. Второй стала еще одна российская гимнастка Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Екатеринбург остался без горячей воды. Во многих районах ее нет уже вторую неделю. Официальная версия — засор сточных систем из-за паводков. Проблемы с водоснабжением есть также в Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах. Что происходит с водой на Урале и соседних регионах? Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Западные СМИ отмечают, что китайский проект «Ледовый шелковый путь» означает переход к полноценной коммерческой эксплуатации СМП и является частью стратегии Пекина по расширению присутствия в Арктике. А что это значит для России? Индекс Мосбиржи упал в пятницу на 4 с лишним процента ниже 2140 пунктов. За одну красную неделю был перекрыт весь рост предыдущих двух. Внебиржевой курс доллара в моменте вырос выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Чем это связано и где можно ждать остановки рубля и индекса? Подробности на Business FM. Что происходит с водой на Урале? Система водоподготовки в городах, похоже, не выдержала напора летнего паводка. Проблемы с водоснабжением есть в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Первоуральске, Каменск-Уральске и других городах региона. Как переживают этот коллапс местные жители и предпринимают ли что-то на водозаборах? Подробности Светланы Чередниковой.
16: В конце июня и первой половине июля Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дождевым паводком. Аномально обильные осадки обрушились на регион, где выпало от 2,5 до 4 месячных норм, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населенных пунктов. Сейчас паводок ушел, но качество воды во многих городах остается низким. Кратно возросли цветность, мутность, уровень железа и органических примесей. И системы водозабора, нагрева и доставки не справляются. Так грязная вода вывела из строя 8 фильтров на одной из станций Екатеринбурга. Жители остались частично без холодной и без горячей воды, сообщает издание «Ура.ру». Власти предпринимают усилия по прочистке систем. Для этого из госархивов изъяли все материалы, связанные с устройством и функционированием этих коммуникаций, построенных еще в советское время. Во многих районах горячей воды нет уже вторую неделю. Жители раскупили водонагреватели, их нет в продаже. Некоторые установили бойлеры, а кто-то спасается кастрюлями или чайником. Восстановить горячее водоснабжение обещают не раньше середины следующей недели. Но точных гарантий никто не дает, рассказал Business FM журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
17: Из-за паводковых вод и, в принципе, роста уровня воды во всех сточных системах произошел засор, который вызвал общий, не побоюсь этого слова, наверное, коллапс всех коммуникационных систем, которые есть на территории Свердловской области. По официальным заявлениям сейчас ведутся ремонтные работы. По прогнозам, горячая вода должна появиться к концу этой недели, либо к середине следующей. Но на самом деле, как это будет, к сожалению, предполагать достаточно тяжело. Вода, когда она еще была горячая, к сожалению, ушла с перебоями. Качество воды тоже оставляло желать лучшего. острова. В воде было большое содержание железа, то есть она шла ржавая, пропали водонагреватели на территории Екатеринбурга. Ну и часть людей вернулась к традиционным схемам получения горячей воды. Это электрочайники, кипятильники, у кого есть газовые плиты, нагревают в кастрюльках, у кого электроплиты, тратят электроэнергию.
16: Впрочем, жители города в своих бедах с водоснабжением винят не только стихию. По словам Сергея, некоторые станции, которые должны были заниматься очисткой воды и доставкой ее до потребителя, находятся в плачевном состоянии. Они требуют ремонта и кардинальной модернизации, которые не проводились за последние несколько лет. Курган остался без питьевой воды на несколько дней, и в городе нельзя будет пить воду из-под крана из-за хлорирования, рассказывает блогер из Кургана Владислав Грозный.
18: Власти объяснили, что это ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей. И это стандартная процедура, просто обычно она проводится поздней осенью, а сейчас ее решили провести в августе. Это связали с паводковой ситуацией в соседних регионах, и власти увидели риски ухудшения качества воды, и поэтому решили провести обработку раньше обычного срока. Заранее, за 2 дня предупредили горожан, у них было время, чтобы набрать питьевую воду. Я не скажу, что это какая-то критичная ситуация, потому что в целом в нашем городе довольно сильный износ коммунальной инфраструктуры. Регулярно это, с одной стороны, аварии, а с другой стороны, регулярно проводится какая-то модернизация, ремонты, происходит отключение воды после отключения. Несколько дней еще вода остается технической, ее нельзя пить до того, как придут положительные результаты.
16: Резкое ухудшение качества воды из-за паводка и в Тюменской области. Горожане жаловались, что из-за загрязнения реки Тура после ливней в потемневшей водопроводной воде с отталкивающим ароматом невозможно ни постирать, ни помыть посуду, ни принять душ. Но ресурс подается в город бесперебойно. Роспотребнадзор заявил, что питьевая вода безопасна для населения. Почему изменился ее запах? Тюменский водоканал боролся с резким ухудшением исходной воды сразу по нескольким показателям, в том числе с возросшей концентрацией органики, которая даже в малых дозах может вызывать неприятный запах. На водоканале, как сообщают местные СМИ, ранее была проведена глобальная модернизация по концессионному соглашению. Работают современные многоступенчатые системы очистки, в том числе кислородные и реагенты. Сейчас запах от воды почти исчез. Проводится промывка магистральных водопроводов и внутридомовых сетей. Кроме того, из-за подтопления насосной станции первого подъема ограничили водоснабжение в Первоуральске. Пришлось привлечь водолазов, чтобы очистить оборудование от ила и грязи. Также из-за осадков испортилось качество воды, поступающей в Каменск-Уральский. Власти там решили подавать воду потребителям по графику. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Китай запускает контейнерную линию в Европу по Северному морскому пути. Эту новость обсуждают ведущие мировые СМИ. Financial Times пишет, что этот проект ICE Silk Road знаменует переход от единичных демонстрационных рейсов к полноценной коммерческой эксплуатации СМП. Телеканал CNN, в свою очередь, замечает, что для Китая интерес к этому маршруту является частью стратегии расширения присутствия в Арктике. Подробнее Михаил Задорожный.
19: В прошлом году китайская судоходная компания Sea Legend Shipping выполнила тестовый рейс по СМП. Со второй половины августа этого года открывает регулярные контейнерные перевозки из порта Нинбо в британский Феликстоу. По сведениям Global Times, в этом сезоне, который завершится в начале октября, перевозчик планирует выполнять 8 еженедельных рейсов из Китая в Европу и в обратном направлении. В планах сделать маршрут круглогодичным. Чем приглянулся китайцам Северный морской путь, говорит профессор, директор Центра экономических проблем развития Арктики, экономического факультета МГУ Сергей Никаноров.
20: Северный морской путь географически вообще короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Примерно за 20-22 дня можно через Северный морской путь. Это короче, чем через Суэцкий канал, где потребуется 30-40. Ну и это, в общем-то, характерно, на самом деле, для грузов высокой стоимости. Во-вторых, чувствительных сроком. Это могут быть электромобили, компоненты к ним, литий-ионные батареи, солнечное оборудование, часть электроники. Ну и, соответственно, есть еще история. На самом деле, не только Китай-Европа, но еще и Европа-Китай. Китай, потому что оттуда везется тоже достаточно большое количество разных материалов, особенно это отходов электронной, электротехнической промышленности, лом, цветных металлов и так далее. Так что здесь история двойная.
19: Москва давно хочет превратить Северный морской путь в новую альтернативу Суэцкому каналу, отмечает Рейтер. Главным пользователем СМП пока остается Китай. Так, по официальным данным, китайские перевозчики в 2024 году выполнили 14 контейнерных рейсов, в прошлом году уже 24 рейса, а с запуском регулярной контейнерной линии их число вырастет кратно. Одновременно Пекин расширяет использование СМП для доставки российских энергоресурсов в условиях санкций. Американский телеканал CNN отмечает, что Китай стремится закрепиться на СМП еще до того, как маршрут может стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок в Арктике дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции полярного шелкового пути. О перспективах Северного морского пути говорит первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софракт» Карен Степаньян.
3: На протяжении уже 5 лет, каждый год, в каждую летнюю навигацию ходят конвои контейнеровозов. Просто в этом году, видимо, на фоне обострения обстановки в Красном море, в Апельмандевском проливе, это имеет такую прессу. А на самом деле нет, каждый год уже достаточно долгое время, минимум 5 лет, достаточно большое количество иностранных, повторюсь, грузов, не каботажных, а транзитных грузов, ходит по Севморпути, и это работает очень успешно и востребованная услуга. Пока что это сезонная история, но в течение 3-4 лет мы сможем обеспечивать круглогодичную навигацию. Как раз это связано с вводом в строй еще нескольких ледоколов атомных. Флот строится ударными темпами, но физически не хватает ледоколов, поэтому это пока что сезонная история с августа по начало октября.
19: Интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Все тот же телеканал CNN сообщает, что южнокорейская судоходная компания «Панстар» готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, «Бизнес-ФМ».
2: Турист из Дубая пытался привезти контрабандой сумки «Эрмес». 3 незадекларированные сумки общей стоимости более 6 миллионов рублей нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прибывшего из Дубая, их изъяли. Как сообщает ФТС, сумки обнаружили в ручной кладе 30-летнего мужчины. Его остановили на входе выборочного контроля. Белые и синие модели Келли и черная модель Биркин были упакованы в целлофановые пакеты и фирменные коробки. Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, их ему передал незнакомец в Дубае. Также россиянин сказал, что не знал таможенных правил. Экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные, выполненные из натуральной кожи теленка, комментирует адвокат, партнер юридической фирмы BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кириченко.
21: Авиапассажиру, который прилетел с этими сумками из Дубая на сумму больше 6 миллионов рублей, нужно было пойти на красный коридор и заполнить таможенную декларацию, а также уплатить таможенные платежи. Вот за то, что он не выполнил эти требования и прошел через таможню без декларирования этих товаров и без уплаты таможенных платежей, поэтому сумки изъяли, и ему грозит административная ответственность в виде административного штрафа, который может составлять от половины стоимости сумок, то есть это примерно от 3 миллионов рублей и до 2-кратной суммы в стоимости этих сумок, то есть до 12 миллионов рублей. Но то, что пассажир не знал правила и другие какие-то обстоятельства могут рассматриваться как смягчающие, и это может повлиять на снижение суммы штрафа. Таможенные правила при увозе, они таковы, что авиапассажиры, которые прибывают из-за рубежа, у них есть выбор пойти по зеленому коридору, либо по красному. Если они купили вещей за рубежом на сумму до 10 000 евро и не более 50 килограмм и привозят их в Россию, то они могут идти по зеленому коридору. Если эти лимиты превышают привезенные ими вещи, то пассажиру нужно пройти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, показать ее таможенникам и уплатить таможенные платежи. И сумма таких таможенных платежей составляет 30% от стоимости привезенных вещей, но этот лимит 10 000 евро, он исключается из налогооблагаемой базы. В данном случае у пассажира с сумками Эрме сумма таможенных платежей составит около 1,5 миллиона рублей.
2: Александр Кириченко, партнер юрфирмы BGP Litigation. Эксперт отметил, что за уклонение от уплаты налогов на таможне на сумму свыше 3 миллионов рублей виновному грозит уже уголовное преследование. Также стоит быть внимательными тем путешественникам, кто купил за рубежом ювелирные изделия или дорогие часы из драгоценных металлов. Если стоимость этих вещей будет более 1 000 000 рублей, они не будут задекларированы на российской таможне, то ФТС не только заметит эти вещи, но и возбудит уголовное дело по статье «Контрабанда» о стратегически важных товаров. Бельгийский студент обнаружил золотой клад на 9 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета HLN. Об одной из версий найденные золотые слитки и монеты принадлежат семье бельгийских пивоваров, но их юридический статус пока не определен. С подробностями Ольга Кашинская.
4: Подробности.
5: 18-летний бельгийский студент по имени Коби решил отправиться на летнюю подработку и устроился в местную строительную компанию. Во время рытья траншей для системы канализации на одном из объектов он наткнулся на клад. По словам Коби, сначала он подумал, что это просто монеты. Однако после того, как сокровища выкопали, оказалось, что на деле это золотые слитки, монеты и самородки. Их общая стоимость оценивается в 9 миллионов евро. После обнаружения клада Коби вместе со своими коллегами позвонил в полицию. Студент рассказал, что если бы это было всего лишь несколько монет, то вряд ли бы они кого-то об этом уведомили. Но настолько крупную находку все же лучше передать. Объект, где работал Коби, это вилла, построенная еще в 19 веке для владельца местной пивоварни Теофилиуса Ван Аше. Работы проводились в целях реконструкции бельгийской благотворительной организации. Сначала сокровища передали ей, а затем их отправили на экспертизу, чтобы установить законного владельца. Власти сообщили, что сначала нужно удостовериться, не является ли это золото краденным имуществом или доходом от преступной деятельности. Но семья Ван Аше в 19 веке была довольно богатой. Поэтому допускается, что это часть их на тот момент состояния. По бельгийскому законодательству претендовать на часть клада могут потомки семьи Ван Аше. А нашедшие сокровища, то есть строительная компания, где работал Коби, и благотворительная организация, которая и организовала реконструкцию, должны прождать не менее 5 лет, чтобы претендовать на золото.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги – 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
24: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Структурный дефицит ликвидности в банках подскочил до 2,7 триллионов рублей. Если в январе этот показатель составлял около 500-600 миллиардов рублей, то к середине августа он вырос почти в 5 раз, обновив максимум с марта 2022 года. Это означает, что банкам постоянно не хватает собственных средств, они вынуждены все больше занимать у Банка России, в основном через аукционы репо, объем которых превышает 5,2 триллиона рублей, комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
26: Показатель структуры
17: структурного профицита ликвидности достаточно синтетический, и в какой-то мере я даже удивлен, что его до сих пор не модифицировали или просто не упразднили. Он показывает соотношение средств, которые Банк России одолжил кредитным организациям и привлек от них на депозитные и корреспондентские счета. При этом этот показатель никак не характеризует ликвидность, размещенную вне счетов, открытых банками в Банке России. Соответственно, в принципе, он никак не может свидетельствовать о рисках потери ликвидности и во многом зависим от перераспределения средств между депозитными счетами в Банке России и другими инструментами размещения свободной ликвидности, как то, например, межбанковские кредиты и депозиты. Тем не менее, некоторые проблемы такая динамика, конечно, отражает, просто они более фундаментальные. По сути, все это согласуется с теми наблюдениями, что в прошлом и в текущем году для банков сильно снизилась доступность фондирования, и новых денег в банковскую систему приходит довольно мало. Да? В основном все депозитные операции — это преимущественно переоформление ранее открытых депозитов. И к чему это ведет? В первую очередь к замедлению кредитования. То есть темпы выдачи кредитов и так снизились на фоне роста кредитного риска и закредитованности заемщиков, и дополнительно замедляются от того, что банков снизились темпы привлечения новой ликвидности, особенно в части устойчивых источников.
2: Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперта». Тем не менее, сам регулятор не считает текущий уровень дефицита критическим. В Банке России и РБК подтвердили, что в 2012-2017 годах он был значительно выше. Польские власти утверждают, что российские спецслужбы пытались устранить украинского рэпера в Варшаве. Речь идет об Альберте Васильеве, более известен под псевдонимом «Киевстонер». Польский премьер Дональд Туск утверждает, что был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке покушения на рэпера. «Киевстонер» на данный момент проживает в Европе и, как сообщается, имеет украинские и американские паспорта. В связи с чем премьер Польши Туск заявил о первой предотвращенной попытке убийства гражданина США на территории страны НАТО, цитата, «по заказу России». Ранее в июле в ФСБ России сообщало, что он причастен к организации украинского удара по предприятию ВПК в Подмосковье.
0: Подробности. Украинская атака дронов по предприятию ВПК в Подмосковье в итоге была сорвана. ФСБ заранее получила данные о том, что в Московскую область были доставлены 35 FPV-дронов. Они были размещены в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому Украина планировала ударить. В сообщении ФСБ говорилось, что к организации причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, более известный под псевдонимом «Киевстонер». Спецслужбы отмечают, что на данный момент он проживает в странах Евросоюза, Испании и Словакии, а также занимается распространением наркотических веществ, в частности, продажей кокаина. «Киевстонер» — бывший участник группы «Грибы». После выхода из коллектива он начал развивать сольную карьеру. Заявлялось, что рэпер контролировал логистику дронов, которые попали в Россию контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. Утверждается, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины и привлекал к организации несовершеннолетних. Сам «Киевстонер» свою причастность отрицает. После того, как ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке атаки, журналист ВГТРК Сергей Зенин в эфире «Россия-1» назвал, цитата, «уничтожение рэпера», цитата, «делом чести для российской разведки».
2: Утверждение польских властей о том, что российские спецслужбы якобы готовили покушение на украинского рэпера, мы обсудили с экспертом российского сайта по международным делам, автором телеграм-проекта «Внешпол» Алексеем Наумовым.
1: Для начала стоит сказать, что мы, конечно, не знаем фактических обстоятельств дела. Медиа сообщают, что вот этим неназванным гражданином США, которого планировали ликвидировать, мог быть один из координаторов, организаторов терактов на территории России. Здесь стоит сказать, что как и ликвидация такого рода преступников, так и само сообщение, что, грубо говоря, охота за ними ведется, уже достигает своей цели, чтобы другие люди понимали, что если они будут участвовать в подобной преступной деятельности, если они будут планировать теракты или каким-либо образом принимать участие в их организации и проведении, то спокойной жизни им не будет. Даже если такой план существовал, мы знаем, что иногда происходят такого рода точечные ликвидации, и спецслужбы в целом, это для них обычная практика, то в любом случае частично миссия выполнена. И те люди, которые задумают нести России угрозу путем, тем более, организации террористических актов, они знают, что в покое их, в общем-то, не оставят. Так что здесь мы, повторюсь, не знаем обстоятельств дела, и И, безусловно, конечно, эти заявления ложатся в логику российской угрозы, которую необходимо постоянно подпитывать заявлениями о подготовке каких-то диверсий в немецких аэропортах, которые, как мы понимаем, вполне могут быть и провокациями со стороны Украины, так и подобного рода сообщений, которые мы сегодня видим из Польши. Так что здесь, конечно, логика, безусловно, довольно ясна.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Ранее жена Киевстонера заявляла, что их семья переводит деньги на поддержку ВСУ. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял по итогам основных торгов пятницы почти 4,5%. В моменте падал до 2130 пунктов, но немного отыграл потери. Главный индикатор российского фондового рынка опустился ниже 2200 пунктов впервые с конца июля, днем после заявления главы МИДа Сергея Лаврова в интервью «Вестям». Он сказал, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине. Она готова прекратить боевые действия только после достижения долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Итоги недели мы обсудили в эфире «Бизнес ФМ» с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
7: На российском фондовом рынке была, в общем, коррекция вверх. Все-таки рынок достаточно хорошо вырос на теме реинвестирования дивидендов. Но сейчас, наверное, вновь на первый план выходит геополитика. Геополитика рулит рынком. Ну и макроэкономический фон, как и геополитический, тоже остается напряженным. Экономика находится на грани стагнации. Во всяком случае, об этом говорят макроэкономические показатели. А какого-то прогресса в урегулировании на Украине нет. И вот эти два фактора, макроэкономический и геополитический, продолжают давить на рынок. Хотя, с другой стороны, есть и факторы, которые вроде бы за рост, это и высокая цена на нефть, ослабление рубля. Рубль же ослаб с пика примерно 20%, то есть такой слабый рубль, по идее, должен способствовать росту акций экспортеров, но пока этого не происходит. Но и корпоративная отчетность, несмотря на то, что она у многих компаний хорошая, вот сегодня была хорошая отчетность Совкомбанка, также были отчеты хорошие Сбера, ДомРФ, но эти все отчеты тоже не оказывают пока какого-то заметного влияния на общую диспозицию на рынке, но тем не менее отчеты цены на нефть и слабо рубль, мне кажется, все-таки должны немножко поддержать российский фондовый рынок в такой более долгосрочной перспективе. Вот, может быть, не на следующей неделе, но все-таки, может быть, инвесторы вспомнят о вот таких вводных, чтобы как бы не быть слишком уж пессимистом в отношении фондового рынка.
2: Сейчас главный вопрос, где можем остановиться. Пока еще большинство аналитиков считает, что вряд ли мы обновим минимумы года. Это, напомню, где-то 1900, даже чуть поменьше. У вас какие прогнозы?
7: Я надеюсь, что все-таки до минимумов мы не дойдем, но с учетом того, что физические лица, не дождавшись какого-то большого эффекта на рынок от реинвестирования дивидендов, сейчас, возможно, уходят из акций, то, возможно, какое-то ближайшее время снижение продолжится, но я думаю, что где-то уровень 2000 пунктов является такой мощным уровнем поддержки. Ниже все-таки, ну, я как-то не вижу потенциала для падения, во всяком случае, в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Внебиржевой курс доллара в пятницу в моменте взлетел выше 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. При этом стоимость нефти поднялась вечером выше 88 долларов за баррель Brent на фоне неопределенности с соглашением по Армузскому проливу и заявлений Трампа, что после завершения операции против Ирана он объявит Армузский пролив территорией США.
24: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием.
9: Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
24: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Пожар в атакованном ВСУ в ночь на 10 августа в гипермаркете «Галактика» в Макеевке ликвидировали в пятницу спустя более 4,5 суток. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Главного управления МЧС России по ДНР. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что огонь охватил около 23 тысяч квадратных метров здания. Памятник, посвященный подвигу российских и корейских военнослужащих, планируется открыть в Курске осенью. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на автозаправках. Американский бизнесмен Илон Маск намерен потратить как минимум 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В этом году промежуточные выборы в Конгресс по традиции пройдут первый вторник ноября, 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В эстафете участвовали Егорь Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина. Еще одно золото на дистанции 200 метров брасом завоевала в пятницу Евгения Чекунова. Российские спортсмены выступают в турнирах чемпионата в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В ряде регионов вторая волна топливного кризиса после новых дроновых атак на НПЗ. Сложная ситуация в Оренбургской области после остановки крупного нефтеперерабатывающего завода в Орске. Цены тоже растут. Серьезная проблема на Кубани, на трассах М4 Дон и М1 в Минск. В Москве и Подмосковье вновь появились большие очереди на заправках. Китай поддержал Россию, а Штаты Японию в споре за Курильские острова. Ранее визит президента Путина на эту руку спровоцировал гневную реакцию Токио. Американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над эту руку, а в МИДе Китая призвали уважать итоги Второй мировой войны. Дом ваш, но жить там будут чужие. Российские владельцы испанской недвижимости все чаще сталкиваются с набегами окупас. Они занимают дома и квартиры, которые долго стоят без хозяев. Самим выселить их почти невозможно. Полиция бездействует, а суды длятся годами. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Ранее таки подверглось предприятие в Нижнекамске. Теперь в соседнем городе Набережные Челны в очереди на АЗС приходится стоять в среднем час-полтора. Но это удача, поскольку обычно весь бензин преимущественно разбирают среди дня. Утром и вечером на заправках топлива еще или уже нет, говорит местный водитель Намир.
6: 95-й бензин и 92-й бензин разлетается в первую очередь. Остается только дизельное топливо и топливо 98-е. А вот популярные марки 95-го-92-го бензина очень быстро уходят. Как только привозят, и сразу же образуются очереди до километра. Это печально и очень неудобно. Получается, утром бензина нет, вечером бензина нет, он где-то днем. И вот пока днем все на работе, кто может, тот заправляется. Вечером с работы возвращаешься, уже бензина нет. Город Набережные Челны, который рядом с городом Нижнекамском, который недавно подвергся атаке наших врагов. На трассах ситуация получше, очереди нет, топлива имеется в наличии. Но это не удивительно, потому что все-таки объем потребителей находится в городах больших. На город Набережные Челны у нас почти 600 тысяч населения, поэтому и спрос очень высокий.
10: Где есть бензин, вот сколько по времени можно простоять?
6: В среднем, если имеется в наличии бензин, ходит на заправку примерно от часа до полутора часов. На частных заправках, например, АИ-92 стоит 74,90. 95-й бензин 89,90. А вот уже, например, на заправках Татнефть, там уже на рублей 10-15 дешевле. Так как у Татнефти бензин самый дешевый в регионе, так как они являются производителями, в первую очередь образуются очереди у них.
2: Намер водителей из Набережных Челнов. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно есть сейчас 95-й бензин, но есть 92-й. В Самару вернулись километровые очереди на автозаправках. Часовые ожидания и бензин по 150, рассказал нам местный водитель Станислав.
11: Я на дизельной машине езжу, поэтому меня не очень что касается. Но вот у жены бензин приходится, чтобы в очередях долго не стоять, ездить часов в 5 утра, тогда попроще. А так вот в вечернее время особенно, конечно, очередь люди там по часу, по полтора, наверное, стоят. Это на Демократической я вижу очередь на Роснефть, в частности. Только что видел на Московском шоссе на Роснефть. Очередь очень длинная, конечно. Это город Самара, в городе непосредственно. По ограничениям, по-моему, в районе 30 литров там сейчас на Роснефть, по крайней мере.
10: Цены.
11: Я сейчас от нефти ехал 98. Мой, по-моему, в районе 100 рублей. На частных заправках в районе 130-150 рублей это точно есть. Я пытался тут в очереди стоять, но с утра как-то объявили ракетную опасность.